0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С БИМ Радио!

0: Бим радио.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радио. Первое в Казани. Любимое радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь не на пять, погрущу и опять.

0: очень сложно.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не зачинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Часоноси! Кто это?
4: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
3: Господи, конечно, сплю.
4: А мы каштаны пилим.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: первые в Казани.
1: Дым-радио всегда настроен на волну.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В сухих долинах Макмерда бесснежные долины антарктических оазисов имеют территорию в 4800 квадратных километров. Здесь почти нет льда, воды и снега, а также не выпадают осадки. Причиной отсутствия осадков являются катабатические ветра. Их скорость 320 км в час. Самые быстрые ветра на планете, из-за которых испаряется влага.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио. 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: первые в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане с нового года проиндексируют социальные выплаты. Их размер увеличится на 4%. Повышение затронет пособия, субсидии, денежные выплаты и стипендии для отдельных категорий граждан. В Казанском метро запустили тестовый режим оплаты проезда по QR-кодам. Пока воспользоваться функцией можно на трех станциях – Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная. Интересный факт. У гепарда когти устроены не так, как у большинства представителей семейства кошачьих. Они втягиваются лишь частично и практически всегда остаются снаружи. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, и что у вас тут?
2: Тут только песня стоит спеть. К нам и вернулся. Альберт Кузяхмеев, это вот дорогой.
1: Ну, что сразу?
2: У тебя недели не было, елки-палки. Ты где ты был-то, елки-палки?
1: Ой, вам все это рассказывать, да? Это я...
2: Ну, сейчас вопросы-то... Вопросики-то есть?
1: Нет, ну вы... Вот вижу вот песню Джонни «Воздушный сарафан». Это сейчас все, что я не скажу, мне все скажут. Ну, Альберт, ты же уже все, тебя воздух прогонишь. Вот, но так, ну, смотрите, если вкратце, то просто я работал очень много. Очень много работал, и моя работа закончилась в субботу.
2: Байган Сандринды?
1: Да, я сейчас хожу в список Forbes. Вот, называется «Самый бедный из богатых».
2: Такой дербышевский Forbes такой.
1: Да, нет, там-то я на первом месте.
2: Ну, это татарки Forbes.
1: Forbes. Через «о».
2: Ну, у нас такой Forbes.
1: Это лечить надо же уже. Но, тем не менее, кто-то уходит, кто-то приходит. Как бы про меня сказали, возможно. Вот про кого-то говорили, ушла эпоха. Про меня, мне кажется, как ушел и... И доброе утро, с вами Утромены. Здравствуйте. Да, все. Адекватное ощущение, самомнение и, самое главное, самоирония.
2: Самоирония, да, самое главное.
1: Ну что, реально. Вот смотрите, все началось в прошлую субботу. Во-первых, всем огромное, гигантиссимское спасибо за поздравления. Кто не в курсе, мне стукнуло 35 прошлую субботу.
2: Да, юбилей же был, ребят, юбилей. Я ему лично позвонил.
1: Да.
2: Причем я вел мероприятие, прямо с мероприятия. Я говорю, Фарид хорош, подожди маленько, нет, Альберт, поздравить надо.
1: Да, а я говорю в этот момент, Ревкат Маргалич, сейчас, секунду, ладно?
2: Меня поздравляет.
1: Секунду. Да, я, короче, в свой день рождения вел свадьбу, которая в субботу была.
2: О, кстати, да, Альберт там такие сюрпризы классные сделал, ты потом расскажешь.
1: Да, о, это отдельно вообще, я вам сейчас расскажу, как надо. Потом, значит, Фарид Афандабля, мы пересекались, получается, на понедельник на свадьбе.
2: Да, не поверите, мы в понедельник гуляли на свадьбе, прикиньте. Да,
1: ну, работал я, и гуляли все остальные. Ну, короче, было весело. Ну, и потом в среду свадьбу вел классным ребятам. В пятницу вел классным ребятам. И в субботу поехал в деревню крыть крышу. А, в общем,
2: гуляют, да, прям по этим. По субботам, по понедельникам, средам. Да, более,
1: потому что очень выгодно, и все приехали. Очень, еще вот это очень круто.
2: А я вчера в парке Урам вел презентацию нового состава Уникса.
1: Уникса?
2: Да, все приехали. Вся команда приехала, руководство. Даже Евгений Борисович Богачев, президент, тоже приехал.
1: Сколько татар в Униксе игроков?
2: Ноль.
1: Ну что ж, мы ждем.
2: Хотя бы россияне есть уже, хорошо.
1: Да, просто мы ждем. Леброн, Шафигу. Хайруллин, да? Кевин Хайруллин.
2: Джалин Галимов.
1: Да. И Джон Гайфуллин. В общем, всех ждем, а пока сегодня...
2: Уилли Хузяхметов.
1: О, это уже, что за бастард небрачный? Ладно, друзья мои, ну давайте скажем следующее, что у нас очень плотный график, у нас бизнес-класс сегодня, у нас сегодня обсуждение, общение с вами различных тем, игра у нас слово за слово, скорее всего, я так подозреваю.
2: Наверное.
1: Вот, и, ну, в общем, посмотрим, да. И самое главное, что хочется вам рассказать, что сегодня я на радио проставляюсь, поэтому где-то после 10:30 люди уже будут слегка неадекватны, потому что, вы неправильно поняли, они объедятся и будут такие ленивые, возможно,
2: да, надутыми животами.
1: В общем, будем стараться это делать. С вами сегодня Фарид Галимов напротив меня.
2: Ну и Альберт Кузяхметов, которого, кстати, Димку уже поздравляет. Прошедший день рождения.
1: Ребят, спасибо, поздравления продолжаю принимать. О, я вам еще расскажу про зеленый мессенджер, у себя один прикол. В общем, ребят, все, начинаем.
2: Доброе утро! Погнали!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.
7: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены. В ленте!
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
11: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
14: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
15: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
16: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет 30

0: Запрещено для детей.
1: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: и наше лето.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Историческая справка.
9: Вы хоть осознаете, что половина сентября уже пролетела?
10: Вообще 14-е, представляешь?
9: Только вдумайтесь, это же какое-то сумасшествие невероятное. Вот уже чуть-чуть осталось до лета.
10: А до конца года 108 дней, прикинь?
9: На секундочку.
10: Ровно 108 дней.
9: А потом еще дней 100
10: и
9: лето.
10: И лето.
9: И лето.
10: Да.
9: Как же оно быстро пролетело, зараза такая вообще. Я вообще, я реально, вот я на 14-е, я ни разу не купался.
10: Я тоже самое.
9: Ни разу не загорал.
10: То же самое.
9: Ни разу не катался на велосипеде.
10: То есть не считается, что мой загар, когда вот я траву стриг, вот тогда загорал на нем. Ходил просто вот с газонокосилкой и вроде как будто загорал.
9: Ну и, конечно, мой тоже легендарный загар, это по локоть и голова шеи.
10: Да, вот могу показать, вот он, колхозный загар называется.
9: Да, обожаю. Вот такие вот мы, ребята, видите. Помним свои корни и рассказываем про 14 сентября. Сегодня с праздников начинаем. Сегодня Всемирный день атопического дерматита.
10: Ой-ой-ой-ой.
9: Да, это историческая справка, друзья мои, это все серьезно. Значит, кто не в курсе?
10: Ничего себе праздник.
9: Это есть такая целая история. Что такое атопический дерматит? Это одно из самых распространенных кожных заболеваний и недооцененных. 230 миллионов человек по всему миру страдает. Раз. Хроническое высыпание на коже. Постоянно зудят, мокнут, доставляют массу неудобств. И болезнь негативно влияет, ну, естественно, на все аспекты жизни. Потому что с этим жить очень сложно.
10: А вас классно.
9: Не просто учиться, работать. Стрессы, сухой холодный воздух, жесткая вода и другие факторы еще и обострение вызывают. Поэтому, дамы и господа, да, если вдруг у вас есть, то хорошего, мощного лечения, все будет хорошо. И самое главное, ходить к докторам. Не бояться ходить, искать своего.
10: Да.
9: Тут ровно, как и вот у нас мужики...
10: Проходите вовремя ТО, как говорится.
9: Да, у нас же мужики вот еще не любят ходить, да, к врачам, потому что я очень часто слышу вот такую штуку, что я вот к одному врачу сходил, и он, значит, там что-то мне не понравилось, и, значит, все врачи такие. Ну, с таким, таким макаром вы, наверное, и машину тогда в автосервис не загоняете, если вам попался один дурацкий мастер какой-нибудь.
10: Нет, вот я, знаешь, из-за чего не люблю? Вот я недавно ходил, вот есть такой вот, вызывают же тебя на диспансеризацию.
9: Да.
10: Я пошел в клинику, где, куда я прикреплен. Там, как всегда, толпа народу, везде очереди, хотя вроде, ну, ты записан. Я вот прошелся там, сдал кровь, еще что-то, пробежался, и на следующий день я уже с температурой слег. То есть тут же где-то от кого-то там поймал чего-то там.
9: Ну, маску.
10: Через день, прям, да.
9: Маску надевать.
10: Надевать,
11: без маска, без перчатка, диспансеризация не ходить.
10: Да, и полностью тогда в антисептике так просто нырнуть и так.
9: Да, можно было, но это, ты же знаешь, куда идешь, там же люди не просто так приходят.
10: Ладно, давай поздравим, знаешь, кого? Садоводов в Ульяновской области. Сегодня день садоводов в Ульяновской области.
9: Ничего себе.
10: Вот такой праздник. День садовода.
9: Поздравляем.
10: Получается так.
9: Хорошо, без проблем. В общем, поздравляю от всей души. Так, давайте посмотрим, что у нас из интересных, необычных праздников. А таких праздников как? Сегодня день слушания шорохов. Я иногда реально заснуть не могу иногда. Вот, знаешь, где-то тут что-то шаркнет, там что-то где-то вот от расширения. На улице похолодало, вот это трещать начинает. Дом потихонечку, маленечку. Ты такой, что происходит? Кто это?
10: Это, знаешь,
9: призраки, бандиты, кто
10: как
9: это?
10: Одна стендаперша рассказала, мне даже понравилось. Когда говорит, на шорох у тебя сажают коты обычно. Они любят это, знаешь, такой.
9: О, это такой, с котами.
10: Кот такой, раз в одну сторону, так в угол такой смотрит такой. И ты такой, что происходит?
9: Да, ну нет, с котами, мне наоборот. Когда вот кот рядом, это всегда ты такой, ну... Если у тебя, точнее, не так. Если у тебя есть кот, то тебе шорохи не страшны. Вот если ты слышишь шорох, а кот рядом и тоже немножко в шоке, это уже надо бежать. Следующий праздник, день у меня все под контролем, естественно. Если вдруг у вас что-то не по плану, по что, ничего страшного. Вот, руку вверх скидывайте. вибрируете, резко падаете, падает рука вниз, и вы кричите: «Да и черт с ним!» Да.
10: Сегодня праздник между собойщиков.
9: О, ничего себе. Вечеринки. Назовите родных, друзей, отлично проведите время. В США день трезвости.
10: В Непале день детей.
9: В Мексике день чарро. Это, значит, мексиканский ковбой. Чарро они называются. Аж в 16 век уходят корнями, если что.
10: В Южной Корее день музыки.
9: В Индии день хинди. И в Индии же праздник Ганеша Чатуртхи. Не знаю, я отхаркнул что-то немножко. Значит, и давайте посмотрим уже наш родной, нормальный, адекватный, понятный, всем любимый народный календарь. Сегодня Семин день или Семен летопроводец.
10: Семенов день, друзья. Говорит, Семен, надо позвонить.
9: Во-первых, мы большой привет ей передаем. Во-вторых, не кажется ли вам, что поздновато для Семена летопроводца? Немножко задержался Семен летопроводец.
10: Нет, он провожает, получается.
9: Семен летопроводец, он случайно не литовец, а может быть какой-нибудь, не знаю, там...
10: Эстонец.
9: Эстонец? Что-то такое? Не знаю. Надо проверить.
10: Я пока не дошел до вас.
9: Значит, тем временем, к этому времени работы в полях уже завершались. Женщины с домашней работы принимают, там, стирали, убирали избы, готовили к зиме и варили варенье на зиму.
10: Да, в этот день можно справлять новоселье, свататься, играть свадьбу, устраивать посиделки и проверять запасы.
9: Ну и вот самое приятное, накрывали богатый стол, центр ставили душистые крова, мука нового урожая, вкуснючая. Молодежь собиралась на гуляние, там присматривались друг к другу парни и девушки. Ну и еще одна традиция — это погасить в доме весь огонь, а потом добыть новый и торжественно разжечь в печи дрова.
10: Олимпийцы, блин.
9: Ну так я тебе говорю.
10: А что нельзя, знаешь, убираться в дом нельзя в этот день. Ссориться, ругаться, одалживать деньги, выбрасывать остатки еды и отправляться в дальний путь.
9: Все правильно, так и должно быть.
10: Я рамой, вот так вот.
9: Если...
10: О, примет, смотри. Если теплый, ясный и теплый день, сегодня, смотри, ясный.
9: Не теплый, конечно, но нормально пойдет.
10: Но потеплеет. Я думаю, вся осень будет долгой, погожей и теплой.
9: Ну, что-то вот такие, да, у нас все прогнозы. Как будто осень обещает быть теплой. И уже я даже слышал и видел некоторые новости на эту тему. А поговорим еще сегодня об этом обязательно. Пока исторические события, произошедшие в этот день, рассказываем. И начинаем с 1052 года.
10: О, именно, как далеко.
9: Именно тогда в Новгороде осветили Софийский собор. Это красивейший храм. Построили его по велению князя Владимира Ярославича за 5 лет. А его купола покрыли свинцом. Плитами. Они потом позеленели. Ну и такой символ древнего города. Собор, купола зеленоватые, древний город. И выражение пошло оттуда: где София, там и Новгород.
10: Ковышек, накали мне купола.
9: Да. Рядом чудотворный крест с иконами. В 1698 году на перу у боярина Шейна царский шут продолжил бородовую реформу Петра I. После того, как царь лично обрезал бороды вельможам на предыдущем празднике, такое было, некоторые гости вновь явились с растительностью на лице.
10: Да-да-да.
9: Шут как бы напоминал им о новом указе, он использовал тупые ножницы, это вызывало смех, но и подчеркивало серьезность намерений царя. С тех пор несговорчивые бояре платили ежегодный налог от 30 до 100 рублей в зависимости от чина, это сумасшедшие по тем временам деньги.
10: Да, не хочешь бриться, плати пошлину.
9: Да, еще раз, кто не понял, был первый пир. Туда пришел Петр Первый лично своими руками.
10: Он... Выбритый.
9: Да, естественно.
10: С маленькими усиками только.
9: Он лично рубил бороды, буквально рубил. И те, кто не поняли, как бы через шутов намекали о том, что, ну, ребят, ну, как бы, не надо.
10: Порублю, говорит всех.
9: Вот, и в итоге надо.
10: Ну, бояре скинулись, порублю, и Петр ушел.
9: Да, 30 по 100. Нормальные деньги платили. 1812 год. Войска Наполеона вошли в Москву. Город их встретил уже пустынными улицами, потому что из 270 тысяч жителей осталось менее 10 тысяч. В тот же день еще и пожар вспыхнул, и французы сначала приняли его за случайность, но уже к вечеру, когда пламя охватило Китай-город из-за Москворечья, уже все стало понятно. Неспроста этот огонь появился. Таким образом, сожгли столицу. Негде было праздновать. Наполеон вообще там топал ножками. Вот, говорил: всех кошек в огонь. Вы знаете, он...
10: Я аллюрофоб.
9: Да, он, да, если кто не знает, то Наполеон сильно боялся кошек.
10: Да, вот. У него аллюрофобия называется.
9: Он очень небольшого роста был, поэтому среднестатистическая...
10: Понятно, любая кошка могла навалять.
9: Среднестатистическая сибирская кошка для него как тигр размером.
10: Смотри, 1817 год. В Москву прибыл памятник Минину и Пожарскому.
9: Сам лично прибыл, кстати. Тот все самый. Испугались. Идет по улице. Страшно.
10: Он был отлит в Санкт-Петербурге и доставлялся водным путем через Нижний Новгород.
9: Ну, ребят, кто не отливал в Санкт-Петербурге? Да, посмотрим. 1867 год. Вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Тираж аж в 1000 экземпляров, аж 5 лет печатали. А издатель опасался конфискации. Книгу продавали как сложный экономический трактат. Ну, 1886 год. Перемещаемся оттуда. Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.
10: О, я понял. Я же, прям мое детство было. Там такая лента, которая выдавала как раз этот цвет.
9: Так, кто забыл или кто вдруг не в курсе. Шелковая полоска, она была пропитана чернилами и позволяла печатать без постоянного обмакивания валика. То есть автоматизировали процесс. Первые ленты были только черными, потом появились и многоцветные. Спустя 30 лет до бухгалтерских отчетов. Я напомню о том, что на QWERTY клавиатуру, которая у нас есть с вами сейчас за компьютерами, да, она названа по первым 5, получается, или 6 буквам. Названа наша клавиатура современная по старой версии. Почему старая версия была именно с такой раскладкой? Просто потому, что когда по алфавиту располагались буквы, когда вы нажимали, молоточки поднимались и могли, например, друг от друга зацепиться, если буквы рядом были. И поэтому создатели вот уже дальнейших печатных машинок, они их раскидывали так, чтобы молоточки друг от друга не задевали. И они вот аж целую придумали вот эту систему. Она так и называется QWERTY, или у нас по-русски Яйцукин. Ну, потому что первые буквы наверху строчки, да, вот, да, имейте в виду. Вот, и там они, естественно, эти молоточки проходили через вот эту шелковую полосочку. Далее, значит, в 1900 году в Москве открыли Павелецкий вокзал.
10: О-о-о.
9: Как давным-давно это было, конечно.
10: Один из 10, кстати, железнодорожных вокзалов Москвы.
9: Его специально строили для Рязано-Уральской железной дороги. Название дали по селу, Павелец. Важный хлеботорговый центр. Если что, вот имейте в виду. Ну что, в продолжение, значит, давайте смотреть. В Санкт-Петербурге в 1904 году начал работу телеграфное агентство СПТА. Да, ну такой немножко, как будто сугана немножко.
10: Ну да, как
9: будто. Материться немножко. Так вот, учредили 3 министерства. Министерство финансов, внутренних и иностранных дел. Контроль над информацией. Нужно было телеграфное агентство, за этим, соответственно, наблюдало. Далее, в 1911 году, во время мемориальных торжеств в памяти об Александре II в Киеве, смертельно ранен премьер-министр Петр Столыпин.
10: Mm-hmm.
9: К сожалению, да, это было уже вот начало времен такого.
10: Премьер-министр России с 1906 года.
9: Да, был ранен. И вообще, это уже начало практически таких революционных движений. 1905 год, вот буквально 6 лет назад, полыхал, и вот уже мы потихонечку приближаемся. И следующая дата — это 1917 год, потому что именно в этот день, получается, 6 лет спустя ранения смертельного Петра Столыпина, Временное правительство объявило Россию республикой. Произошло через полгода после отречения Николая II, но до созыва учредительного собрания. Параллельно был создан Совет 5, это чрезвычайный орган был, состоящий из министров. Ну, в общем, начало, конечно.
10: Да, ну давайте скаканем в 1939 год. В США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского, ВС-300. Да. Кстати, машину управлял сам конструктор, сам Сикорский.
9: Молодец, естественно. Кто еще? А в 1941 году, кроме того, что Великая Отечественная уже бушевала, начался сильно ранен премьер-министр Петр Столыпин.
10: Mm-hmm.
9: К сожалению, да, это было уже вот начало времен такого.
10: Премьер-министр России с 1906 года.
9: Да. Был ранен, и вообще, это уже начало практически таких революционных движений. 1905 год, вот буквально 6 лет назад, полыхал, и вот уже мы потихонечку приближаемся. И следующая дата — это 1917 год, потому что именно в этот день, получается, 6 лет спустя ранения смертельного Петра Столыпина, Временное правительство объявило Россию республикой. Произошло через полгода после отречения Николая II, но до созыва учредительного собрания. Параллельно был создан Совет 5, это чрезвычайный орган был, состоящий из министров. Ну, в общем, начало, конечно.
10: Да, ну давайте скаканем в 1939 год. В США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского, ВС-300. Да. Кстати, машину управлял сам конструктор, сам Сикорский.
9: Молодец, естественно. Кто еще? А в 1941 году, кроме того, что Великая Отечественная уже бушевала, начался 15-й великий индикатор.

0: машину управлял сам конструктор, сам Сикорский.
1: Молодец, естественно. Кто еще? А в 1941 году, кроме того, что Великая Отечественная уже бушевала, начался 15-й Великий Индиктион. Это цикл в 532 года, после которого даты Пасхи повторяются в том же порядке. Mm-hmm. Это вычисление сделали еще византийские монахи. В 6 веке они объединили 28-летний солнечный цикл и 19-летний лунный. И текущий индиктион продлится до 2472 года. Потом опять будет чуть-чуть меняться. Вот имейте в виду, пожалуйста.
0: Круто. В 1959
1: году станция «Луна-2» впервые достигла поверхности спутника Земли. Это Луны, получается, советский аппарат доставил туда вымпелы с гербом СССР, а его радиосигналы подтвердили жесткую посадку в районе моря дождей. Да, если что, некоторые районы интересно называются. Соответственно, там на Луне можете изучить. Ну, а мы пока пойдемся по великим, кто родился в этот день. Давайте смотреть на 1847 год. Там родился Павел Яблочков. Это русский электротехник, изобретатель дуговой лампы, то есть свеча Яблочкова, так называемая.
0: У него очень много изобретений было там, собственно, в области электротехники.
1: Ну, если что, его система осветила парижские ипподромы, набережную Темзы в Лондоне. И несмотря на то, что у него было аж мировое признание, Яблочков умер в итоге в бедности в Саратове от сердечной болезни.
0: Да, 1902 год родился Николай Камов. Советский авиаконструктор, создатель вертолетов К, тех самых. Поэтому это Камов.
1: А в 1932 году родился Игорь Кириллов. Это легендарный диктор советского телевидения.
0: О, да.
1: Естественно, народный артист СССР. Он озвучил важнейшие события от полета Гагарина до парадов Победы. Так что у нас дикторов много таких вот прям мощнейших, скажем так. Ну и...
0: Из ныне живых, что ли, скажем кого-нибудь?
1: Ну давай перейдем, действительно. Кто же родился в этот день и все еще с нами на одной планете? Быстренько расскажем.
0: Лев XIV, папа римский.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем, да.
1: Что за лев этот?
0: Что за лев этот?
1: Это 14-й.
0: А Мортен Харкет родился в этот день.
1: Это кто?
0: Это же величайший солист группы А.
1: Ха. Ага. Автор хита Take on me.
0: Слушай, у меня же была с ним фотография, представляешь?
1: Да я даже уже не удивлю.
0: И она у меня куда-то, блин, вот в каком-то перекидке с телефона на телефон пропала. Жалко, конечно.
1: Жалко, конечно, да.
0: Вообще просто жалко.
1: 100 миллионов альбомов продала группа и выпускала еще сольные работы, господин Харкет. Ну, 67 лет, поздравляем. Дмитрию Медведеву 61 год.
0: Да, Дмитрий Анатольевич. Президент был у нас, кстати, он
1: да,
0: третьим.
1: Как же хорошо, что он когда-то зарегистрировался в Телеграме. 57 лет есть Сергею Дроботенко. Наконец-то я могу похвастаться, у меня тоже с ним фотографии.
0: Класс!
1: Дроботенко
0: крутой. А вот у меня с ним нет.
1: Вот, видишь, вот.
0: Кстати, отметила бы день рождения, к сожалению, ушла очень рано, в возрасте 27 лет, Эми Уайнхаус.
1: Была такая, да. В этот день родился Эндрю Линкольн, ему 53 года. Это английский актер, звезда сериала «Ходячие мертвецы». Главная роль Рик Граймс играл именно он. И на этом завершаем нашу историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием вам расскажем.
0: Доброе утро!
2: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Лиавто Канавто». Не оферта.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-39-244-741, 16+.
2: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем

С готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: прогноз погоды. Продолжает наш эфир. Фарид у нас готов рассказать вам буквально все о погоде. Ну, ну что, давай. Солнечно будет сегодня? Дождь, да, град, ураган, что?
1: Прямо сейчас, по данным Яндекса, погода плюс 13 в Казани. Ясно, сегодня прогреется прямо до 19. Будет солнце. Я думаю, на солнце даже будет еще теплее, мне кажется. Вообще, по республике сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, максимально днем плюс 16, плюс 21. Ну, смотри, теплее всего будет в районе вот Аксубаева, Базарной Матахи, вот Нурлат, вот там даже до 20 будет. А, подожди, нет, до 21 даже в Бугульме будет еще. Вот Эльмет, Якларенда, вот там вот вообще хорошо. А в Набережных Челнах примерно тоже 21, кстати, также плюс-минус. То есть хорошо. Погода по всей республике примерно схожая. То есть везде солнышко, небольшие облачка. И вот плюс-минус от 19 до 21. Великолепная погода, прям вообще класс.
0: Ну что ж, поздравляю всех с хорошей погодой. Но, знаешь, вот один день был у меня в среду, в прошлую.
1: Ага.
0: Такой, знаешь, такой вот прям день был дождливый, такой пасмурный.
1: А, было как-то, да.
0: Вот, да-да-да. Вот выездной регистрации у нас такая история была. А потом, как только мы сели, открыло солнце, такое закатное, красивое. И это народило очень много новых интересных эмоций.
1: Ну, конечно.
0: В общем, не, на самом деле было круто, так неожиданно, знаешь, так пасмурно-пасмурно, раз, и солнце вышло.
1: А
0: и
1: ты красота. Ты встал на солнце и говорил вот это, два корабля любви поплывут по тихой гавани
0: только под на солнце, названием только на солнце и стоял, если честно, там холодно было, и у меня под рубашкой, под всем этим еще такая плотная футболочка была, потому что иначе бы я, наверное, там околел. А, так что, ребята, оставались в живых как могли, мы продолжаем, это был самый точный прогноз погоды.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
0: Итак, спасибо огромное всем, кто меня допоздравлял вот буквально сейчас. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень приятно. Вот, Виктория,
1: да,
0: большое приятно.
1: С прошедшим.
0: Да, Антон вот напишет и так далее.
1: Вот извещаешь, ребят, 35 лет.
0: Да, 3.5. 3.5, я же Камри теперь. В общем,
1: нормальный такой движок.
0: Да, смотрите, значит, у нас есть определенные пробочки. Горьковское шоссе, там нам пишут, да, что на въезде в город ДТП произошло, и там есть задержка движения. Оренбургский тракт, там два ДТП уже.
1: Там тоже, да, что-то вообще прям.
0: Вот, и все стоит, аж вы еще не доезжая, получается, УСАД. УСАДского вот этого, УСАДской развязки. Имейте в виду, пожалуйста, будьте осторожны, внимательны. В данный момент раз, два, три, четыре, пять, шесть дорожно-транспортных происшествий.
1: Обалдеть.
0: Мы наблюдаем даже 7 с учетом Горьковского шоссе, а с учетом еще трассы М7 от Дербышек, если вы едете в сторону Сухой реки, вот не доезжая там березу чуть-чуть, то еще и 8.
1: Что происходит? Понедельник, что ли?
0: Ну, такой вот, пожалуйста.
1: А Артем, говорит, вот хорошее такое настроение, говорит, так, говорит, чай, говорит, надо пить, говорит, в такую погоду с кексом малиновым, блядь. Вот,
0: ничего себе вы.
1: Малиновый кекс, блядь. Там, блядь,
0: откуда, ты где сейчас малиновый кекс-то возьмешь?
1: Не знаю.
0: Где очень тяжело сейчас. Тем временем, из новостей, из таких вот интересных, которые можно вот найти. Во-первых, в Татарстане за последний год на одного жителя, по данным, пришлось почти 10 литров алкоголя. Алкоголь вредит здоровью.
1: Да.
0: Тогда как средний по стране снизился очень сильно. Он до 7,5 литров снизился и вернулся к показателям 96-го года. Mm-hmm. Причем в Москве, например, показатель составляет вообще даже 4,45. То есть 4 литра 450 миллилитров на жителя. А в Петербурге 6.
1: Ну, мне так понятно. Интересно, как они эту аналитику делают? То есть они высчитывают проданный алкоголь во всей стране и делят на количество народа?
0: Да, так именно так и получается.
1: И тогда, а вот какой алкоголь? Они, то есть, и слабые, спирт. Типа пиво тоже стоят?
0: Там, насколько я знаю, там что-то в спиртовых каких-то историях абсолютно. Mm-hmm. Ну, в любом случае, ну, алкоголь, любой алкоголь. Алкоголь, напомню еще раз, любой абсолютно. Вредит здоровью. Вот. Ну, что я хочу сказать. Ну, в целом, как будто бы мы начали меньше с вами пить, получается.
1: Да, да, и не говори.
0: Вот, и это приятно на самом деле.
1: Здоровеем,
0: да?
1: Значит.
0: Да, самые пьющие страны 2026 года. Это, конечно, друзья мои, вы не поверите. Но, во-первых, это Румыния. В Румынии среднее потребление спирта, то есть этанола, который вредит здоровью, на взрослого человека старше 15 лет превышает 16-17 литров в год.
1: Сигане, наверное, да, не цыгане же.
0: Вот, ну, наверное, не знаю.
1: Ну, романи, румалы.
0: Мы с вами даже в десятку сейчас не входим. Вот, мы не входим в топ-5, даже в топ-10 самых пьющих стран мира мы не входим. Хотя когда-то мы входили, конечно. Вот, но сейчас уже и нет. И это прекрасно. Ну, естественно, есть сильный дисбаланс внутри страны, да, потому что там, например, самый непьющий это у нас Северный Кавказ, где алкоголь довольно серьезно имеет такое влияние. Это Ненецкий автономный округ и Чукотка. Там вот как раз там под 10 и даже и более литров может наблюдаться.
1: Так на Кавказе, ну, допустим, в Чечне, там алкоголь продают 1 час в день. То есть магазин тут.
0: И люди в целом тоже говорят не употребляют. Вот. А кто-то не пил, я больше выпил, получается. Вот радуются люди, понимаешь? Если кто-то не пьет, то мы... Да, это Марсель очень правильно пишет. Аналитики самогон не посчитали.
1: Вот-вот-вот.
0: Алкоголь вредит здоровью. Да-да-да. Это вообще, конечно.
1: Это науки не подсчитать.
0: Сергей Юрьевич интересуется. А кто выпил мои 9 литров? Нет, если бы мне... Нет, смотрите, если бы мне кто-то дал вот так вот там 9 литров, да, там, спирта, все, я до конца жизни обеспечен обеззаразить руки, уколы, если вдруг надо ставить. Ну, вот это для всех историй. Разжигать дрова, естественно. Ну, и вот этими всеми историями.
1: Ну, да-да-да.
0: Ну, зачем нам еще нужен чистейший медицинский спирт?
1: Да мне там один знакомый, там, знаешь, в Кировском районе, тут тоже вот пытался там самогон сделать. У меня самогонная пара так долбанула, у меня аж дом подбросил, и, представляешь,
0: да, живой остался. Матчасть надо изучать. Если не изучать, могут быть интересные последствия.
1: Кстати, Артем, значит, что написал нам про молитвы, текста?
0: Ну и что?
1: Он говорит, вообще не вопрос, могу испечь и привезти сегодня вечером. Вечером, Артем, не надо. Мы по утрам работаем.
0: Завтра к утру. Ладно, друзья мои, давайте немножечко, пока мечтаем мы о малиновом кексе, давайте в золотые нулевые погрузимся, песня классная есть.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Sweat.

0: Так, ребятки, если вдруг вы не в курсе, мы тут, кроме хихихаха, еще и вам полезную информацию рассказываем.
1: Невероятно.
0: Экономим ваши денежки. Спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Микрон». Сейчас, внимание, кто планировал сделать лазерную коррекцию зрения и для кого-то нужен был знак свыше, это он. Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Это в клинике «Омикрон» до 15 сентября.
1: А сегодня 14.
0: Сегодня, завтра можно оплатить. Вам, я уверен, где-то доделают, запишут, поэтому поторопитесь. До 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза, напоминаю вам. Поторопитесь, Зенина 1, клиника «Омикрон». Акция до 15 сентября действует, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Пойдем встречать участника «Утрамани».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
6: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
7: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
11: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
12: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
13: Ну что там?
14: Усталость и сонливость.
13: Да-да, совсем сонливый.
14: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти до.
13: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Всем еще раз здравствуйте, товарищи водители, и сообщаю всем, что у нас в Казани в данный момент 5 баллов, уже движение плотное. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну да, считать нечего. 6, 7, 8. Там около 11 ДТП сейчас по городу. И давайте пробежимся по крупным пробкам. Мадыжский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 18 минут. Гвардейская от Амитовской магистрали до Ершова 16 минут. Центральная улица Кулгали от Мира до Агачлойка 16 минут. Проспект Универсиады от Танковой до Халева 15 минут. Петра Витра от Дементьева до Фатыха Амирхана 14 минут. Третья транспортная дамба в сторону Азина 8 баллов. Все остальное свободное. Теперь, что у нас касается ДТП. Во-первых, проспект Победы в сторону Мамадышского тракта. Вот если вы двигаетесь раз. В обратную сторону то же самое, не доезжая вот развязки Камалеева-Сахарова, вот это вот наверху, если вы двигаетесь в сторону Меги, там ДТПшечка с разворота получается, с разворотной петли спуск, имеете в виду. На Мамадышке самое не ДТП, третий транспорт стоит, потому что ДТП у нас под мостом компрессорный произошло. Далее, значит, у нас Петра Витра на кольце ДТП в сторону получается Амирхана с Амирханов, прямо на перекрестке Сваровского в сторону Петра Витра. Также авария, вообще везде все перекрыли. У нас еще остается, я напомню, но, кстати, Горьковское шоссе поехал, там, похоже, ДТП убрали, и сейчас более-менее.
4: А Оренбургский тракт стоит, там аж 3 отметки ДТП, 3 даже, представляешь?
3: Зато, теперь уже не до Усадской развязки, а после, но стоит уже красненько, плотненько и
4: правый
3: так далее.
4: Правый ряд, там отмечен, потом вторая отметка, левый ряд, то есть, понимаешь, да, в разных рядах еще.
3: М7, только проехали Дзербышинскую развязку, чуть-чуть проехали, они там не до доезжая Березовки, вот не доезжая моста, получается, там, и вы наткнетесь на ДТП в правом ряду, будьте тоже внимательны, осторожны, там уже задержка довольно-таки серьезная, там на скорость надо сбавлять. Вот такие вот нынче, это уж я молчу про пробки наши школьные, да, всем удачи на пути, всем водителям, напомню еще раз, мы управляем с вами средствами повышенной опасности, будьте внимательны, будьте осторожны, потому что, если что, сядете вы. Всем удачи, всего хорошего, от Романи прямо сейчас.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. В гостях у нас... Я, кстати, не помню, сколько времени прошло. Давайте просто представлю. Кирилл Слянев. Это, во-первых, Кирилл, доброе утро.
5: Доброе утро всем.
4: Да, Кирилл, доброе утро.
3: Напомни, сколько прошло с момента твоего последнего прихода к нам?
5: В конце июля был.
3: В конце июля. То, получается...
5: Дочка приходила.
3: У вас уже второе пришествие.
5: Нет, четвертое.
3: Четвертое. В общей сложности в этом сезоне второе получилось. В этом году, наверное, да, примерно?
5: Ну, я не разделяю у вас как...
3: Я понимаю.
5: У вас когда заканчивается и начинается новый сезон?
3: А его, он как бы какое-то разделение есть, мы сами не знаем, оно просто периодически происходит. Вот я когда вижу объявление, что новый сезон драма, я такой, о, новый сезон начался, прикольно.
5: Я так же примерно.
3: Кирилл, ну расскажи, что изменилось за это лето? Может быть, что-то успел доделать? Ты вообще как лето провел? Ты все летние пункты сделал? Там шашлык на природе, там купание, палатки, да.
5: Я живу в частном доме, так что там шашлык регулярно бывает.
3: Да, вот. Я понимаю.
5: И, да, галочку поставил, один раз съездил на Камское море с детьми. Обгорел и все, вот один раз.
4: Человек купался, не то, что мы
3: молодец. Кирилл, у меня вопрос, а ты был на Камском море до того, как его реконструировали? Или вот ты видел все вот эти вот перепады там, вот эти песочные, которые произошли после половодья?
5: Мы не на сам пляж.
3: А,
5: мы
3: вы...
5: там в Лаишево, но...
3: Рядышком.
5: Да.
3: Дикий, но дикий пляж.
5: Ну нет, я с детьми был.
3: Конечно, конечно, да. Вы всегда так говорите. Итак, Кирилл, ну мы тебе пожелаем удачи, потому что впереди 5 вопросов на разные денежные суммы.
4: Трансляция у нас запущена в ВК.
3: Да.
4: Можешь посмотреть на Кирилла.
3: Денежки
4: пожелать удачи.
3: За вопрос мы будем платить деньги. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма не сгораем. После правильных ответов можешь забрать заработанные деньги. Поэтому пожелаем тебе удачи. Начинаем мы прямо сейчас. Все, болеем за Кирилла. Пишите, отвечайте вместе с нами. 3, 2, 1. Погнали.
0: Утро мани.
3: Какая птица изображена на гербе России?
5: Орел.
3: Ну, конечно.
5: Орел.
0: Утромены. Утроманят.
4: Орел. Важно уточнить, какой орел?
5: Двуглавый.
4: Двуглавый,
3: ну, ничего себе, вот. Плюс балл. А, ну что ж, мы тебя поздравляем. У нас, кстати, баллы ничего в игре не решают. Решают правильные ответы, но тем не менее. Вопрос на 500 звучит вот так вот.
6: А я все чаще замечаю, что меня кого-то кто-то подменил.
3: На чем играл Кот Матроскин, помнишь?
5: На гитаре?
6: Ну, конечно.
5: А, это и был вопрос?
3: Да. Да? Что, тебе мало? Хорошо.
4: Хорошо, сколько стоит было?
3: Как называется цвет, которым был нарисован Кот Матроскин в исчислении РГБ? Ладно, нет, это правильно, 500 заработано, браво.
0: Утромены утроманят.
3: Продолжаем. Следующий вопрос будет, он не то чтобы религиозный, но он такой, про интересные такие изречения, очень умные, грамотные, так что вопрос на 1000, он вот такой у нас. Один американский пастор в своей проповеди говорил: «Господи, дай нам сил изменить то, что можем изменить».
4: Аллилуйя!
3: «Господи, дай нам терпение принять то, что изменить не можем. И... Господи, дай нам мудрость, чтобы закончить его мысль». Такой вопрос, но я повторю тебе спокойно, чтобы ты... Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Ну что ж, итак, еще раз, смотри. Его речь в проповеди звучит так. «Господи, дай нам силы изменить то, что можем изменить. Господи, дай нам терпение принять то, что изменить не можем. И в завершении, Господи, дай нам мудрость, чтобы...» Соответственно, необходимо закончить его мысль. Мысль, естественно, мудрая, да? Потому что первая часть, она вот состоит из трех частей. Первая часть, он просит у Господа Бога дать нам силы на то, что мы можем изменить, да? То есть какие-то изменения, которые нам доступны, и просто он просит силы для этого. Вторая часть этого изречения – дать терпение принять то, что мы изменить все-таки не можем. Да? И третья часть изречения, самая мудрая: «Господи, дай нам мудрость, чтобы...» Как это примерно могло звучать? Такой вот вопрос. То есть мы что-то...
5: Как мы скаканули с Кота Матроскина вот...
4: Вот на такое, да?
5: Это слишком резкий перепад, по-моему.
4: Тут уже Альберт спрашивает, что, Жириновский из Америки, что ли, был? Ну, пусть такие...
3: Подонки! Подонки! Подонки! Как могли такого предположить? Всех посадить! Давай ружье! Сафонов оплатить? Ладно.
4: Сафонов оплатить, да.
5: Ну, этот пастор говорил, как будто во временах там. Прошлое, будущее, как будто. И в теории, наверное, что-то про настоящее он должен был сказать.
3: Вот он здесь говорит, если вкратце, вот смотри, вот, чтобы ты прям понимал, да?
5: Длинный вопрос.
3: Он говорит о том, что... говорит о том, что мы можем изменить, и просит для этого сил. Говорит о том, что есть вещи, которые мы не можем изменить, и просто просит у Бога терпения, чтобы это принять, что это мы уже не в силах изменить, надо просто с этим свыкнуться. И дальше он просит мудрость. И для чего эта мудрость? Ну, она с первыми двумя связана. Соответственно, для чего у Господа он просит мудрости в своей проповеди?
5: Не совершать ошибок.
3: Не совершать ошибок?
5: Наверное. Вот то, что первое в голову пришло.
3: Хорошо. Но это звучит как вариант, поэтому у меня только вопрос, оставляешь ли ты его?
5: Да, все, оставляю. Все, это твой окончательный вариант. Сам ничего умнее больше ничего не придет в эту голову.
3: Да зачем? Да нет.
4: А вот Николай пишет, это известное изречение. Даже написал правильный ответ.
3: Известное изречение, вот. Тут уже вот и Лилечек написала.
4: Тоже правильный ответ написал.
3: Николай написал. И так далее. Итак, внимание, правильный ответ прямо сейчас. Звучала эта фраза так. «Господи, дай нам силы изменить то, что мы можем изменить. Господи, дай нам терпение принять то, что изменить не можем. Господи, дай нам мудрость, чтобы отличить первое от второго».
0: Утромены утроманят.
3: Ну или, как пишет Илья, дай нам мудрость прийти на утромане.
4: И потом в этот момент начинают афроамериканки такие: «Аллилуйя!»
3: Я бы с удовольствием сходил на баптистскую, да, проповедь. Это, говорят, музыкально, это, конечно, что-то невероятное. Кирилл, Ну что, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты 100 рублионер.
4: Да, Альберт, пожалуйста, есть сумма, пожалуйста.
3: Сейчас вот этот вот моложавый шкатулочник даст тебе...
4: Шкатулочник. Даст,
3: да, шкатулка его изготовления, естественно.
4: Вот, я подарю Кирилл 100 рублей.
5: Спасибо. Да. Ну, я как и говорил, что если я сразу 10 тысяч не выиграю, то... По 100 рублей ты наберешь.
3: Наберешь 100%.
4: Вот-вот, да.
3: Ты вот, кстати, обратите внимание, вот Кирилл вообще молодец. Он к нам приходит и приходит. Вот сколько прошло еще раз? Буквально 3 месяца где-то. 2,5 месяца, да, прошло, получается, в общей сложности?
5: С последнего раза?
3: Да.
5: Почему? Август только прошел.
3: А, подожди.
4: А, ты вообще
5: рядом. В конце июля же,
3: да, все правильно. Ну вот, пожалуйста. Ну, условно, давай полтора месяца, скажем.
4: Смотри, 100 раз надо прийти, чтобы десятку собрать.
3: Конечно. Зато 100 раз ты получишь невероятное настроение, ты получишь хихихаха, невероятные вопросы, которые потом можешь дома у детишек спрашивать, да, как бы, а знаете, вот правильно. И, конечно, это возможность передавать привет, который прямо сейчас мы тебя просим, пожалуйста.
5: Привет всем, кто меня узнал. Извините, друзья, сегодня ничего опять не вышло. Я обещал, то, что если я выиграю, отметим это с друзьями, но пока не получается.
3: А друзья просто не в курсе, что если Кирилл не выиграет, вы проставляете. Это до момента, пока Кирилл...
5: Ну, я в следующий раз, да, я так ему и скажу.
3: Да, это у вас такие условия, никак иначе.
4: Тут у нас пишут, у него был план, и он его придерживался.
3: Все четко вообще. 100 рублей берегут, 10 тысяч рублей, вот это все. Монетка рубль бережет, так говорят. Ну что ж, Кирилл, мы тебе пожелаем удачи. Он собрал, он просто сейчас собирает 100 рублей все из одной партии, да? Потому что там номера вот эти, как автомобильные. Вот, потом придет, и мы ему десятку обязательно дадим. Так что, Кирилл, мы тебе пожелаем удачи всей своей прекрасной большой семье. Мы передаем огромный большой привет. Будем ждать тебя еще, как и всех слушателей Бимрадио. Приходите, отвечайте на вопросы, зарабатывайте кучу денег. Мы вас всегда ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Рынок труда Татарстана активно осваивают ИИ-профессии. Все выше ценится умение интегрировать нейросети в рабочие процессы. Такие навыки не являются строго обязательными, но заметно усиливают конкурентоспособность специалиста. Особенно заметен рост спроса в финансовом секторе, в сфере бизнес-услуг и образования. С 1 сентября 2027 года начнет действовать новый стандарт для старшеклассников. Ученики смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и осваивать все дисциплины на базовом уровне. При этом профильное обучение по 6 направлениям сохранится, а школы получат возможность гибко формировать узкоспециализированные группы. По данным синоптиков, в Татарстане с 15 сентября стартует очередной теплый и сухой период. Метеорологи характеризуют это как вторую волну бабьего лета, либо старт нового погодного этапа. Он продлится не менее 2 дней. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Утромены сделают твое утро.
3: Ну, еще раз всем добренького утречка.
4: 8
3: часов и 4, почти 5 минут в Казани, и это означает, что в шоу наш в самом разгаре. Что нас ожидает в этом часе? Ну,
4: а что нас ожидает?
3: А у нас что ожидает?
4: А слово за слово будет у нас в этом часе?
3: У нас, слушайте, я вам так скажу, ребят. Слово за слово всегда у нас присутствует. Где? Правильно. В лексиконе и здесь в эфире. И сама игра тоже будет. Так что готовимся. Я вам даже могу подсказать, что будет автотема, поэтому будет довольно-таки интересно. У нас есть еще одна мега-новость. Ну, во-первых, у нас в этом часе Регина Халиуллина будет. Это раз, но это еще не мега-новость. Вот, мега-новость мы обсудим сразу же после коротенького перерыва.
4: Мы ее сами узнали вот буквально только
3: да,
4: что.
3: Да, это новость горячая, свежая, радостная, друзья мои. Новость касательно премии одной из таких прям хороших, серьезных. Так что, ребятоньки, дождитесь, мы вам сейчас такое про утроменов расскажем. Вообще!
4: Да, классно.
0: Реклама на Бимрадио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
5: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей. Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
16: Устал сливать бюджеты на Таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Пошути меня, а! Давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Вы сейчас умрете.
9: Как мы сами, мы сидим такие просто в шоке.
8: Да.
9: Потому что для нас это был сюрприз-сюрприз.
8: Сюрприз-сюрприз. Ну, друзья мои, во-первых, вы можете нас поздравлять, потому что это, конечно, невероятно. Мы рассказываем, значит, утреннее шоу «Утромены».
9: Да, внимание, ребята, интересная информация.
8: Давайте вот так, давайте начнем с самых азов.
9: Да.
8: Значит, существует с 2013 года такой всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа».
9: Да, называется он так, хотя мы не на Кавказе живем.
8: Да.
9: Но есть такой фестиваль.
8: Посвящается памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Естественно, это значимые представители событий для представителей радиоиндустрии. Естественно, понятное дело. И мы туда подавались, короче. Оценивали нас профессиональные журналисты со всей России. Более 500 заявок было.
9: Да.
8: Вот. Из всех этих 500 заявок, из всех этих тысяч и тысяч прослушанных минут на членов жюри.
9: Давай голосом, Рамзан Ахматович.
10: Только дай знать, где ты находишься.
8: Хочу вам сообщить, что в столице республики, в городе Грозный, прошел финал этого конкурса еще 10 сентября. И вот до нас только-только дошла информация, что утреннее шоу «Утромены» — лауреат всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Все, нас можно поздравлять, Ура! Ура, товарищи!
9: Ура, товарищи!
8: Да, мы заняли почетное третье место,
9: да,
8: кстати.
9: Да, надо лезгинку запускать.
8: Да. Ну, значит, да, ребята.
9: Матушка Земля, которая есть? Вот.
8: Да, кстати, сейчас дайте мне секунду. Так вот, можете нас поздравлять, действительно. Это еще раз, да, возможно, кто-то скажет. Ну, чего, я даже не первое место, третье место. Ребята, во-первых, никто не готовился.
9: Да.
8: Просто вот как есть отправили.
9: Прикиньте, просто взяли какой-то наш эфир, мы не знаем, какой именно.
8: Абсолютно не знаю.
9: Альберт Андрей, Альберт Фарид, вот отправили какой-то из этих эфиров, мы не знаем, какой.
8: Да,
9: мы не готовились, мы даже не знали, что нас отправят куда-то.
8: И все, да, и мы.
9: А если бы мы знали?
8: Да, если бы мы знали. Фи, вы че, мы бы там все места бы заняли, которые только существуют. Поэтому не надо.
9: Доброе утро, Кавказ ТВ.
8: Ну что ж, ну, вы нас можете поздравлять. Я наконец-то я вам могу сказать, что я нашел ее. Подождите. Потому что Фарид очень классную тему предложил.
9: Да.
8: Вот
9: она у тебя в твоих песнях там.
8: Да, может, я уже смотрю, ищу, конечно. Это. Вот, все, нашел.
9: Мы жаплях.
8: Все, давайте.
9: Значит, все, ребят, в честь третьего места.
8: Возможно, вы не поняли. Шоу «Утромены», лауреат Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Опа! Матушка Чечня!
9: На всякий случай мы извиняемся, конечно.
8: Да, очень жаль. Мы бы съездили, если...
9: Белая березонька!
8: Обожаю. Все. Вернулись.
9: Ну, ребят, Владислав, поздравляем. Мы знали, что вы лучшие. Лисан, вообще, ну каким прям, как мед просто на наше сердце.
11: Базару нет.
9: Базару. И Лина тоже пишет, ребята, вы молодцы, поздравляю от всей души, мы вас верим.
8: Спасибо большое, ребята, очень приятно, очень приятно. Ну, а теперь вот я все искал повод съездить в Грозный, посмотреть, все, надо ехать. Я считаю, надо ехать. Фарид, надо ехать. Вот, во-первых, за награды. Во-вторых, просто
9: интересно. Я, кстати, пытаюсь в Казахстан сейчас съездить, кстати, вот.
8: Че ты?
9: Если получится рвануть.
8: Ну, вот я даже не знаю, шутить или не шутить.
9: Не-не, мы на гонку по дрифту.
8: Нам уже... А что, серьезно?
9: Да, мы не на гонку едем.
8: На гонку? На гонку по дрифту? Я тебе правильно
9: скажу? Да, дрифт. В Астане будет.
8: Когда это?
9: 22-го мы хотим выехать, 24-го гонка, не помню, если не ошибаюсь. Надо проверить.
8: Так, подожди-ка, 22-го... Ну, слушай, я свободен. Что,
9: поехали,
8: что? Возьмешь меня с собой?
9: Да,
8: может... Что, серьезно?
9: Да, что?
8: В Казахстан поедем?
9: Айрат, блин?
8: Айрат... Айран, блин,
9: и Айран, блин, тоже.
8: В общем, вот, ребят, спасибо всем огромное за поздравления. Еще раз это сообщение
9: посыпать. Приедем со Астаны с тобой, поставим такие везде автоматы по городу с кумысом.
8: Да, автоматически. Да. Наконец-то.
9: Из козы.
8: Наконец-то, если молоко дома прокисло, то мама не на блины будет использовать, а бутылки разливать и так далее. На самом деле, у тебя очень вкусно, если советую.
9: Кстати, Марат тут правильно пишет. Он говорит, ребята, у них произошла опечатка. Вы номер один. Вы лучше. Не третье место. Первый у нас.
8: Только дай знать, да ты находишься. Только дай знать.
9: Не, ребята, класс. Прикиньте, 500 заявок, ничего себе.
8: Да, в общем, пойдем еще раз посмотрим, как проходило награждение. Скоро вернемся, потому что новости у нас есть тут интереснейшие. Самооплачиваемая профессия.
12: Утромены сделают твое утро.

0: членами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Так вот, самооплачиваемая ныне, ну смотрите, ну как самая высокооплачиваемая, да? В сентябре самую высокую оплату в списке вакансий предлагает работу, кем бы вы могли подумать, водителям автовоза.
2: Пакс, да, мы же об этом говорили.
1: До 350 тысяч рублей.
2: Мы говорили об этом с Андреем, кстати, и потом нас слушатели писали, говорят, да это ерунда это все.
1: Да-да-да.
2: Пишешь сначала одно, а потом нифига.
1: Тут сразу понятно, потому что есть фигурирует такое, две такие интересные буквы, называются они «до». До 350 тысяч рублей, да-да-да. Это еще можно сказать, ну, чтобы не писать, там, мы зарабатываем, ну, точно 30, а дальше вот
2: а дальше,
1: еще
2: да.
1: там проценты.
2: До 350. KPI,
1: там вот это все, там премии, там звезды совпали, вот это вот, что-то где-то как. Ну, это понятное дело, история. Зато до 350 тысяч рублей. Да, правда, за эти 350 тысяч рублей, ну, во-первых, я вообще водитель автовоза, да, это страшное дело. Я тут недавно как раз смотрел ролик в интернете, вот как удачно мне попало. Водитель автовоза, у него, получается, две машины стояли морда к морде, получается, на, их погрузили. И так как они, ну, сам знаешь, они где-то под уклоном стоят, автоприцепы они разные бывают.
2: Да-да-да.
1: Вот, и где-то был такой момент, что где-то не затянули, или он сам там не дотянул немножко удерживающие элементы.
2: Вот эти-то,
1: И, получается, он ехал, и на кочках машины стоят как бы на одной платформе, но на одном прицепе, но платформы как бы разные. Они между
2: собой... Касались друг друга, короче.
1: И они, получается, он притер, да, он, получается, притер там два бампера, что-то там, крышку багажника совсем чуть-чуть и так далее. Ну, в общем, там у него получилось что-то в районе там трех или там четырех элементов под покрас. А это, естественно, все с его зарплаты вычитается автоматически. И плюс машины, которые ты привозишь, они уже не в заводском окрасе.
2: Там чуть-чуть. Еще УСН получается.
1: И вот это вот все, да. Ну, я думаю, они это об этом, естественно, нигде не указывают. Где-то в гаражах делают и зачастую нормально делают. Именно поэтому, кстати, надо обязательно любую машину, даже если вам пригоняют, говорят, это нулячая завода машина, обязательно подправить. Морда к морде, получается, на их погрузили. И так как они, ну, сам знаешь, они где-то под уклоном стоят, автоприцепы они разные бывают.
2: Да-да-да.
1: Вот. И где-то был такой момент, что где-то не затянули, или он сам там не дотянул немножко удерживающие элементы.
2: Вот эти-то,
1: И, получается, он ехал, и на кочках машины стоят как бы на одной платформе, но... на одном прицепе, но платформы как бы разные. Они между
2: касались
1: собой...
2: друг друга, короче.
1: И они, получается, он притер, да, он, получается, притер там два бампера, что-то там, крышку багажника совсем чуть-чуть и так далее. Ну, в общем, там у него получилось что-то в районе там трех или там четырех элементов под покрас. А это, естественно, все с его зарплаты вычитается автоматически. И плюс машины, которые ты привозишь, они уже не в заводском окрасе.
2: Там чуть-чуть. Еще УСН получается.
1: И вот это вот все, да. Ну, я думаю, они это об этом, естественно, нигде не указывают. Где-то в гаражах делают и зачастую нормально делают. Именно поэтому, кстати, надо обязательно... любую машину, даже если вам пригоняют, говорят, это нулячая завода машина, обязательно под проверку толщинометром.

0: Естественно, все с его зарплаты вычитается автоматически. И плюс машины, которые ты привозишь, они уже не в заводском окрасе.
1: Там еще СН получается.
0: И вот это вот все. Да. Ну, я думаю, они это об этом, естественно, нигде не указывают. Где-то в гаражах делают и зачастую нормально делают. Именно поэтому, кстати, надо обязательно любую машину, даже если вам пригоняют, говорят, это нулячая завода машина, обязательно под проверку толщинометром, обязательно все надо проверять. И желательно приходить сразу со специалистом. А желательно еще и нанимать и юриста. Кстати, мы с юристом, с Региной Халиуллиной, надеюсь, в 8:30 поговорим. Самое главное, чтобы теперь она до нас доехала. Кстати, из высокооплачиваемых работ. Вот 350 тысяч зарабатывает, значит, у нас водитель автовоза. Дальше. Детский невролог и ведущий менеджер по продажам с доходом от 150 тысяч.
1: Нормально.
0: И менеджер по страховым продажам от 120 тысяч рублей. И мастер участка с заработком 100 или 116 тысяч рублей. Ну, у нас, как всегда, чем выше ответственность у тебя, чем должна быть выше зарплата, по-другому я не знаю, зачем на это соглашаться. Вот есть люди, я знаю некоторых людей, которые работают директорами молодежного центра с зарплатой в 25.
1: Да.
0: Нет-нет, ты сам таким был.
1: Как-то.
0: Да, были такие.
1: В далеком.
0: Да, вы представляете? Вот
1: в далеком Юдино.
0: Представляете, вы директор, вы отвечаете за детей, вы материально отвечаете за несколько десятков миллионов рублей здания, и у вас зарплата 25 тысяч рублей.
1: Класс.
0: Как вам такое? Ну, сейчас, я очень надеюсь, это было очень давно, друзья, это было 5 лет назад. Сейчас, надеюсь, все изменилось, и они все миллионеры.
1: Или кстати, нет? Кстати, Ленар пишет, я говорит, водитель самосвала. 170-200 ЗП.
0: Кстати, может быть, они уже все миллионеры, но есть нюанс. Так. Что говорит
1: водитель? Я водитель самосвала, 170-200 ЗП у него.
0: Да, вот. Вы сами на себя, наверное, работаете или что-то такое, да?
1: Да.
0: Ведь это замечательно на самом-то деле. Пожалуйста. Я много таких людей знаю, да. Взяли на себя грузовики и работают. Вот сколько осенизаторов, сколько, которые помогают нам выкачивать септики? Большое дело делают, между прочим.
1: Вот, кстати, Евгений пишет. Доброе утро, Бимоны. Бимоны, говорит, спасибо за настроение, которое дарите. Это, знаете как, ЗП условно 250 тысяч. Но в транспортных компаниях есть система штрафов внутренние. И из этих 250 тысяч ЗП может выйти, дай бог, 150. А ты этот месяц херачишь, как говорится, по полной, говорится. Вот так вот. А это, говорит, я знаю по себе, поэтому и ушел из грузоперевозки.
0: А штраф там, за что штрафы? Напишите обязательно.
1: Внутренние какие-то штрафы, да.
0: Пока вы пишете, потому что это самое важное сейчас в этом мессенджере, напишите обязательно. Пока спонсор утреннего шоу «Утрамен». Это информация ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Информация это на правах рекламы, естественно. Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза буквально до завтрашнего дня. Это акция. Сегодня-завтра включительно. До 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Зинина 1 – это адрес, клиника «Омикрон» – это место. Предложение акции. Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Все, ждем Регину Халиуллину и скоро будем разговаривать. Но если не приедет, то поболтаем с вами.
1: Приехала, она здесь.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: 1, 2, 3, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
12: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
13: Встречаем осень с новым дилерским центром.

0: Центром Джак Канавто. Джак Т9. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230 30 30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: точно прогноз погоды, Фарид. Ну, быстренько расскажите, пожалуйста, у нас что, тепло, все нормально?
1: Вообще тепло меня. Прям по всей республике. Класс сегодня до плюс 21 даже будет. По республике в Казани до плюс 19. Но теплее будет в районе Бугульмы, 21, в районе Набережных Челнов, Альметьевска. Ну и плюс 20 где-то в районе Нурлат. Вот будет вот такая вот у нас погодка. Классно, кстати. Вся республика такая солнечная, такая приятная. Дождей нет, и это хорошо.
0: Это прекрасно, на самом деле. Ну, а мы после такого замечательного сообщения о хорошей погоде, небо голубое, солнце яркое, дерево у нас даже не желтеет, кстати, на улице. Вот это дерево, оно по каким законам живет? Оно сам последним расцвело, сам последним уходит.
1: Оно между двух зданий спряталось, так ему хорошо.
0: А застряло как-то дерево между двух зданий. И собрались...
1: Все звери.
0: У нас впереди интервью, Регина Хулюлина уже в студии, поэтому, друзья мои, встречайте.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
0: Так, друзья мои, во-первых, у нас в гостях, напомню еще раз, юрист Регина Халиуллина. Доброе утро, Регин.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Ну и, конечно, тема сегодня интересная. Долги после лета. Что делать, если кредиты и микрозаймы уже нечем платить? Мы обычно вот так вот по понедельникам на Бимрадио говорим о ситуациях, которые могут коснуться каждого. Кредиты, долги, ДТП, развод, имущество, ипотека, другие юридические вопросы. Все это в великолепии разбираем с юристом Региной Халиуллиной, конечно же, руководителем юридической компании «Просто в законе». Если есть ситуация, которую вы не знаете, как правильно поступить, пишите свои вопросы обязательно. Плюс 792-724-2102-8. Зачитаем анонимно. Ну и если что, контактами вас обменяем. Там уже, собственно, вам все подскажут, расскажут и так далее. Без фамилий, без личных данных. Все, как всегда, делаем от души, как говорится. Ну что, лето у нас пролетело. Приятные воспоминания у нас уже тоже потихоньку угасают. Загар, он уже потихоньку с некоторых...
1: Смывается.
0: Кто отправлялся в невероятные страны, уже потихоньку смылся. Действительно, отпуска, сборы детей в школу, спонтанные траты. На дворе уже осень, ну а в приложении банка иногда высвечивается сообщение, мол, вы нам должны! Где? Куда? Куда а, что?
1: Аксиабар, говорят, аксиабар.
0: Вот, и что же, соответственно,
3: Юк,
0: делать?
3: Юк, говорят, если, должники.
0: Да, если уж... я вам не мешаю, ребят, все нормально. Как же не загнать тебя в глухую долговую яму? Сегодня разложим все по полочкам. В общем, Регина, привет тебе еще раз большой. Расскажи, пожалуйста, что с этим всем великолепием делать, если вот так вот накопил-накопил за лето, да, тут детей собрал, там на отпуск немножко отложил, вдруг понял, что что-то не то, конечно, не тяну.
3: Когда нужно сказать себе «стоп», я больше не беру новый кредит. Наверное, это все-таки ты это имел в виду?
0: Ну, типа того, наверное, да.
3: Ну, я считаю, что самая опасная стадия долгов не тогда, когда вам уже звонят кредиторы. Алло, ты нам должен. Вот мы недавно ролик выпустили, да, что коллекторы пришли, еще что-то, да. Не нужно этого допускать. Это уже опасная стадия, когда вам кажется, что вы все еще контролируете процесс. Угу. Допустим, завтра платеж по кредиту 30 тысяч рублей. Денег все-таки нет. Акшаюк, как сказал Фарид. Человек берет микрозайм и закрывает эти 30 тысяч рублей. А микрозайм такая вещь, которая имеет свойство расти и ежечасно, наверное, расти, не ежедневно даже. На несколько дней ему психологически, вот человеку, становится легче. Просрочки вроде нет, банк перестал звонить, но долг никуда не исчез. Просто теперь вместо одной проблемы у него теперь две. Потом приходят следующие месяцы, то же самое, как сансара круг. Он просто покупает себе время, причем очень дорого время, ценнее времени нет, наверное, ну, здоровья. Для меня первый красный флаг, вот с учетом того, что мы более 1000 процедур уже провели для людей и начали помогать по делам общей юрисдикции, да, я замечаю, что приходится занимать деньги в другом месте. Вот люди приходят, говорят, я перезвонил. Это уже финансовая модель сломалась, поэтому есть второй красный флаг прям. Когда после обязательных платежей человеку не остается нормальных денег на жизнь, продукты, коммуналку, и жизнь по факту стоит 0 рублей. Просто вот давайте спросим, наверное, наших слушателей, кто хоть раз закрывал один кредит другим?
0: Это, мне кажется, это частое явление на самом деле. Это вообще это большая ошибка, да, Регина, насколько я помню из наших разговоров и общений.
3: Пишите ваши плюсики. Да, это главная ошибка, когда начинает, и вот кто скажет, а мне это помогло, я все-таки вышел. Как зашел, вот старая игра Марио, зашел и бежишь, бежишь, бежишь, тык, опять, тык, споткнулся, и так 5 раз пытаешься одно и то же пройти. Ну, не надо это делать просто, да, бесплатную консультацию сделать для людей, которые действительно оказались в такой ситуации, и здесь важно не бояться. Сейчас поделюсь тоже вторым лайфхаком, когда приходит семья, Это классно, да, уже шаг разбирать свой случай, ситуацию и выходить вместе. Но, как правило, мужчины в основном начинают бояться рассказать, а вдруг она от меня уйдет, разведется со мной, да, и так далее. Ну, здесь главная рекомендация как раз-таки это рассказывать своим близким и делиться своими эмоциями. К сожалению, люди разучились говорить друг другу, глядя глаза в глаза, делиться своими эмоциями. Ну, не тянешь ты, ну, жизнь такая дорогая стала. Что в этом такого? А женщины, научитесь понимать своих мужчин именно в этой части и как раз-таки делиться, приходить вместе на консультацию.
0: Очень
3: никто у вас
0: да.
3: просто так ничего не заберет. Да, есть ограничения, которые Альберт скажет в конце.
0: Обязательно.
3: Но для этого и есть бесплатные консультации. Если мы не можем помочь сохранить определенное имущество, к примеру, да, путем исключения из конкурсной массы, да, не выводить, как говорят, перепиши три главных ошибки. Перепиши на брата, перепиши на родственника, перепиши на друга. Самый худший, наверное, вариант.
0: Ну да. Вопрос есть у нас от слушателя. Спрашивают у нас. Доброе утро. Есть кредиты, плачу исправно. Ни ипотека, ни автомобильные кредиты. Просто потребительские кредиты. Такая касается черточка П, и П нету приставов. Я не знаю, что это индивидуально, что-то такое.
3: Либо исполнительное производство. Либо как раз-таки ИП он.
0: Нет,
3: он
0: скорее всего, исполнительное производство, потому что через черточку, то есть не ИП, а исполнительное производство нету. Приставы спрашивают, могу ли я через МФЦ сделать себя банкротом? В последнее время тяжело, спасибо. Вот такой вопрос у нас.
3: Очень классный вопрос, спасибо слушателю за него. Внесудебное банкротство такое есть, и мы как раз в юридическом дисклеймере говорим, что это первый шаг, прежде чем пойти на судебное банкротство. Но давайте прям личный пример. Я когда в 2020 году задумывалась о банкротстве, тоже пошла. Ну, право же есть, оно прописано. До миллиона можно через МФЦ списать. Но есть такой пункт, пункт 4 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве, где говорится, что пристав предпринял все меры, но ничего не смог сделать. Во-первых, надо узнать, слушатель, состоит ли в браке, есть ли у супруги имущество, если в браке, есть ли несовершеннолетние дети, если есть, то будет ли выдерживаться прожиточный минимум, не подключится ли опека. Третий фактор. Есть ли зарплата, либо имущество. Например, если человек пенсию получает, там сейчас в размере прожиточного минимума появилась возможность пройти внесудебное банкротство. Крайне сложный инструмент. И часто я клиентам говорю, у нас есть еще федеральный закон, где можно выкупить свой долг дешевле с дисконтом по цессии. Поэтому не для всех только банкротство, не для всех внесудебное банкротство. Ищем самые наиболее комфортные пути для наших клиентов. Я считаю, что слушателю рекомендовано, да, он может сходить в МФЦ, но прийти сначала к нам на бесплатную первичную консультацию по промокоду БИМРАДИО. И мы разберем случай, если он подходит. Это внесудебное банкротство выберем. Самому крайне сложно без знаний составить эти документы.
0: Так, у нас вот...
3: Но доступно.
0: Тоже человек пишет, что он в разводе, платит алименты 60 тысяч рублей. То есть вот и отвечает на твои вопросы. Вот. В общем, сейчас секунду. Интересуется у нас, доброе утро. Есть ли у кредита такое понятие, как срок давности? Вообще это существует, нет?
3: Существует. 10 лет. То есть, если долги...
0: Как много.
3: Есть тут сроки, такая интересная вещь, прям отдельный эфир посвятим этим срокам. Исковая давность есть, в течение 3 лет может банк предъявить. А банк может в последний день уступить цессионарию, и срок возобновляется. То есть, там очень много факторов, которые влияют на... По исковой давности крайне сложно прекратить производство. Здесь я считаю, что надо индивидуально смотреть случай. Человек там написал про алименты. Алименты не списываем в вид долга, если у него 60 тысяч алиментов есть долги. Надо понимать, задолженность это по алиментам или нет. Или он сейчас платит 60 тысяч рублей. Поэтому здесь надо более конкретные вопросы задавать. И я предлагаю как раз-таки прийти к нам на первичную консультацию.
0: Долгов нет,
3: либо написать в личку.
0: Просто это, видимо, плата в месяц, я имею в виду. Ну, скорее всего, имеется в виду. Потому что написано платить алименты.
3: Алименты можно уменьшить законно.
0: Да. Да, имейте в виду, пожалуйста. Так, что ж, мы в продолжении, значит, нашего с тобой разговора. Вот мы определили, да, что перекрывать один кредит другим, это такая себе история, понятное дело. Ну вот, можно ли как-то как-то защитить минимальный доход от списания. Да, вот если, например, дошло все до приставов, то есть они все думали, что вообще все деньги, даже вот, последние деньги могут забрать у человека. Вообще работали вот закон о сохранении прожиточного минимума, и что нужно вообще делать, чтобы как бы не остаться без средств на продукты хотя бы?
3: Смотрите, если первый шаг – это заходите в госуслуги, каждый месяц вам придется писать это заявление на сохранение прожиточного минимума.
0: Угу.
3: И до 30 числа каждого месяца снимать деньги, иначе они уже как бы будут списаны. Это заявление абсолютно бесплатное. Вам даже к приставам, в принципе, идти не нужно, написать заявление. Если есть дети, приложите свидетельство о рождении детей, так как тогда будет прожиточный минимум на вас и на ваших детей.
0: Отдельно получается.
3: Если
0: да,
3: вы
0: так.
3: арендуете квартиру, у вас нет жилья, а вы получаете, например, зарплату 100 тысяч рублей, так у вас будет 50% сразу дохода. Ту-тумс, нету списано. В этом случае, чтобы деньги оставались и на продукты, и на жилье, прикладывайте договор аренды, ссылайтесь на статью о единственном жилье, что как раз-таки путем аренды вы обеспечиваете себя жильем, что согласно Конституции является как раз-таки правом гражданина, и пристав вам обязательно исключит. Если вопрос есть, можете написать нам. Еще хочу здесь по поводу вот как раз-таки стоит ли вообще разговаривать с банком, если вот платить нечем, еще не дошло, например, до исполнительного производства. Здесь люди начинают делать очень понятную, но неправильную вещь, начинают прятаться. Страшно же?
0: Конечно.
3: Вас никто не убьет и ничего с вами не сделает. Мы живем в правовом государстве.
0: Напишут на стене, должник в такой квартире живет.
3: Незаконно. Незнакомый номер сбросили. Сообщение банка не открыли. Но письмо лежит на почте. Но юридический долг от этого не исчезнет. Поэтому первая задача – перестать жить в режиме «я не хочу этого видеть» и собрать всю картину. Кому должны, сколько должны. Мы это, как правило, на консультации делаем. Есть такое бюро ОКБ, бюро кредитных историй, НБКИ. Это бесплатные ресурсы, где мы можем заказать всю информацию о долгах человека. Да? Совместно с клиентом мы обычно собираем, смотрим в открытых ресурсах ФССП, проверяем исполнительное производство, и только после этого я считаю, что человек должен начинать решать, что ему делать. Иногда с кредиторами можно обсуждать изменение условий. Реструктуризацию, к примеру, то есть это не только банкротство. Изменение графика, льготный период, и получить, например, субсидию от государства можно на 350 тысяч рублей на развитие своего дела и встать на ноги все-таки. Эту сумму у вас никто не заберет, а на ноги вы свое дело какое-то сможете открыть. И здесь вы начнете расплачиваться, к примеру, с долгами. Как альтернативный вариант. То есть не только мы занимаемся банкротством. Я все-таки антикризисный управляющий, когда ко мне приходят семьи, которые на грани развода из-за долгов хотят развестись там. Он говорит, у меня это имущество есть. У меня же заберут. Никакого банкротства. Нет. Но вот собираем вместе. Собираем вместе и говорим, так, ребят, да, вам нужно действительно сейчас развестись. Пришло то время. Потому что это ее имущество, оно останется при ней. Это ваше имущество. Но у вас единственное жилье. Остальное поделили. Такие варианты тоже существуют. Поэтому надо каждый случай разбирать.
0: Поэтому, дамы и господа, не откладывайте на потом, если уже чувствуете, что вот-вот уже становится невероятно тяжело, то, друзья мои, обращайтесь к профессионалам. Информация на правах рекламы. Если вы столкнулись с долгами или хотите заранее понимать свои права, подписывайтесь, во-первых, на канал «Просто в законе» в Макс. Там простым языком разбираются реальные жизненные ситуации. Там вы узнаете, как правильно сообщить банку об изменении жизненных обстоятельств, какие документы лучше подготовить заранее, как вести себя при звонках банков и коллекторов, какие права есть у должника, в каких случаях банкротство действительно может быть решением. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию, звоните 212 13 18. Подписывайтесь на канал «Просто Законе» в мессенджере «Макс 12+.» Напомню, банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита повторно банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Регин, спасибо тебе большое.
3: До новых
0: спасибо.
3: Встреч.
0: Спасибо. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: «Просто в Законе» на БИМ Радио. Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Встречайте!
5: Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
6: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
7: Подробнее на сайте компании «Фотон.луидор.ру».

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
9: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
10: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
11: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
12: 0+.
13: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
14: Игра слово за слово, дорогие мои. Давайте прямо сейчас приглашаем всех. Одного мальчика, одного девочку.
15: Одного девочка.
14: А что вы хотели? Голос Кавказ, третье место, лучше утренний шоу. Ребятки, ну давайте, в общем...
15: 292-102-8. Парень-девушка, прямо сейчас. 292-102-8. Только на этот номер.
14: Ждем.

0: Так, срочно, девушки, а вы что не звоните? 292-128, Фарид сидит грустит. Ну, челки-палки, ну-ка позвоните быстро мужику.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Шалам алейкум, кадрлы радио, там вошла. Здравствуйте, Анна Шананасова, студия БИМ-радио. Ну, давайте смотреть меня. Братна, не было меня, братна. Сейчас вот уже, получается, есть. И 5 баллов вы. Ладно, не 5 баллов, 4 балла.
4: Только. Ой, а нас
0: салям. Мы что-то натворили без меня. Давайте вот посмотрим. 27 минут, Оренбургский тракт, проспект Универсиады, от Парина до Халева. Гвардейск от Маканика до Эршова. 10 минут, Фильмское шоссе, от Оренбургского проезда, Оренбургского тракта. 7 минут, Туфан Минуль над Калинин до Айвазовского. 6 минут, Танковая улица, от улицы Карбышева до проспекта Универсиады. 6 минут, Кировский дамба-центр, 6 баллов. Третий транспортный дамба-центр, 5 баллов. Все остальное свободно. И много-много-много ДТП. Она рядом с БИМ-радио. Имя вот Нурсултан Назарбаев. Приходит же площадь Вахитова. Вот там средний ряд ДТП там. Все стоит со всех сторон. Тухая стоит, Назарбаева стоит. Раз, два, три, четыре, пять. Ну все, пока.
4: Еще зайчик погулять.
0: Много-много ДТП. Я недоволен. Сейчас ДТП разгоню. Через час вернусь, и вы увидите результат моей работы. Пока. Давайте.
4: Пока это, нас, давай.
0: Соберитесь. Ты давай, не прогоняй меня. Совсем уже оборзели вы тут без меня.
4: Да. Иди, наш, поработай немножко.
0: Еще меня прогоняй, ты елки-палки. Ладно, сейчас, подождите, я пырну его.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Убери нож! Все, потом придет. Через час. Все, через час.
4: Через час
5: вернешь.
4: Вообще поплыл уже.
0: Привет, Анна Александрович. Моя коллега Евгения очень скучала. Вот, видишь, Анна Александрович, по тебе скучали, а ты Фарид ножом хочешь. Ладно, друзья мои, спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18» «Джак Канавто». «Джак Канавто» — это новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. Продажи «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение от «Джак РФ-8». Это выгода до 300 000 рублей. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-743-230-30-30. Приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак», оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а мы разыграем сегодня подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха». Кто же до нас звонил? Смотрите, Каим, ну расскажи.
4: Первый был Адель у нас, поэтому вот линию открываю второй. Вот. Да, Адель?
0: Адель?
4: По второй линии открой, да. Адель, алло! Куда он делся там?
0: Адель?
4: А, туктали. Вот подожди, значит, переключилась. Вот.
0: Адель, вот теперь тебя слышим. Алло.
4: Так, куда что-то включается. Подожди, так, номер такой.
0: Ну, что, ничего, подожди пока. Ничего.
4: Выбрасывает Адель на корабль, не шли бы.
0: Не надо, не выбрасывать.
4: Вот, Адель, Адель появился. Адель, салям.
6: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот как тебя хорошо слышно, Адель. Ну, как у тебя утро проходит? Чем там занимаешься?
6: Дочку в школу отвез, еду дальше по делам.
4: Молодец. Еще
0: деловой какой ты, смотри-ка, и дочку увез, и по делам поедет. А ты ее потом забираешь, ее, или кто забирает потом ее со школы?
6: Я, конечно, кто же еще.
0: Ага. А тебя вот в детстве в школу кто-нибудь подвозил, или ты сам пешкодрапом ходил?
6: На 11 маршруте, пешком.
4: На 11 маршруте пешком, нормально.
0: Ну, там, потому что автобус длинный был.
4: Внутри, да.
0: Пока с одного до другого дойдешь, конца автобуса, там уже и остановку прошел, считай. Ну, что ж, Адель, добро пожаловать. У тебя автомашина, получается, есть?
6: Есть.
0: Ты за нее шаришь, получается, там все эти вот штучки-дрючки, вот эти все, знаешь ты там?
6: Ну, посмотрим.
0: Ну, ладно, хорошо. Ты какой хитрый вообще, смотри, как его не проведешь.
4: И не говори.
0: Ну, мы тебя поздравляем, добро пожаловать в игру, давай соперница твоя знакомиться.
4: Это Айгюль.
0: Айгюль?
7: Да, здравствуйте.
4: Айсамисис, привет.
0: Айсамисис, здравствуйте, да, здравствуйте. А как ваше утро проходит?
7: Все отлично.
0: Ребенок, кстати,
7: как
0: развелась,
7: по делам еду.
0: То, все деловые, типа, все делам, что куда-то еду тогда.
4: Ну, понедельник, деловой день.
0: А вы на машине ездите?
7: Да.
0: Хорошо. Масло когда последний раз меняли?
7: Полгода назад.
0: Молодец! Молодец! Да. Потому что буквально полгода назад я бы сам не ответил на то. Как хорошо, что мы это начали записывать. Ну что ж, добро пожаловать в игру, дорогие мои. Итак, сегодня мы будем перечислять слова. У вас будет на это ровно минута. Кто будет последний за эту минуту, тот победит. Но сегодня, так как у нас тема связана с автомобилями.
4: Да, поэтому... спонсор у нас автомобильный.
0: Да, собственно. Автомобильный спонсор. Поэтому я предлагаю следующее. Мы уже, наверное, все, что в автомобиле было, уже называли. Поэтому давайте так. Вот вы представьте себе, вот вы куда-то едете по дорогам Казани, и вот все, что вы видите, вот вы мимо проезжаете, вот все, что вы видите мимо на улицах города, да, не знаю, тротуары, пешеходы, здания какие-то, остановки.
4: А давай так, вы едете по Правому Булачному в сторону Кремля, что увидите?
0: Ну, примерно. Ну, вы поняли, короче. Все, что есть на дороге, вы можете сегодня называть, у вас на это ровно минута. Так, у нас Адель был первый. Адель, давай себе первое слово, минут начнет. Слушаю.
6: Светофор.
0: Светофор! Погнали!
7: Автосервис.
0: А, нормально.
6: Пешеходный переход.
4: Есть.
7: Тротуар.
0: Так. Угу.
6: Машины.
0: Молодец.
7: Разметка.
0: Еще больше молодец.
4: Супер.
6: Дома.
0: Дома. Домы, окна. Ага.
7: Трактор.
0: Ничего себе.
4: Ничего себе, да. Аделя, да?
6: Деревья.
0: Да, есть, что есть, там еще на дорогах бывает? Ну, вспоминаем.
7: Бензовоз.
0: Молодец, вот, вот, за ним едем до заправки. Свежий бензин. Адель?
6: ДПС.
0: Да, сотрудник, да. Конечно, ага.
7: Дорожный знак.
0: Да, супер. Так, пусть.
6: Отбойники.
0: Да, ага. Есть, есть.
7: Шиномонтаж.
0: Да.
6: Штамойка.
0: Так.
7: Забор.
0: Так.
4: Забор.
6: Мост.
7: Дом.
0: Так. О, ребята, какая ситуация интересная. Адель, какое ты слово сказал?
6: Мост.
4: Мост,
0: вот.
4: Есть.
0: И смотри, как интересно. Вот ты
4: и
0: говоришь...
4: тут же Айгуль говорит, да, что-то там.
0: А ты говоришь мост, и ты только вот Т в букве мост говоришь, и Айгуль тут же сует свое слово как бы вдогонку, и таким образом в последний вагон она запрыгивает, и получается дом один такой красивый, частный, с наличниками такими деревянными, которые скоро снесут под новую застройку. Он побеждает сегодня, мы тебя поздравляем. Айгуль, Айгуль, ты побеждаешь, Айгуль, Айгуль, ты побеждаешь.
7: Ура!
4: Чем Айгуль подарим-то?
0: Да.
4: Парк?
0: Айгуль, мы тебя поздравляем от шоу «Утроменов». Лауреаты третьего места фестиваля «Голос Кавказа». Ладно, ладно. Почти народные артисты Чеченской Республики. Подарочный сертификат семейный парк активного отдыха мы Айгуль подарим. Ну, а с ним еще чуть поболтаем, пока ждем, потому что здесь Адель, Адель.
4: Все, Адель, обидится, ушел.
0: Адель.
4: Адель! Симкайда?
0: Что-то случилось.
4: Что-то случилось.
0: С блютусом.
4: Адель, халяничек?
0: Да.
4: Все.
0: Эх, ладно, Айгуль.
4: Ярар, Адель, ты гоника, ты шинкалика дерьме.
0: Да, мы тебя не слышим, к сожалению, да, дорогой. Если вдруг откликнешься, будет хорошо. Айгуль, ну давай, привет от тебя ждем, пожалуйста.
7: Огромный привет моей семье, моему мужу, который, возможно, меня слушает, потому что он обычно за завтраком слушает Дим-радио. Также всем моим друзьям, знакомым и Казани.
0: Спасибо. Спасибо. Молодец.
4: Айгуль, трубочку не клади, пожалуйста, мы тебе расскажем вне эфира, как забрать подарок. Адель, тебе отдельно респект, уважуха, но ты у нас не слышен тебя.
0: Все. Да, все будет хорошо. Да.
4: Не огорчайся, звони еще, пока.
0: Все, в следующий час погнали, друзья мои, добро пожаловать.
8: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Детские сады России подключаются к работе по приобщению дошкольников к традиционным ценностям. В рамках этой задачи запущены проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». Они посвящены важным жизненным ориентирам – семье, труду, родине, дружбе, добру и здоровью. Вовлекать в процесс намерены и семьи воспитанников. Татарстане с Нового года проиндексируют социальные выплаты. Их размер увеличится на 4%. Повышение затронет пособия, субсидии, денежные выплаты и стипендии для отдельных категорий граждан. 14 сентября отмечают Всемирный день журавля. Дата выбрана не случайно. В середине сентября птицы сбиваются в стаи и готовятся к перелету в теплые края. В честь праздника экологи устраивают фестивали, выставки и просветительские мероприятия. Традиционный элемент праздника во многих российских городах – детские мастер-классы по созданию бумажных журавликов, которые считаются символом мира и долголетия. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
10: Утромены сделают твое утро.
5: Вот мы с вами в 9 часах и 3 минутах уже в следующем часе. Что нас ожидает здесь? Да мы тут вам, конечно, приготовим.
4: Но у нас же будет рубрика еще «Бизнес-класс» в этом часе, палки. Да?
5: Ну смотри, у нас рубрика... У нас вообще в 9.10 сегодня гость...
4: Нам
5: придет Рамиль Габдрахимов. Мы давно не видели. Это историк, это генеалог, основатель генеалогического центра «Семь поколений». Мы сегодня поговорим немножко об этом, о генеалогических древах, как это вообще работает, как восстановить историю своей семьи и так далее. Тема очень интересная, так что самое ближайшее время сейчас мы этим с вами и займемся. Так что добро пожаловать. Ну и что? Всем доброго утречка, хорошая погода у нас нынче, замечательно, прекрасно. Надеюсь, вы всю эту красоту замечаете. Вот говоря же, красота в глазах смотрящего. Но что делать, если смотрящий, не совсем, так сказать, имеет хорошее зрение?
4: Я знаю, что надо делать. Надо ее скорректировать просто.
5: Ну, во-первых...
4: Обратиться к специалисту.
5: Возможно, тут скажут, надо сменить смотрящего. А это мы, как люди...
4: Так говорят в местах истории отдаленных.
5: А это, как известно, очень сложная история абсолютно, и никому не нужна. Поэтому давайте сделаем проще. Давайте это самое зрение мы с вами восстановим. И для этого специально мы вам расскажем, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да. И это все в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Коррекция зрения, еще раз напомню, по суперцене 12 500 рублей за оба глаза.
4: Да.
5: Не за один, не за три, за оба. Поторопитесь, запишитесь. Адрес Зинина 1, вы знаете, где это. Клиника «Омикрон», вы знаете, кто это. И акция действует сегодня и завтра. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
12: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
11: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
10: Реклама на БИМ-радио.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
15: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
16: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
17: Рестораны вкусом порадуют вас.
18: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
16: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
17: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
19: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
20: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Суди меня!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
9: Украшение рубрики наш соведущий Эльмира Шарафиева. Эльмира, доброе утро, привет!
10: Доброе-доброе.
11: Привет, Эльмира, привет.
9: Ну, мы знаем, что ты всегда приводишь нам интересных гостей, потому что бизнес-класс, где мы, естественно, разговариваем о предпринимательстве. И сегодня так случилось, что у нас в гостях... Ну, ты сейчас представишь, просто хочу сразу рассказать о том, что он у нас был. Мы в курсе, мы в восторге. И вот все последние тренды, веяния. Сейчас мы все обо всем поговорим. Пожалуйста, расскажи, кого ты к нам привела.
10: Итак, сегодня, мне кажется, очень интересный гость для эфира. Мы поговорим про связь поколений. И сегодня у нас в гостях Рамиль Габдрахимов, историк, основатель генеалогического центра «Семь поколений». Его центр более 5 лет занимается профессиональным восстановлением истории семей. И за это время команда изучила более 800 родословных. Здравствуйте, Рамиль.
12: Всем доброе утро.
9: Доброе утро.
11: Доброе утро, Рамиль.
9: Ну, Рамиль, как халяр?
12: Аллах, все хорошо.
9: Да, мы последний раз виделись, получается, где-то весной. Получается, да. Так что добро пожаловать тебе в нашу...
11: Чьих предков откопал, как говорится.
12: Да, у меня встречный вопрос. А вы успели уже изучить родословную?
9: Да, сейчас, секунду. Просто он не откапывает. Он изучает информацию. Откапывает это другие люди, это незаконно. А, ну что ж, теперь возвращаюсь к Рамиль. Просто, на самом деле, вот вы не поверите, выходные был в деревне. Просто я давным-давно говорю, дайте мне документы, пожалуйста, прадеда. Я хочу просто по Великой Отечественной пройти вообще вот этот
11: изучить,
9: маршрут.
11: Да, как бы, да.
9: Я просто, представляю, я нашел целую стопку, я буквально вот вкину эту штуку, просто нашел, порадуйтесь за меня, нашел целую стопку листков с благодарностями за те города, которые он брал. То есть я теперь могу буквально проследить его историю, откуда он
11: как
9: начинает.
11: Как он двигался. Как
9: да, и как он прошел и дошел до Берлина. И вы представляете, у него сохранился вот этот листок, который, он красивый, цветная печать, такой глянцевый, ну вот по тем меркам советским. И вы представляете, это за 12 октября 1945 года, где от Иосифа Виссарионовича, от маршала Жукова, от еще одного человека, не помню, как его фамилия. Так вот, там официально объявляем, что вы демобилизуетесь, теперь оружие свободы надо поменять на оружие труда. Вот такие там были прям слова серьезные.
11: СМС-ку вот прислали ему.
9: Ну, типа такую весточку, да. И вот он только в это время вернулся домой. Это, конечно, вот удивительная вещь. И вот, на самом деле, это вот после наших разговоров у меня немножко вот в голове осело. Я все такой, так, найдите. И вот мне нашли, дали, передали ордена и так далее. В общем, теперь буду изучать вопрос. Вот, ну, это вот такое. У меня теперь хобби. Рамиль-то этим занимается профессионально.
12: Да. Я очень рад за тебя.
9: Спасибо огромное, да. Это все вот благодаря тебе, кстати. Потому что вот те разговоры, о которых мы сегодня об этом поговорим. Вот, пожалуйста, друзья мои, сейчас вы немножечко в эту тему будете погружаться. Пожалуйста.
10: Рамиль, первый вопрос. Слушателям, кто про вас не знает, расскажите поподробнее, чем занимается ваш центр.
12: Да, собственно, как вы сказали, мы восстанавливаем истории семьи. Можем сохранить историю семьи добавок, потому что бабушки, дедушки иногда хотят рассказать, но никто не слушает. Это тоже отдельное, так скажем, направление, да, записать воспоминания, живые истории наших предков, наших бабушек, дедушек. А, вообще, я как бы по образованию историк, работал 5 лет в архиве, после этого уже организовал генеалогический центр «Семь поколений», и вот мы людям как раз-таки помогаем восстановить историю семьи по архивным документам.
11: Круто.
10: А какие сведения можно найти, кроме даты, кроме имени, что еще?
12: Всегда, на самом деле, есть свои уникальные особенности по каждому населенному пункту, так скажем, да, по каждой фамилии. Условно, если ваши предки были там, не знаю, каких-то голубых кровей аристократических, да, там самые разные документы, формулярные списки, грубо говоря, биографии предков, где они служили, какие награды получили, это все можно найти. Но таких людей на самом деле мало. Большинство из нас это потомки крестьян. Поэтому мы что можем узнать? На самом деле тоже достаточно много. Это помимо дат, мест рождений, это сословия наших предков. То есть крестьяне делились на самые разные категории. Служилые татары, ясачные татары, типтяре там, и так далее. Потом мы можем у татар еще найти, например, родовую тамгу, то есть подпись, которую ставили наши предки несколькими поколениями вплоть до советского времени. В советское время это, к сожалению, забылось. И, например, даже можно найти сумму махра, которую давал ваш прадедушка, прапрадедушка вашей прапрабабушки.
9: Даже да, каждый раз про махра я, конечно, сильно удивляюсь. Ничего себе. Как сейчас этого, по-моему, практически не встречается, да? Вот, а в те времена это было распространено.
12: Ну, сейчас отмазываются сережками, да?
9: Да.
12: А там табун лошадей надавали.
9: Ну, не секундочку. Да, вот такие вот.
11: Слушай, а если вдруг я выясню, вот так вот буду изучать и выясню, что я, оказывается, из династии Романовых, смогу ли я Зимний дворец вернуть в собственность?
12: Можно не рассчитывать.
11: Все, мне интересно.
9: Тогда бизнес-план не удался, тогда только ради интереса, ради своей семьи.
11: Ну, конечно.
10: Рамиль, до какого поколения можно восстановить свою историю?
12: В среднем, по крайней мере, по Татарстану скажу, да, в большинстве своем можно изучить до 1700-х годов. 1650-е, может быть, если повезет. Но если мы берем в среднем по России, то это обычно получается 1800-е, 1780-е, 1770-е годы. Самое большое, что мы находили, например, это каринские князья, это, в общем, Кировская область, там мы смогли дойти до времен Золотой Орды 1380-е годы.
11: Прикинь, как круто.
12: 20 поколений, по-моему.
9: Это вообще, это же очень, это 20 поколений. Вау, это просто невероятно вообще. А бывает такое, что, например, там можно докопаться, не знаю, там, да, вот, если не с точки зрения Зимний дворец забрать, да, а с точки зрения, наоборот, например, узнать своего рода, например, у них был герб, например, а можно ли потом этот герб официально закрепить там за свое... Просто мне стало интересно вдруг, например, закрепить этот герб, или просто его, например, да, сказать, теперь это мой.
12: Ну, в целом, да, я думаю, это можно сделать. Мы, по крайней мере, таким не занимались. Но, например, если вы доказали, что у вас предки были мурзами, можно вступить в сообщество татарских мурз, например.
9: У нас есть такое сообщество?
12: Да, такое есть.
11: Мурзы, что за мурзы? Что
12: такое? Мурзы — это как бы князья или дворяне татарские.
9: Да, Мурза был такой. Это потом Мурзик кошку начал.
11: Вот я тоже... А до этого? Об этом же в голове сижу, думаю. Так, Мурзик, значит, князь у нас.
9: Эльмир, пожалуйста.
10: А, Рамиль, а что делать, если в семье почти ничего не знают о предках? С какими документами вообще к вам приходить?
12: На самом деле, даже можно без документов прийти, можно прийти и просто начать рассказывать про родителей, бабушек, дедушек. Вот здесь уже, на самом деле, кроется много информации, которую люди не знают. Вот как, в том числе, Альберт сказал, да, можно прийти, спросить родственников, они начинают доставать документы, фотографии и все остальное. Допустим, если вы ничего не знаете даже про свою бабушку, то здесь мы сами можем уже начать сделать доверенность, пойти в ЗАГСы, найти справку о ее рождении, потом мы увидим, как звали ее родителей, найти справку о бракосочетании ее родителей и так по цепочке спускаться вниз.
10: Угу. Ну, то есть, если я скажу просто своих родителей, да, свою фамилию, то, в принципе, это уже достаточно, чтобы начать копать.
12: Да, конечно, этого достаточно, просто это может быть дороже. Чем больше знаете, тем дешевле это будет для вас.
9: А если вот, например, просто для начального уровня, ну, предположим, перед тем, как пойти к профессионалам, просто какая-то общедоступная база, где хотя бы можно посмотреть... Ну,
11: сам хоть, человек
9: хотя,
11: что может сделать?
9: Хотя бы что-то,
12: обязательно, да. Это вообще самое классное на самом деле, потому что я когда своего прапрадеда нашел, у меня прям мурашки были в первый раз, когда я нашел его. Здесь, на самом деле, много сейчас разных интернет-источников. Я, на самом деле, об этом много рассказываю в блоге. Например, про военный путь есть сайт «Память народа» у Министерства обороны. Mm-hmm. Там вбиваешь фамилию, имя, отчество, место рождения, самое главное, и появляются разные документы, копии и, собственно, их переводы.
9: Вот ты мне сегодня на день задачку сделал, конечно.
11: Да, кстати.
9: Потому что я про дедушку вплоть до даты свидетельства о рождении фотографировал специально, чтобы вообще точно максимально восстановить все, что там было. Вот поэтому будет интересно, конечно. Ну, то есть можно с чего-то начать. Но если вы хотите профессионально, то это только обращаться через специально обученных людей, потому что вот Рамиль уже 5 лет архива, да, потом еще огромный опыт работы. Это просто так, если вы не
10: хотите. И у них такая огромная команда, я посмотрела сайт, там столько отзывов. Вообще, люди такие довольны. Да?
12: Спасибо большое.
10: Расскажи какие-нибудь интересные истории.
12: Да, на самом деле, говорю же, у каждого своя история интересная. Из такого недавнего, необычного, например, мы нашли, что у одного из предков, заказчиков предок в Чистополе был трубочистом, например.
11: Он красивый. Мой родной город, кстати, Чистополь.
12: Вот. Трубочисты там были.
9: Вот, и он был, да, вот, и вот так вот можно потихоньку восстанавливать. Так хотя бы, мне кажется, вот в этом есть такое, да, когда вдруг мы начинаем понимать, кто мы есть такие. Ну, вот такая какая-то история, если честно.
12: Да, на самом деле, если все это собрать, и особенно, например, как-то это загрузить, наверное, в ИИ, да, можно это переработать в том плане, что понять какие-то, найти схожести, да, какие-то повторные какие-то сценарии и таким образом сделать какой-то для себя полезный вывод, что, оказывается, смотри-ка, у меня там в трех поколениях по две жены было. Может, и мне стоит завести. Ну, не так, на самом деле.
9: Да, возродить профессию трубочиста. А почему бы и нет? Сейчас как раз это очень частое явление.
10: Рамиль, а по времени это долго?
12: Да.
10: Сколько процесс занимает?
12: Как минимум полгода, 6 месяцев.
9: Ну, на секундочку, да. Это полное, да. Понимаешь, это не просто полгода Рамиль сидит, и там, не знаю, интернет скроллит, и в открытых источниках. Нет, это работа, насколько я знаю, там, по выездите по архивы, да. Да, вот это все это надо изучать.
11: А ведь это по всей республике надо носить тысячи плюс к всему.
9: Это еще России.
11: По всей России даже, да.
9: Мало того, мы помним, что Рамиль выезжал из-за территории России неоднократно.
12: Да, Казахстан, Беларусь вот недавно ездили.
9: Это, конечно, сильно вообще. Представляете?
10: Я, кстати, думаю, что это очень дорогое удовольствие. Но нашла в отзывах, что там одна девушка написала: узнать историю родственников до восьмого поколения мне обошлось дешевле нового айфона.
9: Да,
10: так что вот, да, может быть, сейчас как раз вышел новый айфон, может быть, я как раз подумала, стоит не айфон купить, да, а вот наконец-то узнать про себя побольше.
12: Хорошая идея, я за.
9: Потому что, как минимум, да, многие могут сказать, ну это же что это, ну это айфон, он сейчас моментально тут. А тут надо понимать, что, опять-таки, это кропотливый труд на протяжении нескольких месяцев работать несколько специалистов для того, чтобы вам точно выдать информацию. Кстати, а в каком потом формате вы его отдаете? Может быть, там у вас что-то новенькое есть?
12: Вот из нового, на самом деле, это вот теперь мы еще видеофильмы делаем, то есть семейный фильм.
9: О, крутяк вообще.
12: Классный формат.
11: Чулпатов пишет: здравствуйте, можно контакт Рамиля? Ребят, 7 поколений найдете, спокойно, я думаю, да?
12: Да, 7 поколений РФ у нас прям так.
10: В конце будет рекламная информация.
9: Обязательно все расскажу, да, подробнее.
12: Да. Так, мы про что говорили?
10: Мы говорили по поводу, в каком формате вы выдаете.
12: Точно, да. Стандартно у нас идет исследовательский отчет с копиями документов, кожаной папки, все красиво. К ней прилагается схема. А также можно, например, еще сделать полноценное дерево, чтобы повесить на стене. И как раз это хороший формат, когда люди приходят: о, это что у тебя?
11: И а ты такой: обсуждать. Вот, смотри, это мой бабай, вот карт бабай, и так дальше.
12: Похвастаться, я считаю, надо, потому что это большая работа.
11: А потом, как Гамлет берешь, так достаешь череп, говорит: бедный Йорик.
10: Такой же подарок это хороший, да, кому-то вот на
12: очень многие
10: на
12: берут, да.
10: Юбилей, например.
9: Это вообще гениальная идея, на самом деле.
11: А, кстати, реально, как подарок, да, вот никто же не задумывался никогда.
9: Например, скинуться коллективно, да, с кем-то, и боссу подарить, да, или какому-то из коллег, или из друзей.
11: Ну, надо заранее побеспокоиться. Сколько времени? Полгода же, говоришь, да?
12: Да, за полгода, но если что, если времени хватает, можно просто сертификат подарить, чтобы мы уже напрямую с ним начали работать.
11: Кстати, да, сертификат.
9: Это очень крутая история.
11: Ну, круче, когда ты приносишь и даешь ему.
12: Ну, это да.
11: Это круче, конечно.
12: Но тогда нужно общаться с кем-то из родственников босса, чтобы спросить у них данные.
11: Да, это найдем.
9: Да, мы уже, да, мы такие люди, да. Да, давайте что-нибудь ближе к завершению, если у вас есть какие-то финальные вопросы, будет, конечно, идеально вообще.
11: Кстати, вопрос от слушателей, можно?
10: Да, конечно. Да.
11: А насколько вообще ваше нахождение точное? Говорит, мы нашли только 5 поколений, а дальше в деревнях просто документов не вели и фамилий нет. Вот спрашиваю.
12: Ну, надо изучать, почему только 5. Такое в теории может быть, но на самом деле нужно смотреть не в деревнях, а уже, собственно, в государственных архивах. Данные о предках хранятся в основном там. Как мы подтверждаем, что мы это не придумали, да? К каждому документу мы прикладываем скан-копию документа, чтобы вы могли сами прочитать, если сможете, конечно, многие на арабской графике, и пишем архивный шифр, где хранится этот документ. Фонд, опись, номер дела. Так вы можете нас перепроверить, мы никогда не против.
11: А бывало такое, что вот вы кому-то что-то изучали, а потом вдруг выясняется, что вот его прапрадед похоронен вот там вот, он никогда не знал, что могила находится там, условно, где-то вот на том, в таком-то поселке?
12: Мы для одного клиента нашли В общем, пришел клиент, он хотел для своего деда изучить родословную. Собственно, отец деда умер где-то на войне Великой Отечественной. И мы нашли, что он похоронен, по-моему, где-то условно на территории Болгарии.
11: А дед не знал этого?
12: Не знал, да. И он даже собрался к нему поехать тогда.
11: Ничего себе, круто.
12: Там, не успел, к сожалению.
11: Эх, жалко.
9: Вот это да, конечно. У нас много сообщений. Дайте контакты, дайте как можно, куда обращаться и как. Поэтому, с вашего позволения, я расскажу вам информацию на правах рекламы. Уважаемые слушатели, если хотите узнать, кем были ваши предки 100, 200, а иногда и 300 лет назад, генеалогический центр «Семь поколений» уже более 5 лет профессионально восстанавливает историю семей.
12: Фонд, опись, номер дела. Так вы можете нас перепроверить. Мы никогда не против.
11: А бывало такое, что вот вы кому-то что-то изучали, а потом вдруг выясняется, что вот его прапрадед похоронен вот там вот. Он никогда не знал, что могила находится там, условно, где-то вот на том, в таком-то поселке.
12: Мы для одного клиента нашли... В общем, пришел клиент, он хотел для своего деда изучить родословную. Собственно, отец деда умер где-то на войне Великой Отечественной. И мы нашли, что он похоронен, по-моему, где-то условно на территории Болгарии.
11: А дед не знал этого?
12: Не знал, да. И он даже собрался к нему поехать тогда.
11: Ничего себе, круто.
12: Там, не успел, к сожалению.
11: Эх, жалко.
9: Вот это да, конечно. У нас много сообщений. Дайте контакты, дайте как можно, куда обращаться и как. Поэтому, с вашего позволения, я расскажу вам информацию на правах рекламы. Уважаемые слушатели, если хотите узнать, кем были ваши предки 100, 200, а иногда и 300 лет назад, генеалогический центр «Семь поколений» уже более 5 лет профессионально восстанавливает историю семей. Команда историков и

0: рекламы. Уважаемые слушатели, если хотите узнать, кем были ваши предки 100, 200, а иногда и 300 лет назад, генеалогический центр «Семь поколений» уже более 5 лет профессионально восстанавливает историю семей. Команда историков и архивистов изучила более 800 родословных. Они находят имена предков, места их жизни, занятия, сословия, родственные связи и реальные семейные истории с подтверждением и подтвержденными архивными документами, самое главное. Начните с диагностики своей родословной «Семь поколений». История вашей семьи, подтвержденная документами. Телефон 8 843 599 5169 599 5169. Можно позвонить, а можно зайти на сайт 7-поколений.рф 18+. 7-поколений.рф 18+. Спасибо огромное.
1: Амир, вам спасибо.
0: Как
1: спасибо
0: всегда, невероятное удовольствие вообще. Я надеюсь, мы вообще многих...
1: Не всегда так волнительно, ты когда поговоришь с Рамилем, так вот я пойду сейчас искать.
0: Всегда, да, хочется, да. Поэтому мы надеемся, что мы сейчас огромное количество людей сейчас подвинем, как минимум на то, чтобы вспомнить о том, что... Потому что мы зачастую знаем, ну, максимум там, да, прадедушек, прабабушек, кто с ними еще...
1: Хотя бы знать их жизнь, кто они, что.
0: Кто они, что, откуда.
1: Имя знаем, и все иногда бывает. А некоторые имена даже не знают.
0: Конечно. Поэтому, дамы и господа, обязательно этим занимайтесь, займитесь. Это крайне интересная история. Может быть, дойдете и до вот семи поколений, где можно уже и профессионально, и максимально досконально это выяснить. Рамиль, спасибо огромное еще раз.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо. Эльмире, спасибо огромное. Эльмир, мы тебя ждем, конечно. Каждый понедельник. Да. Все. Ну что, пойдем пофоткаемся. Вам большое спасибо.
1: Заходи, если что.
0: Да, вот Ромена скоро вернутся. Пока.
3: Бизнес-класс на БИМ-радио. Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь. Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Реклама на БИМ-радио.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 30 30.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО,

0: МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: рассказываем прямо сейчас.
1: Let's go, как говорится, ребят, погода, погода прекрасная, плюс 16 в Казани прямо сейчас, сегодня будет даже плюс 19 даже в Казани, яркое солнце весь день, завтра, кстати, в Казани обещают дождь, днем, вечером и ночью, дождливый, конечно, в этом году, этот год, конечно, получился такой вообще, а вообще по республике сегодня вообще великолепно, везде солнечно, везде так прям хорошо, максимально будет где-то в районе 21 градуса, это где-то, где-то Мензелинск, набережные Челны, вот, вот те края, вот Елабуга. Плюс Бугульма у них тоже так прямо же 21 будет. Ну, южные районы. Ну, а у нас в Казани, да, плюс 19. И вот и Иварский, богат собой, тоже примерно так же 19. Тетюшляр там тоже плюс 19.
0: Да, да, ну,
1: тетюши.
0: Вам всем пожелаю такого прекрасного, погожего летнего денечка. Пусть все будет у вас хорошо.
1: Пусть все будет битякши, да.
0: Вот. А мы что? Мы перейдем сейчас, потому что у нас есть что рассказать про в центре Казани. Ограничат. А что ограничат, расскажем вам прямо сейчас.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: В центре Казани ограничат движение из национального полумарафона 11 октября. В 5:30 утра закроется мост «Миллениум», Кремлевская дамба, улица Сибгат-Хакима, Декабристов и другие. И с 4 утра до 12 дня приостановят работу сервисов «Прокат самокат».
1: И все побегут.
0: Все это 10-11 октября.
1: Классно.
0: Октября.
1: Так что, ребят, внимательно, в центр города лучше не суйтесь.
0: Это правда, конечно. Вот, так что имейте в виду и на месяц вперед план строите уже прямо сейчас. Почему бы и нет, кстати, отличная история. В российских школах, тут написано, существенно усиливает начальную военную подготовку, заявил Минпросвещение. На начальную военную подготовку с 8 класса выделит аж 68 часов. Это половина курса «Основы безопасности и защиты Родины».
1: Mm-hmm.
0: Раньше была «Основа безопасности и жизнедеятельности».
1: Да, БЖД. Тот самый,
0: там, БЖД. На самом деле, так, судя по всему, там ничего такого и нет, потому что, ну, там, сборка-разборка автомат Калашникова — это вообще классика. Мы это проходили сами в центре ОБЖ, делали. И мало того, когда еще существовал артиллерийский училище артиллерийское, мы ездили на стрельбы, то есть все мальчики 10-11 класса стреляли из боевых автоматов Калашникова.
1: А вот у меня интересный случай получился. Когда мы были маленькие, то есть я видел, вот старшеклассники собирали автомат, мы просто видели, у них там шел такой. У нас шел военный начальный подготовку, у нас назывался. У нас называлась ВНПшка, это вот, так, вот такая штука была. То есть там на старшеклассике, у нас в школе, я помню, был такой закрытый там за металлической дверью, там за решетками комната этого нашего военрука. То есть у него там автоматы были, все, то есть они разбирали, собирали. Когда мы повзрослели, стали уж старшеклассниками, а это были уже 90-е. И все это оружие из школы
0: исчезло.
1: Благополучно изъяли куда-то, не знаю. Наверное, исчезло, не знаю, куда оно делось. Но, короче, нам так и не дали его вот поразбирать, пособирать. Его уже не было.
0: Возможно,
1: хотя это... был у нас урок.
0: Да, возможно, это и к лучшему, Фарид.
1: Да, согласен, согласен.
0: Да, но сейчас, конечно, сильно все попроще, как говорится. Я бы поразбирал. Если честно, ну, прям вот пособирал бы, поразбирал бы и пострелял бы, конечно.
1: А пострелять, может быть, у нас есть, ну, это эти самые клубы стрелковые, куда можно пойти за деньги. Очередями стрелять не дают?
0: Конечно, не да.
1: То есть дают только если ты, условно, офицер, ну, то есть военный, либо ты силовые структуры какие-то.
0: Ну, там потому что уметь надо.
1: Да.
0: Чтобы
1: а вот таким новичкам не дают. Одиночным, пожалуйста. Я приезжал в один стрелковый клуб, я стрелял из ППШ. Из ППШ. А я стрелял из вот этого американского колледжа у них, этих американских полицейских-то.
0: Да-да-да.
1: Вот из него стрелял. Мне очень понравился пистолет Ярыгина, очень крутой. Я стрелял из американского автомата, это М, какой там этот.
0: М4.
1: Да-да-да,
0: М4.
1: С М4 я стрелял.
0: М16 при периода Вьетнамской войны, а М4 уже был современнее.
1: Из Калашникова тоже я там стрелял.
0: Из какого? 47-го, 74-го, укороченного?
1: Нет, не укороченный.
0: Укороченного специального?
1: Не укороченный, а прям с большим стволочком.
0: Полноценный,
1: да,
0: военный.
1: Полноценный, который, да. А попушает вообще, у него, оказывается, патроны, вот пистолет Макарова.
0: Да,
1: он
0: да.
1: Он стрелял, Я вам даже видео с этим покажу.
0: Он такой не очень. Да, это и отличался, на самом деле. Вот
1: когда
0: если...
1: по фафистам из ППШ.
0: Потому что я помню вот эту вот разницу. Ее и в играх часто показывают, что шмайсер, условно, которым пользовались во время Великой Отечественной немцы, он был как швейная машинка такой. Та-та-та-та-та-та-та. А вот ППШ, он был вообще скорострельный, насколько я понимаю.
1: Да.
0: Такой был.
1: Он прям вот. Ну, это, конечно, дисковая система, не очень надежная, скажем так.
0: Была такая, да-да-да.
1: Патроны даже двигаются там так.
0: Ну, вот это вот у нас в театре когда-то давным-давно реально был шмайсер. Он был охлащенный, естественно, он был легализованный, все дела. Но сам факт, что это настоящий шмайсер тех времен, а как у него щелкает затвор, это с ума сойти, конечно, вообще.
1: Да. Ленар пишет, Фарид, а мы прямо Рэмбо. Все, называйте меня Рэмбо с этого дня.
0: Да, Фарид, кстати...
1: Сейчас я вот эту повязку наверну на голову.
0: Да. У нас потому что, Фарид, нет-нет, и день ВДВ-то он празднует.
1: В фонтане.
0: Да. Вот. А у нас есть день спецназа? Вот никто не знает, когда день спецназа. Когда день спецназа? Вот никто не знает. А почему? Потому что разведка, она всегда где-то там рядом.
1: А подожди-ка, я прямо сейчас это посмотрю.
0: Ну-ка,
1: ну-ка. День спецназа. Ну-ка, что Алиса нам скажет, к примеру.
0: Сейчас она выяснит твой адрес, и наряд выйдет, я тебе говорю.
1: Что это? С днем спецназа я выбрался главное. 24 октября. День подразделения специального назначения вооруженных сил РФ.
0: Хорошо. И посмотри, разведвойска, когда
1: празднуют. А вот 30 сентября, день спецназа Росгвардии. Вот, кстати, 30 сентября будет.
0: Надо бы запомнить, да. Так, ну и, конечно же, немножко информации о правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Драмамены» ООО «Глазклиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Ну, чтобы мы тут обсуждали и стрельбы, и так далее. Зрение хорошее всегда необходимо. Внимание всем. В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Все это в клинике «Омикрон» до 15 сентября, до завтра. То есть сегодня и завтра коррекция зрения по суперцене. 12 500 рублей за оба глаза. Адрес Зинина 1, клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru. Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
4: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на «Джаккар.ру». Не оферта.
5: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим Радио.
4: Ну как, Анас, слышишь, как сходил-то на, как там, разогнал пробки?
3: Ну, 3 балла, мечтами затруднения остались, конечно, что мог сделать я. Большая крыловка от Серова до Вахитова 9 минут, вот, Абдулла Тухая от Салих Шайдашева до Вахитова 7 минут. Вот. Молодцы, мосты дамбы все свободны. Ага. Осталось ДТП, значит, по проспекту Победы в сторону Губкина, если едете, проезжаете мимо Мамадышский тракт и Дорожный переулок, потом раз, там ДТП средний ряд. Наверное, разъехались, конечно, там уже нет никаких задержек. Но вот Назарбаева, Тухая у нас здесь есть, конечно. Вот по Назарбаеву сидите, Новый театр Камал проезжаете, мост через Кабан проезжаете, раз, и вот, пожалуйста, средний ряд, попались вы в ловушку. Там, конечно, сложно. Сейчас буду доразгонять. Еще один дорожно-транспортное происшествие на улице Несмелова. Этот поворот в Кировскую дамбу, да, вот еще особенно с Красно-Кокшайска едете, еще откуда-нибудь. Вот там вот есть, конечно. Нам еще слушатель писал, сейчас посмотрим, да.
4: Ага, после развязки УСАД, вот это вот. После развязки УСАД в город ДТП левый средний ряд, проходной правый, пробка, Субару в отбойник серьезно размотала Депьязган.
3: Вот так. Да, вот, это есть, конечно, такая проблема, да, давайте там, будь осторожно, внимательно, лишнего там это самое, не попадайте никуда, ладно? Вот, ПДД соблюдать, не знаю, вот погода солнечная, как бы, хорошо, да, спокойно так, и вот такие вот происшествия возникают, как будто из ниоткуда. Чуть-чуть повнимательнее, да, вот сейчас солнечно, может где-то что-то не видно, солнце уже давным-давно. Я считаю, каждый водитель должен иметь солнцезащитные очки. Обязательно, да. Еще бы хорошо вот на зимнее время с поляризацией, чтобы блики вот не видеть, чтобы все четко дорожную ситуацию считать. А на раз...
4: Эй, ты когда самолдэнди?
3: Ну, недолго осталось мне. И, значит, смотрите, еще есть одна история, чтобы глаза беречь, у вас там ТГ от ультрафиолета защита должна быть, УФ-400 должна быть. Вот это, если все вместе соединить, вообще глаза рахат будет у вас глазам, и уже можно как бы в ДТП особо не попадать, да? Ну, и внимательно следите, детей много сейчас, школа, надо внимательно быть. Просто так нельзя ездить, вот это вот. Разъезжать туда-сюда. Скоростный лимит не просто так стоит. Возле школы приостановились. А, на М-12 там лося поймали. Лося поймали. Машина сзади шла, вообще перевернулась.
4: Наехал уже, на тело уже лося.
3: Понимаете, если знак висит, осторожно, животные, автоматически сбавляем скорость и внимательно за этим следим. И тормозить тоже уметь надо. Прямо там держите руль крепко. А когда вы едете, вот это, одну руку сверху положил, что-то нога болтаешь, это не ерунда. Что. Берегите себя, самое главное. Давайте, ваше здоровье прежде всего. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: А тут ты смотри, чё! Я цитирую Ильсура Раисовича.
4: Так, и чё Ильсура?
5: Нет, мэра Казани.
4: Чё он говорит?
5: Мы, говорит он, в ближайшие дни ждем этих красивых и необычных животных.
4: О, да, да, да.
5: Я не буду раскрывать детали, сколько их будет и когда они прибудут. Сложнейшая логистика с несколькими пересадками. Последний раз авиасообщением этих животных доставляли в Казань в 2007 году. Я всех казанцев поздравляю. К нам в зоопарк везут жирафов!
4: А я прикинь, Альберт, я на той неделе так случайно сходил в зоопарк.
5: Случайно?
4: Ну, так, такие, пошли гулять такие. О, пошли в зоопарк. Пошли. И мы зашли, там вольер, там написано все, жирафы. И мы, смотри, где жирафы-то? Ходим, смотрим, там все приготовлено, их нету. А вот сейчас я понял, что их только еще везут.
5: Они готовятся, да. И у нас скоро будет... Это, конечно, великолепно. Я с удовольствием. Там вроде как, насколько я видел, про подготовки можно будет их даже кормить. Там специально будет у тебя на втором этаже такая для всех.
4: А, да, да, гостей. Я там вот поднимался, как раз,
5: да. И там, скорее всего, может быть, что-то купить, и вот так вот им немножечко давать. Такие маленькие зайки, такие жирафы, такие маленькие. А я вообще обожаю животных, если честно, особенно уже. У жирафа, да, немножечко фактов. У жирафа язык 40 сантиметров.
4: Нормально.
5: Перестаньте вот так вот улыбаться. Девчонки, я все вижу. Перестаньте. Да, мужчин не комплексуйте. Просто жираф иначе уши не может чистить, поэтому нужен такой язык. Ну, еще он собирает листву языком.
4: Да.
5: Да. 40,
4: кстати, представляешь?
5: Мастерски. То есть языком владеет мастерски жираф, потому что это для него прям очень необходимо.
4: Лингвист, считай.
5: Да. Еще у жирафа во всей его длинной шее примерно 4 вот, или 5 позвонков на всю его шею. Это огромные массивные кости. И когда жирафы дерутся, они бьются, получается, шеями.
4: Да, кстати.
5: Кто-то не в курсе. Поэтому в дикой природе это явление такое. Особенно проигравшие жирафы. Явление страшное, конечно. Вот, имейте в виду. Ну, эта новость сейчас везде буквально разлетелась. Самое главное, чтобы их не везли через М12, а то случится как с лосем. Еще тьфу-тьфу, кому это надо? Не надо никому. Все верно.
4: Да, вот. Класс. Сходил, короче, в зоопарк. Видел одного из слонят. Да. Второй куда-то спрятался, я не знаю. Да, родственников видел.
5: Их три там. Своих?
4: Наш с тобой. Шимпанзе. Шимпанзе.
5: Мы развитые слишком, конечно.
4: Да уж.
5: Да, такие вот и стать. Так что всех-всех-всех поздравляем с жирафами, если можно так сказать.
4: Поздравляю с жирафами. Звучит прикольно.
5: Поздравляю с жирафами, да. Это замечательно. Я вообще очень счастлив. Наконец дети увидят, это прекрасно. Условия, кстати, многие вот говорят, да, о том, что есть просто, ну, защитники животных, которые, ну, не очень знакомы вообще с психологией животных и так далее. И это... Как бы вам так объяснить? Ну, смотрите, многие думают, что животным там плохо. И многие забывают, что вообще дикая природа, она вообще по своей структуре сильно жестче, это раз. И очень агрессивная среда. Потому что ты всегда в опасности находишься, буквально. Есть там, хищники, да. Есть болезни, никто тебя лечить не будет, твою еду никто проверять не будет, какую воду ты пьешь, никто не будет следить.
4: Погода, явления, засухи, 5-10.
5: Да-да-да, конечно. Там, если у тебя что-то где-то, ты поцарапался, зашла инфекция, вот и нет огромного существа.
4: До свидания, как говорится.
5: Конечно. Именно поэтому вот такие вот явления, как зоопарки, но я подчеркиваю, хорошие, качественные зоопарки, такие как, например, Казанский наш, да?
4: Да. Слушай, это совсем как интересно дело. Будет вести их?
5: Вот об этом во всем. У нас же иногда...
4: Надеюсь, не как в фильме «Мальчишник в Вегасе», 18+.
5: Вряд ли. Но у нас иногда есть такие нетревожные новости Казанского зообоцада. Вот мы будем ожидать, возможно, что-нибудь поговорим об этом обязательно, потому что это невероятная история. Ну и сразу... Ну что, смотри, жираф есть, бегемот есть. Зебры.
4: Бегемот был прям, видел лично. Да. Зебры где-то спрятались, но они там есть.
5: Зебры есть, львы есть. Мадагаскар
4: львы,
5: готов.
4: Львы видел.
5: Есть. Охапка дров, Мадагаскар готов.
4: Мадагаскарские вот эти вот тоже там лемуры были. Вот. I like to move it, move it. Все с пластанными хвостами.
5: Вообще, ребята, что...
4: Забавные бегали. У нас есть сурикаты.
5: Да. Если вы вдруг увидите, что за рулем автомобиля 4 пингвина по прозвищу Шкипер.
4: Шкипер.
5: Рядовой.
4: Как там?
5: Капитан И.
4: И как там?
5: Рико.
4: Какой дворецкий, горецкий какой-то.
5: Ну, короче, если вы увидите, что 4 пингвина управляют самолетом, то знаете, в данный момент снимается очередная часть Мадагаскара прямо в Казань. Ну, а мы переходим дальше в следующий час, и у нас сейчас будет, ох, какое будет сейчас поздравление с днем рождения, ребята!
6: Утромены сделают твое утро.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
8: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Выдающимся казанцам вручили свидетельство лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в Казани на фестивале труда и доблести. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Максим Топилин, поздравляя лауреатов, отметил: «Люди, которые создают своими руками, своей головой, своими компетенциями новые продукты, крайне важны. Мы пытаемся стимулировать все, что связано с защитой и правами человека труда. Это темы совершенствования трудового законодательства, сохранения гарантий, заработной платы, привлечения кадров в сельскую местность, закрепление на предприятиях молодых кадров, программ по развитию среднего и высшего образования». В Татарстане увеличили поддержку семей при рождении тройни. Теперь выплата составит 100 тысяч рублей на семью вместо прежних 30 тысяч. Интересный факт. В течение дня ребенок может рассмеяться до 400 раз, в то время как у взрослого число таких моментов в среднем не превышает 15. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ой, дамы и господа. Не люблю вот это «дамы и господа». Я не знаю, вот все говорят «дамы и господа», а так не говорят, а говорят там какие-то ведущие не такие. Не знаю, мне очень нравится. Это такое обращение. Сразу я как будто бы в веке, не знаю, 19-м, я так обращаюсь. «Дамы и господа!» «Шпрештельмейстер», как будто я из церкви. Мне вот это нравится очень сильно. И такая вот эстетика. Так вот, стоит ли напомнить о том, что самое лучшее поздравление — это на Бимраде.
10: Абсолютно верно.
3: С днем рождения, с рождением первенца.
10: С покупкой квартиры.
3: С оформлением дубля в том же перинатальном смысле этого слова. Да, либо...
10: Свадьба, допустим.
3: Да, пожалуйста. Покупка квартиры, покупка гаража. Свадьба, разводы.
10: Разводы.
3: Да, юбилей.
10: Звоните.
3: Возможно, даже... поминки. Ладно, нет, нет, нет, нет, нет. Ну, все что угодно, на самом деле. Поздравим от всей души, сделаем это невероятно здорово, волшебно и так далее. Вот. Я что хочу сказать. У нас с тобой есть сегодня миссия.
10: Да, у нас есть миссия.
3: Да.
10: Которая выполнима.
3: Да. Мне нужна будет твоя помощь, Варя.
10: Хорошо.
3: Ты можешь, короче, петь песню «Матушка Земля» на фоне, громко.
10: А, на фоне, да?
3: Да. Ну, я тебе... я тебе отключу, скорее всего, микрофон. Мне надо просто, чтобы ты на фоне с отключенным микрофоном очень громко пел «Матушка Земля». Можно, пожалуйста?
10: Я попробую.
3: Ну все тогда. Я на тебя рассчитываю, потому что сейчас будет розыгрыш. Сейчас будет розыгрыш. Прямо сейчас, если надеюсь, трубочки все возьмут, и, Фарид, ты будешь петь. Ты поймешь. Ты
10: я
3: поймешь.
10: Понял.
3: Я понял. Махну рукой, ты поймешь, когда надо будет петь. Громко только надо будет петь. Понимаешь?
10: Я постараюсь.
3: Все.
10: Ладно. Постараюсь.
3: Ладно, все, погнали, ребята. Погнали, ребята. Музыка исчезла. О! Алло. Угу.
10: Начинать?
11: Матушка,
3: да, Надежда, здрасте. Да, извините, у нас тут шум ночи. Это новый директор магазина «Кон гениальный». Вот, и от вас кандидат к нам пришел, и я не пойму, он трезвый, не трезвый. Он, короче, взял микрофон, сейчас поет, говорит, что Надежда Куликова его направила и сказала показать свои таланты. Вы не подскажете, это что за явление у нас такое? Вы можете потише, пожалуйста, у нас магазин здесь, в конце концов.
11: Еще раз не поняла. Он взял микрофон и поет?
3: Да, да, он буквально поет сейчас. Мы его не остановить не можем. И говорит, что пришел от вас. Говорит, что Надежда Куликова. Ваш номер телефона назвал. Вы же Надежда Куликова?
11: Да, все верно.
3: Вот, и мы просто сейчас, в данный момент, прям вот мы не знаем, что с ним делать. Он не уходит. В зале поет «Матушка Земля». Нет, нам, конечно, с одной стороны нравится, но он всех распугал.
11: Это шутка. Отдай телефон.
3: Ладно, хорош, иди сюда. Подойди поближе. Да, это шутка. Ну, смотрите, если быть серьезными, да, мы сегодня разыгрывали эту сценку специально для вас, потому что любящий коллектив хочет от всей души поздравить с днем рождения. Мы вас поздравляем от всей души с днем рождения!
4: Мы не представьте, это шоу «Утромэн», друзья, Альберт Кузьякмедов и Фарид Галимов.
3: Это Бимрадио, да.
4: Это Бимрадио.
3: Значит... Там что-то на фоне происходит. Там тоже что-то поет «Матушка Земля». Дорогая моя, мы вас хотим, во-первых, передать слова благодарности. Вот, вам передают спасибо. Спасибо, что ты делаешь для развития компании, нашего коллектива. Я это говорю в пустоту, потому что Надежда скинула трубку. Я сейчас буду перезванивать. Надеюсь, сейчас все будет, опять возьмется.
10: Ну-ка.
3: Но связь нынче интересна. Алло, алло. Алло, алло.
4: Вот, нормально.
3: Пошло, да. Да.
4: Она на радости просто телефон разбила.
3: И теперь не берет трубку.
11: Алло.
3: Да, дорогая Надежда, да, да. Еще раз, да, связь сорвалась. Да. В общем, от всей души коллектив вас поздравляет. Вас благодарят за то, что вы делаете для развития компании, для коллектива. Они знают, что всегда можно вместе с вами попить кофе, обратиться за советом, просто с вами поболтать. Вы всегда поддержите в сложный момент. Всегда. Спасибо. Дальше цитата. Дорогая Надя, мы хотим пожелать тебе, чтобы рядом с тобой были такие же добрые, отзывчивые, надежные люди. Желаем душевного тепла, крепкого здоровья тебе и близким твоим, достатка, безграничного счастья. Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями и радостными событиями. И пусть все, о чем мечтается, обязательно сбывается. С любовью и уважением, твои коллеги. И мы! И мы присоединяемся!
11: Спасибо.
3: С днем рождения тебе!
11: Спасибо!
4: Надежда, поем «Матушка
11: Земля». Так круто!
4: Земля.
11: Так неожиданно! Спасибо!
3: Ну, Надежда, вы хоть немножко нам поверили, что директор магазина звонит? Хоть немножко, хоть не секунду. Было такое явление?
11: Да я даже, да, на секунду, да. Немножко поверила.
3: Нет, прекрасно.
11: Голос сотрудник.
4: О.
11: Думала, может, узнаю.
3: Спасибо еще раз.
4: Спасибо, спасибо.
3: От всей души поздравляем.
11: Спасибо огромное.
4: С днем рождения.
3: С днем рождения, коллектив. Я думаю, что примет ваши благодарности. Они, думаю, будут счастливы. Вот, всем большой привет. С днем рождения. Будьте сами счастливыми. Хорошего настроения на Бимрадио, как всегда.
11: Спасибо.
3: Хорошо вам отметить. Пока-пока.
11: Огромное спасибо.
3: Пока, с днем рождения.
11: Пока.
3: Ура!
4: Слушай, вот. В конце Надежда кого-то на десептиконском заговорила.
3: Да-да-да, там явно трансформеры планируют захват уже, видите, с сети.
4: Да.
3: Мы, у нас впереди утро-оки, и у меня для вас просто легендарный сюрприз, друзья мои. Если вы,
4: он уже в студии, кстати.
3: Да, если вы помните, то когда-то на одном из федеральных каналов я изображал Сергея Евгеньевича Жукова с группы «Руки вверх». Вот, и участник моей команды, он приехал в гости в Казань, он теперь работает с Алексеем Потехиным, который играет на клавишах.
4: Да.
3: И он здесь, и так что утро-оки обещает быть крайне интересным.
12: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
13: Реклама на Бим-радио.
14: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
15: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Советском Союзе известным производителем резиновых шлепанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области? Многие покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «сланцы» — это название обуви. Далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось в синоним слова «шлепанцы».
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Итак, дамы и господа, ну все-таки люблю я это обращение, дамы и господа. Еще дорогие друзья, люблю обращение да. очень.
6: А, ну к тарям вот он дошло.
5: Подряду дусла, дорогие друзья. Итак, у нас сегодня утро-оке, и утро-оке у нас необычный. Давайте немножечко дам вам предыстории. Во-первых, если вы помните, буквально 3 года назад был большой проект, назывался он...
6: Ну как там назывался?
5: Что-то светлее, чем артист, вот так. Примерно такая история была. Да, это было на федеральном канале, и вы, если помните, мы изображали там господин Жукова, у меня в команде было 3 человека, вот, и у нас, из нас но троих...
6: Мы, это вместо Альберта, и еще 2 человека, да-да-да. Не с радио старшего.
5: Да-да-да, это вот мы там встретились там в Москве. Так вот, и представляете, человек, который полуфиналистом стал проекта «Ярче звезд», я уже скажу это название, ничего страшного, я думаю, а нынче теперь солист группы «Поднимаем руки вверх» и Потехин Бен, который с Алексеем Потехин работает лично.
6: Он победил, получается, отнял паспорт у Потехина и с ним
5: работает. Да, и теперь наоборот. Ситуация резко перевернулась, поэтому я с огромным удовольствием хочу вам представить моего друга, как теперь мы так, как мы выиграли фестиваль 3-е место «Голос Кавказа». Могу...
6: Кстати,
5: мой друг, мой дорогой брат. Добро пожаловать в эфир в Казанский. Это у нас сегодня в гостях Влад Ворожцов. Привет, Влад!
6: Влад, привет!
7: Да, друзья, всем привет. И, кстати, я вчера говорил, меня все принимают за татарина.
5: Да, так вот, да, Фарид не даст собрать.
6: Да, кстати, похоже, реально.
5: Сейчас идет видеосъемка, и я думаю, что мы куда-нибудь вот. Обязательно в наши соцсети выложим специально.
6: Ты зашел, сказал, тебя зовут Ильнур, я бы точно поверил сразу. Да, какой, не знаю.
5: Да, во-первых, надо очень важно понимать, Влад, расскажи, пожалуйста, откуда ты? Чтобы, я в курсе просто, чтобы люди тоже знали, хочу, чтобы ты немножко рассказал.
7: Да, я с Иркутской области.
5: Это самое главное.
7: Да, Иркутская область, да, очень далеко еще от Иркутска, 250 километров, поселок, рабочий поселок Качук.
6: Ого.
5: Вот это да.
7: Да.
5: Что вы,
6: российская глубинка, можно сказать.
7: Да.
5: Я просто хочу всем нашим слушателям сообщить о том, что, если что, вы понимали, Влад вообще здесь не должен был оказаться. Он должен был улететь еще, по-моему, вчера, да. если я правильно помню.
7: Да, да, да.
5: Рейс перенесли, потом еще раз перенесли, и Влад вот, по чистой случайности перенесенных рейсов оказался здесь в гостях. Мне тебе вопрос. Вот, чтобы люди просто понимали, тебе сейчас до дома сколько добираться? Вот если у тебя там условно по времени. То есть, если ты вылетишь, сколько часов тебе это займет?
7: 3:40 до Красноярска, еще 2 часа с Красноярска до Иркутска.
5: Уже 5:40, и еще, наверное, тебе надо добраться до...
7: Еще 4 часа на машине.
5: 5:40, 9,5 часов пути потом на двух самолетах
6: на собаках машине. И на оленях, и вот да, он вот дома.
5: Наша любимая вообще присказка абсолютно. О, ну слушайте, ну ты работаешь с Алексеем Потехиным уже, получается, на протяжении какого времени?
7: 3 лет.
5: Трех лет?
7: Мы в октябре у нас выпуск вышел, а в ноябре у нас уже был первый концерт в Великом Новгороде.
5: Вот это, если что, чтобы вы понимали на секундочку. Да, потому что слушатели знают вот эту историю, когда концертный директор, по-моему, всем нам начал писать о том, что там, ребят, привет, не интересно ли вам? Вот я целенаправленно не отвечал, потому что такой, так, это не моя стезя, я не вокалист, отстаньте, я не могу петь, это мое хобби, это максимум. Вот, а я так был рад, когда узнал, что вот Влад согласился, и теперь он разъезжает по России с концертами. У него вот недавно буквально в Казани выступали, они в нашем уже теперь родном Максимилианском
6: Кстати, вот. Спустя 3 года тебя Потехин Сергеем не стал называть случайно?
7: Нет, нет.
5: В этом плане. Мне вообще мне нравится, как у вас строится взаимодействие внутри, потому что совсем недавно, вот мы просто Влада видели еще вчера вечером, так как надо Влада было ловить, пока он здесь. И там вот мы как раз обсуждали, что Потехин недавно в интернете предъявляли вот эти вот невероятные обвинения. Да. Просто кто-то предположил, что якобы Потехин, похоже, не трезво выступает, и просто это зачем-то...
6: А, рилс такой разлетелся, я тоже видел, да, всех там...
7: Да, это, кстати, концерт был в Москве, парк Яуза, это вот лето в Москве, вот у них фестиваль этот, мы выступали там, а у нас как раз был длинный гастроли, так сказать, 1.5 месяца, и он уже, это крайний концерт был, и все, он уже уставший, в принципе, не пьяный, даже... не громулечки, то есть как бы трезвый был, и девушка просто снимала, и у нее рилс на 600 тысяч залетел.
6: А внешне, потому что реально, он устал, но людям-то видно, кажется, что он там просто реально...
7: Люди забывают, что ему 54 года, алло, что у него мешки под глазами, да, это чувак, блин, он за 2 суток поспал 4 часа.
5: Да, это правда.
7: Чуваку 54 года, и что вы хотите? И еще обвинили, что он типа бухает.
5: Вообще моя любимая в интернете, просто что-то кто-то сказал, что куда-то полетело, что-то все это теперь поддерживают. Хотя нет, на самом деле, вот, говорит вам человек, который непосредственно работает с Алексеем. Алексею передавай, пожалуйста, огромный привет. Вот, наше уважение, наше почтение. Вот,
6: только что... я как в том фильме скажу: а кто не бьет?
5: Да, кстати, с удивлением обнаружил, что на тебя подписан мой брат, который был тогда присутствовал на съемках в Москве, если ты помнишь, он до сих пор на тебя подписан.
7: Иногда даже переписываемся, да.
5: Это кто не помнит, это просто мой брат должен был прийти, сказать, что Ирику большой привет я передаю. Он просто должен был прийти, сесть в массовку. Вместо этого он прошел туда-назад к артистам с очень серьезным видом, его везде пропустили, и он с нами тусил. Я до сих пор, это моя самая любимая история.
6: Подписал контракт с кем-то уже.
7: Он как это, как директор Альберта.
5: Да, потрясающе. Ну, естественно, вопрос, я думаю, который беспокоит абсолютно всех. Сергей Евгеньевичем же пересекались же вы же?
7: Да, вот юбилей же 30 лет им был. С Алексеем ездили в Лужники, 2 дня мы там провели. 2 дня концерт был. И потом...
5: С паузой, друзья мои, если что, не прям 2 дня шел, не 2 суток без остановки,
7: да.
5: чтобы опять артистов обвинять, да, непонятно в чем.
7: Да, 24-25 у них концерты были, если не ошибаюсь, ну, и все, и после этого автопати было тоже, то есть, как бы, ну, интересно, мы познакомились, и все, то есть...
5: Вот это самое вообще интересное, представляете, вот как, я просто хочу напомнить, чтобы вы понимали, почему я за Влада безумно рад. Влад, абсолютный работяга, он вокалист, профессионал, ведет, я помню, еще времена, когда в Железногорске-Лимском, как раз-то, когда ты был в шоу, ты приезжал, работал в ДК, вел детей, насколько я помню.
7: Да, я вокал преподавал.
5: Вокал преподавал, представляете, потом поворот судьбы я это называю, понимаете, потом мы приехали на съемки, мы снялись и разъехались, Владу классное предложение от Алексея Потехина пришло, и вот теперь Влад буквально общается со всеми, кого мы слушали 92-2000, и продолжаем слушать, и,
6: ну,
5: это,
6: классно же,
5: и это вообще невероятная история. Спасибо, во-первых, что ты до нас доехал.
6: Ну, кстати, сильно жизнь поменялась вот с такими гастролями теперь?
7: У меня, честно, вообще ничего не поменялось.
5: Ну, работа появилась теперь некая просто.
7: Да, работа просто есть. На самом деле, я до этого же работал всегда, так сказать, в ресторанной индустрии, кабаки. Да. И вот шоу-бизнес для меня это примерно то же самое, те же кабаки, только масштаб чуть побольше.
6: Ну, перелетом больше стало, я думаю, вот это все.
7: А система та же самая, те же арт-директора, те же заказчики.
6: Да, это же, да, все внутрянку мы знаем.
5: Ну, мы вот вчера недавно слушали немножечко демки и песни, которые Влад уже сольно записывает от себя. Вот, мы поэтому будем обязательно ждать тебе в этом поприще. Большой удачи. Ну, сегодня, слушайте, так как у нас утро-ойки, мы по-другому и не могли никак вообще абсолютно пройти мимо группы «Руки вверх». Вот, поэтому... Вот, и мы спросили просто у Влада песню, которую ты любишь исполнять, и эта песня называется, она «Сынишка», насколько я правильно помню.
7: Да, либо «Назови его как меня».
5: Да, поэтому...
6: Да, но вы поете, я нет, поэтому сегодня я Потехин.
7: Нет, вы поете, а я нет.
6: Я буду на ноутбуке, как на кладбище.
5: Ну что ж, как хочешь, Фарид, если честно, потому что, если что, я тебе всегда с удовольствием убавлю микрофон, а... Ладно, давайте.
7: С утра я еще никогда не пел.
5: Да, серьезно, так что все, мы тут, смотри, это утро-оки, вот представь, 4 утра, мы настроя, нас уже ненавидит персонал и начинает играть вот эта вот музыка вообще.
6: Раз утра не пел, наливай.

0: жизни на самом деле сегодня.
1: Кстати, постоянно в интернете меня обвиняют, что мы поем под плюс Жукова.
2: Нет,
1: и причем молодого
2: ничего
1: Жукова.
2: Подобного.
0: Это все, вот вы сами все слышите, живой звук, абсолютно живой звук, все

0: деньги, понимаете?
1: Плюс 7.
0: Сижу в пустой курилке и, ну вот буквально такое сообщение. Очень хорошо вообще. Так, ну в этот момент обычно все танцуют. Приглашаю девчонок, и это завершение песни, поэтому, дамы и господа, еще раз спросим, Влад Ворожцов сегодня у нас в гостях, но у вас с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены».
1: Влад, ну крутой, конечно, класс вообще, класс.
0: Да, слов нет. Да, слушай, ну
2: спасибо.
0: Я уже и забыл, как же ты классно звучишь, на самом деле, за эти 3 года. Я нет-нет, конечно, пересматриваю наше видео, но вот это вот и опять энергия, опять воспоминания о наших съемках, как мы там буквально несколько дней переживали, не спали, чего там только не пережили, эти все гримы.
1: Мне нравится, смотри, как вам костюм раздавали вот эти вот, помнишь?
2: Это вообще было интересно.
0: Раза 3 нам меняли просто друг на друга. Одели, посмотрели, нет, не то. Давайте еще перетасовали. С гримом, нам еще петь. Мы плохо спали, мы дико переживаем. Нам выступать, мы на мандраже. У всех, кстати, у нас была первая съемка ведь это.
2: Да, первая съемка. И это первый сезон было. Там было все так очень интересно, все так круто. Но, конечно, когда я Альберта увидел, мы с ним познакомились. Было очень интересно. Он такой, вроде бы же общительный, разговаривает так интересно. Но в нем вот эти вот глаза. Страшно ему.
0: Страшно, абсолютно. Я
2: не такой, если что, я вообще не вокалист.
0: Я сразу вообще все отдал. Я сказал, все сразу. Ребята, вы что хотите делать? Я вот вообще не вокалист.
1: Юрий напишет нам, ух, супер, ребят, прям делайте деньги. Прямо нам. Спасибо, Юрий.
0: Вот, спасибо, друзья мои. Все, ой, у нас уже по времени. Да, друзья, еще раз огромное спасибо всем, кто написал приятные сообщения. У нас впереди рабочий полник, у нас впереди вечернее шоу «Вечерний Трубим», у нас впереди легенды бенды или приветы привет. Ну, а сегодня специально для вас был спецвыпуск. Впереди у нас, кстати, будет песня «Руки вверх, она меня целует». Там поздравления от Сергея Евгеньевича Жукова с днем рождения Бим-радио. Я просто обозначаю, что она будет совсем скоро. Ну и благодарю еще раз. Влад Ворожцов сегодня был у нас в гостях.
2: Да, спасибо Влад, большое. Спасибо, что пригласили. Это очень-очень приятно. Видишь, как все сложилось. Задержали все рейсы, и я попал на Бим-радио.
1: Тебе хорошо долететь, кстати, наконец-то.
0: Да, обязательно, чтобы тебе больше ничего не переносили. Будем тебя ждать еще. Приходите, всяческих успехов. Вот, Алексей передавает нас огромный большой привет и низкий поклон. И на этом все, друзья мои. Завтра утром мы вернемся ровно в 7 часов утра. С вами были сегодня, напомню, еще и Фарид Галимов сегодня были.
1: Да, я Альберт Кузяхметов.
0: Завтра вернемся в 7 часов. Все, пока, пока, друзья мои. Влад, пока.
2: Пока,
0: до новых
2: встреч.
0: Пока.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
7: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.
10: Всем привет, это Сергей Жуков, группа «Руки вверх». Хочу поздравить Бим-радио с днем рождения. Пожелать побольше хороших песен, море прекрасного настроения и огромное количество благодарных слушателей. Почаще крутите наши песни на Бим-радио. Увидимся!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Выдающимся казанцам вручили свидетельство лауреатов электронной доски почета Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в Казани на фестивале труда и доблести. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Максим Топилин, поздравляя лауреатов, отметил: «Люди, которые создают своими руками, своей головой, своими компетенциями новые продукты, крайне важны. Мы пытаемся стимулировать все, что связано с защитой и правами человека труда. Это темы совершенствования трудового законодательства, сохранения гарантий, заработной платы, привлечения кадров в сельскую местность, закрепление на предприятиях молодых кадров, программ по развитию среднего и высшего образования». В Татарстане увеличили поддержку семей при рождении тройни. Теперь выплата составит 100 тысяч рублей на семью вместо прежних 30 тысяч. Интересный факт. В течение дня ребенок может рассмеяться до 400 раз, в то время как у взрослого число таких моментов в среднем не превышает 15. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: песня, которая совершенно не соответствует настроению погоды за окном. Друзья, всем здравствуйте! Прекрасного вам понедельника! Традиционно в эфире БИМ Радио появляюсь я, Камила Ягудина. Ну и всем пожелаю побольше сил, терпения, может быть, настойчивости даже в достижении поставленных целей. У нас впереди с вами сразу несколько часов, которые мы проведем, используя с радостью и с удовольствием. С 12.00 стартует рабочий полдник, напомню, а впереди у нас «Золотые нулевые». Давайте послушаем композицию Валерии «Самолет». Кстати, эта песня получила новую жизнь в 2025 году, когда ее перевыпустили, сделали обновленный вариант. И вот, собственно, эта композиция стала первым синглом с нового альбома Валерии. Ну что, давайте окунемся в «Золотые нулевые». «Самолет» в ремиксе.
1: «Золотые нулевые». Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

5 сентября, середина, сегодня 14 сентября, за нас уже посчитали, сколько осталось до Нового года. Ну куда вот время торопим? Но, тем не менее, до Нового года, друзья, в рабочих буднях 77 дней, то есть 77 дней работаем. Впереди 17 рабочих недель, 2 из них пройдут в сокращенном режиме. Вот такие расчеты.

0: А давайте-ка узнаем, что у нас творится на дорогах Казани. Путевые заметки впереди для всех водителей. Слушаем внимательно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Яндекс.Карты сообщают, что 3 балла ситуация в городе. Есть крупнейшие пробки на улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной 7 минут. И небольшой затор. Не могу отнести к крупнейшим пробкам. Язык не поворачивается. На Карла Маркса от Епеева до площади Свободы ехать 4 минуты. Мосты и дамбы все свободные, все по нулям баллов. Вот так вот. Хорошо. С утра пораньше в Казани.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Рынок труда Татарстана активно осваивают и профессии. Все выше ценится умение интегрировать нейросети в рабочие процессы. Такие навыки не являются строго обязательными, но заметно усиливают конкурентоспособность специалиста. Особенно заметен рост спроса в финансовом секторе, в сфере бизнес-услуг и образования. С 1 сентября 2027 года начнет действовать новый стандарт для старшеклассников. Ученики смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и осваивать все дисциплины на базовом уровне. При этом профильное обучение по 6 направлениям сохранится, а школы получат возможность гибко формировать узкоспециализированные группы. По данным синоптиков, в Татарстане с 15 сентября стартует очередной теплый и сухой период. Метеорологи характеризуют это как вторую волну бабьего лета, либо старт нового погодного этапа. Он продлится не менее 2 дней. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Среди счастливых людей хочется надеяться, и мы тут с вами собрались одной дружной, приятной компании. Меня зовут Камила Ягудина, всем доброго понедельника, продуктивного максимально. Маркус Лейтон у нас далее в продолжении часа, Call Me Maybe. В 12.00 стартует рабочий полдник, там все как полагается, игры, информация и много всего полезного и интересного будет обязательно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что Тариф – это название острова в Средиземном море, где во времена арабского правления в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Наслаждайся осенью с BIM Radio.

Но тем, кто плохо себе представляет, что из удовольствия нас ожидает, друзья, давайте проанонсирую. Беарвульф будет очень скоро. Дэвид Гетта и Джастин Бибер объединились с тандемом, а также Клава Кока и «Руки вверх». По-моему, отличная у нас музыкальная подборка. Присоединяйтесь и вместе давайте будем делать понедельник днем особенным, приятным.

Ну и чтобы вы тоже знали, друзья, нас слушает более 200 тысяч человек круглосуточно. К нам присоединяются все новые и новые города вещания. Нас слушает помимо Казани, Елабуга, Альметьевск, Бугульма, Знакаево и Нурлат. Туда шлем, конечно же, большой привет. И тоже вам, друзья, желаем прекраснейшего понедельника вместе с БИМ-радио.

0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Рынок труда Татарстана активно осваивают и профессии. Все выше ценится умение интегрировать нейросети в рабочие процессы. Такие навыки не являются строго обязательными, но заметно усиливают конкурентоспособность специалиста. Особенно заметен рост спроса в финансовом секторе, в сфере бизнес-услуг и образования. С 1 сентября 2027 года начнет действовать новый стандарт для старшеклассников. Ученики смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и осваивать все дисциплины на базовом уровне. При этом профильное обучение по 6 направлениям сохранится, а школы получат возможность гибко формировать узкоспециализированные группы. По данным синоптиков, в Татарстане с 15 сентября стартует очередной теплый и сухой период. Метеорологи характеризуют это как вторую волну бабьего лета, либо старт нового погодного этапа. Он продлится не менее 2 дней. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

The Hard Way называется данная композиция, то есть трудный путь. Ну, как мы выяснили, благодаря Яндекс.Картам, с путем у нас все нормально, путь прямой, без всяких помех. Я про казанские автомобильные дороги, друзья. Кстати, эту же информацию я обновлю в финале этого часа, а в 12.00 стартует рабочий полдник, где вам пригодится номер +7 972 42 102 8. Напомню, что у нас есть Макс и Телеграм. So where do we go?

0: Извечная философская мысль: не родись красивой, родись счастливой. Почему на этапе рождения надо выбирать? Либо ты примкнешь к лагерю красоток, либо к лагерю умняшек. Почему совместить нельзя? Мы совмещаем и приятное музыкальное времяпрепровождение, и, конечно же, информация тоже льется и в любимых новостях. И, в принципе, я вам стараюсь тут-там рассказывать какие-то интересные факты. Вот, например, у нас впереди золотые нулевые. Будет знаменитый танцевальный трек британской певицы и диджея Sonic. Называется он Sky. Он был выпущен в 2000 году. Композиция, кстати, была написана самой Sonic в соавторстве с ее постоянными продюсерами и музыкантами. Надо сказать, что это были верхние строчки хит-парадов Европы. А по словам самой исполнительницы, на создание и эмоциональный настрой композиции во многом повлияло рождение ее ребенка. Давайте послушаем, окунемся в эту ностальгию.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день обязательно, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: на Бим Радио.
1: Итак, давайте посмотрим. 3 балла. По-прежнему ситуация в городе согласно Яндекс.Картам. Есть значок ДТП на Мамадышском тракте, если двигаться от улиц Курынова в сторону Натана Рахлина. И вот как раз-таки на этом повороте-развороте здесь отмечен значок ДТП уже, который собрал, кстати, внушительную пробочку. И написано, что ДТП в левом ряду. Насколько там все сильно, не знаю. Пока что они в список крупнейших пробок в городе не попадают. На Астрономической улице в центре города от Кремлевской до Правобулачной 5 минут время проезда. Чернышевского от Нариманова до Левобулачной 5 минут. Ну и 3 минуточки потратите на улице Пушкина от Чапова до Правобулачной. Мосты и дамбы все по 0 баллов.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Время работы российских детских садов могут продлить до 8 вечера. Такое предложение внесли в Госдуме. Мера направлена на то, чтобы семьям было проще выстраивать баланс между профессиональными обязанностями и родительскими задачами. В Госдуме выступили с инициативой ввести дополнительные штатные единицы для врачей и учителей в небольших населенных пунктах и малочисленных районах. По мнению авторов предложения, действующие федеральные нормативы численности медработников и педагогов не учитывают особенности территорий и потому недостаточны для районов, где живет менее 10 тысяч человек. Согласно данным ученых, музыка эффективнее способствует восстановлению после острого стресса, чем звуки воды. Расслабляющие мелодии помогают быстрее прийти в себя после напряженной ситуации. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник. 102,8. 102,8. Бимрадио.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
5: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
7: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
9: Рестораны вкусом порадуют вас.
10: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро. Площадь Тукая. Без возрастных ограничений.

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Приветствую, друзья! Рабочий полдник. Вот как вам обещала, на протяжении пары часов, так и все случилось. Ровно в полдень стартует на БИМ-радио. Меня зовут Камила Ягудина. Всем, кто делает БИМ-радио громче, шлю большой горячий привет. Ну и не зря, кстати, потому что у нас уже замаячила игра «Музыкальный пересказ» на горизонте. А это значит, что может дозвониться любой человек. А мне нужно два участника, мужской и женский голос в идеале. Те, кто не выигрывал подарки на БИМ-радио более месяца. Итак, 292-102-8 наш номер телефона. Звоните, давайте поиграем. Два участника мне необходимы для этой игры. Подарок тоже классный есть у нас. Давайте проверю, чтобы вот... Да, все есть. Подарок есть. Настрой боевой есть. Песня тоже готова, которую я буду загадывать. Осталось только от вас, друзья, найти двух участников. Двух меломанов, которые будут отгадывать песню, которую я загадаю.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что помимо «Красной книги», в которую с 1958 года ученые заносят редкие виды животных и растений, есть еще и «Черная книга». В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рабочий пол.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, музыкальный пересказ у нас стартует. Есть два участника. Это Азат и Гузелия. Сейчас я их вам представлю. Перед этим расскажу, что сегодня на кону у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Песню я уже подготовила. Сейчас будем разгадывать с нашими участниками. Песня легкая, на самом деле. Я верю в каждого из них и уверена, что каждый из них сможет выиграть. Гузелия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Куда направляетесь? Слышь, что в дороге?
2: Я припарковалась, и нормально.
1: Да-да-да, ну а вообще куда направляетесь? Да, я очень строга в этом плане, всех заставляю парковаться.
2: Косметические процедурки.
1: Ой, слушайте, как это мило, как это по-девчачьи. Ну не больно, ничего у вас там? Сегодня день боли или день удовольствия все-таки?
2: Анестезию делают.
1: Вот так вот, на что только мы, женщины, не идем ради нашей красоты небывалой, невероятной. И у нас философски настроенный Азат тоже куда-то направляется. Азат, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот видите, как Гузелия сразу припарковалась, тут же моментально. Я знаю, что вы тоже уже это сделали. У вас как понедельник начался, рабочий или все-таки такой на расслабоне больше?
3: Вот, вы маленечко клякаете.
1: А что маленечко?
3: Клякаете, не совсем понятно.
1: Ой, что-то не очень у нас хорошо слышно. Ну ладно, я буду надеяться, сейчас Азат у нас все с вами выровняется. Четко, внятно от вас и от Гузелии мне нужны ответы. Я сейчас буду загадывать вам песню, говорить подсказки. Исполнителя называть не надо. Я даже более того скажу, это девушка-исполнительница. То есть это чисто для того, чтобы вы сообразили о том, как называется песня. Сначала подсказки будут издалека про исполнительницу, потом про песню. И вот когда кто-то из вас догадался, о какой песне идет речь, вы мне четко, внятно выдаете название этой песни в эфир. Кто первый, тот и молодец. Поехали. Итак, исполнительница, да, девушка. Она начала свою карьеру еще в детстве, снявшись в нескольких выпусках знаменитого детского киножурнала «Ералаш». В начале карьеры ее личность была под строжайшим секретом. То есть вместо живого человека в клипах и на обложках альбомов зрители видели двухмерного 3D-персонажа в стиле аниме. Живьем она...
2: Глюкоза.
1: Так, хорошо. Давайте теперь про песню. У меня...
2: Молчу.
1: Будем. Не, Гузелия, вы молодец. Но это мне нужно название песни. Итак, смотрите, песня, значит, появилась весной 2003 года, возглавила хит-парады и получила награду «Песни года». Стала вообще фактически ее дебютной такой песней и карточкой ее визитной. То есть мы знаем...
2: Моя невеста, честно,
1: ну,
2: честная.
1: Ну все, даже вы не дали шанса Азату как-то поучаствовать. Азат, вы с нами тут? Азат.
3: Алло, я вас, если честно, 15% услышал ваше слово.
1: Очень жаль, но вот такая связь. Ничего не могу сделать, я даже перезванивала вам, пыталась как-то вот все это сделать. Азат, ну давайте быстренько приветики, может, передадите, мы услышим ваши приветы в эфире.
3: Алло, ё-моё, что со связью?
1: Ну вот, что-то со связью, да, вообще не слышно, ну, очень жаль. В любом случае, Гузелия, вы настолько оперативно и быстро догадались о том, какая песня, что, я думаю, даже при наличии хорошей связи, ну, очень сложно было вас обойти. Вы меня хорошо слышите, я вас тоже, давайте приветики ваши.
2: Привет и всем, кто узнал моей подруге Алие. Она меня сейчас слушает, болеет за меня. Да. Вот, всем хорошей продуктивной недели. Говорят, понедельник день тяжелый, но пускай он будет у всех легким. И быстро пройдет рабочая неделя.
1: Слушайте, да не торопите время, наслаждайтесь. Зачем все всегда торопят время, а потом, когда стукнет 90... Я понимаю, в 90 мы такие, ой-ой-ой, вся жизнь пролетела. Каждым днем надо наслаждаться. Вот сегодняшний день, он, смотрите, какой солнечный. Вы лучше косметологу привет передайте, чтобы ничего там не напортачили. И чтобы вы красоткой, чтобы вы продолжали понедельник. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня вот так вот перышки чистите. Вы невероятная красотка. Трубку не кладите, я к вам сейчас вернусь за эфиром. Друзья мои, а мы уходим на песню, которую, собственно, и пытались отгадать наши участники. Ну, не заладилось у нас с Азатом по связи, ничего страшного. У него будет еще шанс и возможность дозвониться и поиграть. Зато Гузелия, вон какая, молодец, сразу же догадалась. Невеста, глюкоза, пожалуйста.

0: На БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
4: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажи и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
7: Улица Техническая, 10А, 16+.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажи и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Время работы российских детских садов могут продлить до 8 вечера. Такое предложение внесли в Госдуме. Мера направлена на то, чтобы семьям было проще выстраивать баланс между профессиональными обязанностями и родительскими задачами. В Госдуме выступили с инициативой ввести дополнительные штатные единицы для врачей и учителей в небольших населенных пунктах и малочисленных районах. По мнению авторов предложения, действующие федеральные нормативы численности медработников и педагогов не учитывают особенности территорий и потому недостаточны для районов, где живет менее 10 тысяч человек. Согласно данным ученых,

0: Музыка эффективнее способствует восстановлению после острого стресса, чем звуки воды. Расслабляющие мелодии помогают быстрее прийти в себя после напряженной ситуации. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Итак, сегодня 14 сентября, и немало известных людей родились в этот день в тот или иной год, и даже более того, в тот или иной век, в то или иное столетие. Давайте посмотрим и вспомним. В 18 веке Александр фон Гумбольдт, это великий немецкий ученый-энциклопедист, родился, физик-метеоролог и географ, один из основателей географии как самостоятельной науки. Также в 19 веке, 14 сентября, на свет появился Иван Павлов. Это великий русский ученый-физиолог, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, первый российский лауреат Нобелевской премии. Игорь Кириллов – это легендарный советский диктор центрального телевидения, народный артист СССР, бывший голос программы «Время» тоже в 1932 году. Ну и если говорить про актеров, то здесь не можем не вспомнить Сэма Нила, известный новозеландский актер, блокбастер «Парк юрского периода». У него там главная роль доктора Алана Гранта. Но давайте посмотрим, кто же из великих родился в этот день среди слушателей Бим Радио, те, кто подписан на группу Бим Радио Казань. Те, кто сейчас онлайн, у кого реальная аватарка и сегодня празднует день рождения, те имеют возможность получить в прямом эфире Бим Радио поздравления. Ну и, кстати, напомню, друзья, что у нас есть уникальная возможность. Дозвонитесь по номеру 2-930-800. Вам расскажут, как можно заказать уникальное поздравление для близких и родных. Это может быть розыгрыш, стихотворение, песня, диалог, звонок с песней. Все, что угодно от ведущих БИМ-радио, от любимых ведущих для ваших любимых. Все очень просто и легко. Итак, поздравляем сегодня 14 сентября. Свой день рождения отмечает Адель Гениатуллин, город Казань. Ольга Питерская, город Казань. Зульфат Замалиев, тоже город Казань. Далее Наталья Валиулова, Дмитрий Болонин. Это все у нас Казань. Я думаю, еще города-то будут, нет? Нет, сегодня одна Казань вот так вот у нас подборки. Артем Максимов и Делюс Идрисов. Вас всех поздравляем с днем рождения. Пожелаем вам крепкого здоровья, удачи, успехов. И чтобы понедельник действительно для вас был приятным праздничным днем. А как же может быть иначе? Это был первый тост в эфире Бим Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Братья Гримм со своей знаковой песней «Робинзон». Это были золотые нулевые. Друзья мои, мы с вами планомерно движемся к финалу этого часа. Расскажу, кстати, в путевых заметках о том, как ДТП, про которое я упоминала на Мамадышском тракте, в итоге вылилось в самую пока что длинную пробку у нас в городе. Но, тем не менее, не унываем, уже предупреждены, уже знаете, что надо быть максимально внимательными и, может быть, планировать другие маршруты. О ситуации буду докладывать. Напомню, в конце часа у нас путевые заметки. Ну и также здесь рабочий полдник. Для связи есть номер плюс 792-72-102-8. Ну, в общем, мы вас ценим, любим и ждем, конечно же, ваши отзывы о Бим-радио. Пишите в Дубльгиз, Яндекс и на других платформах, за что вы нас любите, что вам нравится и как мы вас вдохновляем. Нам будет очень приятно. Спасибо. Поехали далее.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ситуация, согласно Яндекс.Картам, в городе оценивается на 3 балла, и у нас есть явные претенденты на лидерство среди пробок. Это внезапно первое место сюда врывается улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 12 минут. В затылок дышит Мамадышский тракт от Клубной улицы до Натана Рахлина 9 минут. Ну и Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 6 минут. Других крупных пробок нет. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Так держать. Напомню, что на Мамадышском тракте весь затор из-за ДТП в левом ряду, а на улице Мира традиционно начались дорожные работы, которые, в принципе, всю прошлую неделю тоже собирали пробочки, овации и аудиторию. Все, завершаем путевые заметки. Мия Бойко у нас далее в продолжении часа. Мы планомерно его завершаем и переходим в следующий. Это рабочий полдник, Камила Ягудина. Всем доброго понедельника.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

стали известны самые необычные и редкие имена среди детей в казанских семьях. Среди мальчиков зарегистрировали Филиппа, Адриана, Ясона, ну, не знаю, ну, вроде так ударение, Янтимира. И еще среди девочек Сабира, Айзеряка, Ильяра, Ильмаза, Саида и Зарифа. Ну, вот такой набор. Может быть, кого-то на что-то вдохновили.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Через госуслуги можно будет оформить пропуск в заповедники и национальные парки России. До 1 декабря 2027 года Минцифры и Минприроды должны наладить подключение профильных учреждений к этому сервису. В Госдуме выдвинули инициативу сократить рабочую неделю на 2 часа для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. При этом зарплата должна остаться на прежнем уровне. Дополнительное время позволит родителям без спешки забирать ребенка, водить его к врачу или на занятия, помогать с домашними заданиями. Психологи отмечают, что работа в пятницу нередко становится причиной эмоционального выгорания. Не лучшими днями для рабочих задач специалисты также считают понедельник и четверг. В начале недели мозгу требуется время, чтобы войти в рабочий ритм, а к четвергу накапливается усталость, человек уже мысленно готовится к отдыху. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Ну, прям, знаете, какая-то такая песня про психологию. Вообще есть мнение у психологов о том, что бывшие партнеры за спиной ругают, говорят, и все это сводится лишь к одной мысли. Это поведение говорит исключительно о них и об их внутренних проблемах, а не о ваших реальных недостатках. Поэтому действительно пофиг, как говорит Ольга Серябкина. Но что не пофиг? То, что у нас здесь, друзья мои, рабочий полдник, всех приглашаю присоединиться. Камила Ягудина, Бим Радио, всем здравствуйте и прекрасного вам понедельника.
1: Предвыборная агитация на Бим Радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном? Северный полюс находится на уровне моря, а Южный – на высоте 2800 метров над уровнем моря. Кроме того, Северный полюс освещается Солнцем почти на неделю дольше, чем Южный.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рабочий пол.

0: Симфония от диджея Криса Паркера. Друзья, в эфире Бим Радио. Кстати говоря, буквально вот на днях, в пятницу, глава Минпросвещения сказал и четко расставил акценты, что проверять домашние задания школьников – это обязанность учителя, а не родителей. Потому что родители часто жалуются, что вот, мол, подготовка домашних заданий – это настоящая головная боль для всей семьи. И много часов вечеров уходит на вот это вот разъяснение правил, растет напряжение в семье и так далее. И в итоге министр просвещения Сергей Кравцов объяснил, что на самом деле должна строиться помощь с домашней работой именно с позиции того, что ученик обращается к учителю или учитель сам обращает внимание на какие-то промашки и недочеты. У родителей свои дела, а домашняя работа сдается ученикам. Хорошо, конечно, когда у взрослых есть время и возможность помочь, подсказать, проверить. Однако учитель, именно учитель, проверяет знания школьника. Как считаете вы, все-таки родители должны принимать какое-то участие вот во всей этой проверке, помощи, может быть, ребенку с домашними заданиями? На каком этапе? Может быть, только младшая школа? Или наоборот, в младшей школе он сам, а дальше уже пойдет что-то нереально сложное. И тут, конечно, помощь родителя будет весьма кстати, хотя бы помощь моральная, да, там подойти, сказать, ты можешь, дружок, давай. Либо это действительно полностью заслуга и обязанность школы, учителей, которые должны мониторить, контролировать каждого ученика с их домашней работой. Может быть, поменьше задавать, не знаю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если наболело, вот как раз вчера, например, в субботу делали домашнюю с ребенком, то тоже напишите, как вы считаете, должно правильно все это строиться. Потому что тема домашняя работа, родитель, учитель, это, мне кажется, извечная тема. Можно обсуждать религию, прививки, а можно вот тему домашних заданий для школьников. Напишите, что думаете вы, с удовольствием почитаю. Макс, Телеграм, у нас все есть.
1: Привет.

0: Lil Nas X и Jack Harlow, Industry Baby. И сейчас предлагаю сделать погромче Beam Radio не ради песни, друзья мои, а ради наших с вами дебатов, дискуссий, обсуждений, называйте как хотите. Родители школьников, я думаю, вот прям активно могут принять участие. У нас наболевший очень горячий вопрос. Кто, по вашему мнению, должен проверять домашку у детей? Минпросвещение четко говорит, что это обязанность школы и учителей, а не мамы и папы должны во все это быть вовлечены. Но давайте будем объективны. Как это выглядит в реальной жизни? Ведь согласитесь, мы все равно проверяем, подсказываем, помогаем. Вот вы, конкретно вы, как контролируете каждую строчку в тетрадке? Или считаете, что ребенок сам должен делать абсолютно все с первого класса, без всякой помощи? Стоит ли вообще вмешиваться в этот процесс? Или мы своими проверками только губим детскую самостоятельность? Вот расскажите, как это у вас в семье? Из-за чего все выходные, суббота, воскресенье плакали над учебниками? Математика, русский, английский. Делитесь вашим опытом и, конечно, мнениями. Напомню, что я принимаю ваше сообщение. +7 972 72 42 102.8. Макс и Телеграм. Вот давайте посмотрю. Например, Татьяна считает, что ребенок должен учиться сам. Домашняя работа дается детям, а не родителям. Согласна, Татьяна, тоже устала от домашки. Родитель должен только проконтролировать, чтобы ребенок сделал ее. Помог, если ребенок не справляется самостоятельно. Но на деле, конечно же, все иначе. Вот идеальная утопия в вашем сообщении, но по факту получается так. Начинаешь контролировать, открываешь, выясняешь, что что-то там не доделал, не собрал, где-то что-то упустил, потом намалевал кучу ошибок. Вот у меня в выходные сидел, сидит, полтора часа делает английский. Потом подхожу, выясняется, уже третья попытка осилить упражнение. Я говорю, ну ты что сразу-то не спросил, мы бы вместе сделали. В итоге все пришлось листочек вырвать из тетради и заново писать все это дело. Получилось длиннее, дольше, неудобнее, некомфортнее. А вот если бы сразу обратился, например, сразу бы помогла, то было бы все намного оперативнее. Ну, это так вот получилось. История жизненная. Пишите свое.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
4: 0+.
6: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: надежных руках.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
1: 0+.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Через госуслуги можно будет оформить пропуск в заповедники и национальные парки России. До 1 декабря 2027 года Минцифры и Минприроды должны наладить подключение профильных учреждений к этому сервису. В Госдуме выдвинули инициативу сократить рабочую неделю на 2 часа для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. При этом зарплата должна остаться на прежнем уровне. Дополнительное время позволит родителям без спешки забирать ребенка, водить его к врачу или на занятия, помогать с домашними заданиями. Психологи отмечают, что работа в пятницу нередко становится причиной эмоционального выгорания. Не лучшими днями для рабочих задач специалисты также считают понедельник и четверг. В начале недели мозгу требуется время, чтобы войти в рабочий ритм, а к четвергу накапливается усталость, человек уже мысленно готовится к отдыху. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Где же ты? Где нас можно найти? Нас можно всегда на Бим-радио найти. Ваши любимые ведущие, для вас любимых стараемся. Давайте посмотрим, что пишете вы по поводу обучения, по поводу домашней работы. Напомню, что мы обсуждаем. Домашняя работа в школе – это все-таки чья головная боль? Ребенка, учителя или все-таки родителя, который после работы превращается в строгого репетитора? Напомню, что Минпросвещение настаивает, проверять уроки – это задача учителей, а родители просто поддерживают. Ну, как поддерживать? Чем поддерживать? Не совсем понятно. Артем пишет, дочка ходит во второй класс, в домашнем задании просто стараюсь помочь ей понять само задание. К примеру, на днях учили скороговорку. Даже любезно выложили скороговорку. Курьера-курьер обгоняет в карьер, не страшен карьер, коли ловок курьер. Да уж, эти курьеры в карьерах и на дорогах Казани вообще отдельная песня. Мы потом еще это тоже обсудим. Но дочка учила, но не понимала, что учит. Ей этот текст ни о чем не говорит, потому что ни слова «карьер», ни слова «ловок» ей просто не знакомы. И таких примеров много. По мне, это самое верное. Надо просто помочь понять домашнее задание, что от нее требуется. Потому что учебники современные просто ужасные. Они изначально непонятно объясняют. А вот должно ли быть так, что непонятно домашнее задание? Мне кажется, именно Минпросвещение про это и говорит. Не просто задать ребенку учить пословицу с непонятными какими-то там архаичными словами, да, которые в непонятной форме. Ну вот, например, ребенок наверняка, второклашка бы поняла, что такое ловкий человек. Ну вот ловок действительно звучит уже совсем по-другому, как тут непонятно немножко, криво-коряво. Хотя нормальное слово, но... Вот это вот, может быть, задача не родителя все-таки, а учителя и школы. Как вы считаете, напомню, что это мнение Артем. Вот любящий папа посидел, помог ребенку хоть понять, что от него требуется. И, в принципе, может быть, это правильный подход. Так, еще кто-то мне там что-то писал про... А, вот, я вчера с дочкой четвероклассницы делала окружайку. Народ, ну какая проверка родителями? Мы с мужем чуть не развелись, пока спорили, почему белка меняет шубку. Учителя, умоляю, ну проверяйте сами, сохраните наши браки. Всем хорошего дня, пишет Катерина. Катерина, вот только для того, чтобы сохранить браки, я думаю, Минпросвещение еще сильнее возьмется за учителей, объяснит им, что, ну вот деткам нужно объяснять, да, что делать. И почему белка-то меняет шубку? Что там за вопрос был такой краеугольный, сложный? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Обсуждаем, нет, не шубки белок, а обсуждаем, кто все-таки... ответственен за домашнюю работу школьников. Сам школьник с самого начала, с измальства, так сказать, с первого класса сам сидит, все делает. Кстати, сейчас же с этого года вообще официально не должны задавать домашнюю работу первоклашкам. Либо ему все-таки в младшей школе надо помогать, в средней пусть уже сам там барахтается с Божьей помощью. Ну, а старшеклассников мы перекидываем на репетиторов. Либо все-таки это задача родителей контролировать, следить, бдить, потому что вот момент упустишь, и все, как говорится. И дальше все покатится уже в какую-то бездну. Что думаете на эту тему вы? Как вы провели выходные с домашними, с ребенком? Расскажите, очень интересно будет узнать. Кто громче кричал в семье?

продолжаем тему обсуждения домашней работы. Вот далее у нас впереди композиция «Ночь напролет». А ведь действительно в некоторых семьях вот ночи напролет, вот эта вот домашняя работа. Я свое детство вспоминаю. Уже 11, уже ты умираешь, спать хочешь, глаза слипаются. Нет, надо делать домашку. И ведь это во многих семьях такая ситуация. Правильно это или нет, мы обсуждаем сегодня здесь, в рабочем полднике.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну и давайте мониторить ситуацию, что на дорогах города 13 часов 50 минут. На данный момент 3 балла ситуация общая. Но есть действительно такие неприятные пробочки на улице Мира. Традиционно от Сибирского тракта до Парковой улицы из-за работ дорожных. Там у нас, ну, как бы вот вынуждены, да, пока что. Улица Нариманова, Чернышевского, если двигаться от Тазигизата до Профсоюзной улицы, 10 минут потратите на участок длиной в 1 километр примерно. И улица Каучуковая, Модельная, от Кулагина до Технической 8 минут. Ну и вот буквально недавно коллега приехала, Лена Медова, говорит, что-то вот как-то сразу 3 пробки собрала. Где-то вот в городе, вне города. В общем, эти пробки как бы они есть, но их на карте не видно. Но если есть, вы пишите, есть какие-то серьезные там затруднения, мы с удовольствием озвучим, предупредим других водителей. Так, что касается мостов и дамб, там все по нулям баллов, там все свободно, проезжаем с удовольствием. Это были путевые заметки.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Тему домашней работы обсуждаем активно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот Бимчик-любимчик, привет, пишет Лариса Николаевна. Какая домашка? Ну вы серьезно? Вся учеба должна быть в школе. Вот все на этом. Она, конечно, согласна с Минпросвещением, друзья мои. В общем, очень длинное сообщение. Сейчас я расскажу. Очень понравился ей монолог одного комика про школу и про домашку. Что родители, это, знаете ли, не лошади. И кормить, и работать, и заплатить за все. Еще и домашку делать. Домашка это как каторга получается в итоге. Надо вообще задавать ничего не надо. Вся учеба пусть проходит в школе. Школы это общеобразовательные учреждения. А родители это дом, семья, домашний очаг. Вот я так считаю. Вырастила двоих детей, знаю, о чем говорю. Если ребенок учится, то он учится. А если уж не хочет, хоть на дом задавай, хоть сиди с ним часами, все бестолку будет, пока сам не захочет. И домашка тут вообще никак не повлияет. А может, только помешает. Когда дети отдыхать должны, а родители отдыхать должны вообще, нет? Лариса Николаевна, согласна абсолютно, действительно. И дети должны отдыхать все-таки, ну, каникулы не просто так, да. Я считаю, что нагружать детей какими-то интеллектуальными занятиями в каникулы, это тоже, знаете ли, греховно. А родители особенно весь день работали, потом приходят, там, ужин. Что-то еще по дому сделать. Ну и плюс вот висит, как дамоклов меч, вот эта домашняя работа с ребенком. Абсолютно с вами согласна. Это, кстати, хорошая идея вообще, чтобы домашки не было не только в первом классе, но и во всех остальных. То есть если ребенок хочет более как-то углубленно что-то изучать, то можно делать самостоятельно какие-то рекомендованные занятия, но без насильственного принуждения к тому, чтобы делать. Да? Потому что если что, сразу двойка идет за несделанное домашнее задание. Абсолютно с вами согласна. Это прям вот вообще хорошая мысль. Было бы отлично, если бы ее активно распространяли. Так, да, Артем еще написал тоже длинное сообщение. Чуть позже прочитаю, друзья мои. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сначала сама знакомлюсь с вашими сообщениями, потом выдаю их миру и обществу. А пока у нас завершение этого часа и переход в час следующий. Здесь ведь у нас рабочий полдник. Камила Ягудина, Бим Радио. Там продолжим.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани начал работу крупнейший в России инклюзивный центр для людей с ОВЗ и незрячих. В пространстве сочетаются спортивная зона и методики восстановительной медицины, а все оборудование отечественного производства. По востребованности IT-ипотеки Татарстан занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Уровень интереса жителей республики к льготной программе существенно опережает среднероссийский показатель. Опрос показал, каких литературных героев россияне хотели бы взять за образец для подражания. При этом вкусы разных поколений во многом пересекаются. Так, среди зумеров популярны Шерлок Холмс, Гермиона Грейнджер и Скарлетт О'Хара. Миллениалы тоже выделяют Скарлетт О'Хара и Гермиону Грейнджер, а еще Джейн Эйо. В числе кумиров-бумеров – Татьяна Ларина, фея крестная из «Золушки» и вновь Скарлетт О'Хара. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник.

0: небо, погода сегодня вообще супер, друзья мои. Вот оно какое бабье лето, мне кажется, это оно. Ошибки быть не может. Сегодня у нас 14 сентября. Здесь рабочий полдник, Камила Ягудина с вами. И до 15.00, кстати, в студии. Еще остается время обсудить домашнюю работу. А именно этим мы здесь с вами занимаемся. Плюс 792-72-102-8. Как делать уроки с ребенком? Надо ли их вообще делать? И чья это в итоге ответственность? Особенно если ребенок маленький, да? Привет, любимое радио. Считаю, что крайности – это плохо. Вмешиваться и писать за ребенка рефераты точно не надо. Но первоклашке или второклашке чисто психологически тяжело сидеть одному. Обычно я просто сижу рядышком, занимаясь своими делами, а дочка делает уроки. Ей так спокойнее. Тоже имеет право на существование эта версия. Мария, спасибо большое, что поделились. А еще больше сообщений я зачитаю чуть позже. Напомню, что в Макс и в Телеграм принимаю ваше компетентное мнение. Пишите, и оно будет озвучено в эфире.
1: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

наш слушатель пишет: Ларис Николаевна права во всем. Ответила за всех родителей очень четко. Согласна абсолютно. Так, что еще? В продолжение своей мысли пишет: мамы должны перепроверять домашку, они же умнее нас. Ну, этот слушатель у нас известен тем, что он такой, знаете, это провокатор. Поэтому спускаемся дальше. Если честно говорит, уже тут как бы не провоцируем публику и нас, женщин, да, мамочка-то. А, честно и откровенно, значит, ребенок, мой сын, учился сам, не доставляя проблем с домашками. Ярик, малорик, спасибо тебе, сын. А, то есть как это все было? Просто спрашивал, сделал, сделал. На следующий день проверял в электронном дневнике. Ежели обманул и получил неудовлетворительную оценку, то телефон, ноутбук и плойку на базу. И здравствуйте, наше детство без гаджетов. Ну, вот это то, чем мы можем на них воздействовать, как родитель, да, сразу. Вот не сделал домашку, все, значит, пока все гаджеты куда-нибудь в сторонку. И пишет: вот кого надо тщательно и регулярно проверять, контролить. И тут по теме такого жесткого отравления, я думаю, все уже слышали, только ленивые не слышали, про кафе на Беломорской. Ну, это, наверное, все двоечники собрались, мне кажется. Вот собрались, организовали бизнес, и вот во что это вылилось. Да, поэтому, как мнение, все-таки контролировать ребенка, следить за его оценками, успеваемостью, и, может быть, где-то надо что-то как-то помочь. Лариса Николаевна еще добавляет: плюс учебники таскать не придется, это же какой вес, очень тяжело. Я вот тут согласна, вообще тяжеленная вещь. Обычно я, как говорю ребенку, сделай домашку, оставляй учебники в школе. Есть такая возможность, но он все равно все несет. У меня такое ощущение, что живет по принципу «все свое ношу с собой». Дом будет сохраннее. А было бы неплохо, если бы оставлял. У нас далее рубрика «Однажды в Казани». Очень скоро будет. Сначала «Роксет». Давайте послушаем. Вспомним «Итмаса». «Бен Лав» и их легендарная композиция уже в эфире. А потом будем вспоминать нашу историю, историю Казани и Татарстана.

0: «Однажды в Казани».
1: Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня на кону в качестве подарка. Сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Вот такой у нас сегодня презент. За что? За правильный ответ. Я напомню, что здесь мы угадываем факты исторические, узнаем что-то интересное про известных личностей, которые так или иначе связаны с Казанью. Ну и вообще погружаемся в историю по полной программе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Традиционно на этот номер только в Макс буду принимать ваши сообщения с вашими ответами, желательно правильными. Ну и раз уж у нас сегодня 14 сентября, 14 по счету сообщение принесет удачу его автор. Правильное, конечно, сообщение. Я прям буду отчитывать правильное. Вот 14 правильное – это победа однозначно. И вам достается сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Напомню правило, что участвуют и выигрывают те, кто не побеждал ни в одном из проектов BIM Radio более месяца. Это у нас четкое правило. Давайте посмотрим, какой вопрос. Вопрос довольно будет интересный, не длинный. Кратенько я его сформулирую. Потом идем слушать песню. Кстати, песня будет называться «Не повезло». 5 утра, коллектив. Но я надеюсь, что большинству повезет. Хотя повезет одному, но большинство ответит правильно. Итак, поехали. Мне нужно от вас имя человека, имя, фамилия. Ну вот, известный человек, очень известный. Что у нас есть имени этого человека? Улица есть? Точно. Я посмотрю, что еще у нас есть. Чуть позже вам сообщу. А пока что давайте историческая справка. И вот имя мне сообщите, о ком идет речь. Итак, первый татарский художник, который смог получить высшее профессиональное образование. Дело в том, что родился он, получается, в конце 19 века. Он сразу начал рисовать, как-то вот такая творческая личность. Что интересно, у него дедушка зарабатывал на жизнь тем, что работал красителем. Красил, рисовал узоры в частных домах, например. Ну, в общем, короче говоря, приезжает в Казань этот человек, это известная личность, хорошо известный всем вообще, и хочет научиться рисовать. Но вот проблема в том, что в медресе тогда рисованию не учили профессионально, а, к сожалению, двери художественной школы для татар в то время были, ну, практически закрыты. И тогда он начинает ездить по стране, примеряет на себя множество профессий. Надо сказать, что он был и шахтером, и учителем, и на заводе работал. Но много вот все перепробовал, перемерил, но все-таки получает образование, становится первым татарским художником, который получил высшее профессиональное образование. Он пережил очень многое в своей жизни, дожил до 93 лет и пережил даже сталинскую ссылку. Уехал туда с младшим братом, вернулся один, к сожалению. Так и считается, уже при жизни он стал классиком татарского изобразительного искусства. О ком идет речь? Все, пишите, я пошла считать. 14-е сообщение, правильное будет сообщением от победителя.

0: Возвращаясь к вам, друзья мои, для того, чтобы объявить все-таки результаты. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, у нас есть, да, улица имени этого замечательного художника, известного человека. Она находится в солнечном городе, проспект Победы и магистрали столетия ТАССР. Вот точно, да, все правильно я сказала. Улицы есть, площади нет пока что. Вот есть куда размахнуться. Есть памятник, есть премия его имени, есть музей, который посвящен тоже творениям этого человека. Но давайте все-таки в итоге разберемся, какой же правильный ответ. Во-первых, победительница у нас есть. Это Гульнас. Гульнас, мы уже с вами списались. Гульнас написала «Ура!» 67-14, я вас поздравляю. Написала «Спасибо, Бим-радио». Да, пожалуйста, мы с удовольствием дарим подарки. И как же ответила Гульнас, и что является правильным ответом? Это, конечно же, друзья мои, речь шла про Бакиура Манча. Тяжелая у него такая жизнь была. Вот этот вот сталинские репрессии он пережил, младшего брата потерял. Но, тем не менее, он подарил творчество не только татарскому народу, но и всему миру. И за это мы его помним, любим, чтим и, конечно же, ходим в его музей, узнаем чуть больше про его жизнь, творчество и талант. Это была программа «Однажды в Казани». Всем спасибо большое. Расходимся. Но у нас продолжается рабочий полдник.
1: «Однажды в Казани».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Мецафанти, свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: всегда рядом.
1: Рядом и я с вами, друзья. Камила Ягудина здесь до 15.00, потом меня сменят мои коллеги. А пока что давайте все-таки заканчивать тему. Другое слово хотела сказать, но потом поняла, что не совсем это, наверное, корректно будет. Плюс 792-72-102-8. Тема у нас сегодня домашняя работа с ребенком. Надо, не надо делать, следить или вот пустить все на самотек. И пусть как-нибудь там сама школа без нашей родительской помощи. Ведь родители тоже должны отдыхать, согласитесь? И это не ирония, это на самом деле так, потому что родители весь день работают, свои взрослые дела делают, а потом должны вот в это окунаться, да, вот это вот параллелепипед, что-то там, вот это вот все. Надо оно нам? Второй раз учиться в школе? Нет, конечно. Но по факту, в реальности получается, что все заново повторяем. Артем считает, что вообще эта задача гораздо глубже на уровне министров образования. Надо, говорит, обратить внимание на учебники. Вообще на школьные программы, которые зачастую не способны понять даже родители. Не то, что дети. Учителя — это всего лишь исполнители, у которых из рычагов давление всего лишь оценки. А у нас у родителей какие рычаги? Только вот гаджеты отнимать, ограничивать и так далее. Больше никак учителя на детей надавить не могут. Раньше, к примеру, можно было плохишей пристыдить публично. Сейчас же им возразить нельзя. То родители неадекватные, то еще что-нибудь. Да и дисциплины не хватает детям самим. Это согласна, кстати. Раньше это... Я просто не знаю, насколько это было хорошо для психики ребенка. Вот эта вот публичная порка и порицание. Мы читали недавно Вити Малеева «В школе и дома». И там вот как раз про это все рассказывается, вот это вот, знаете, публичное. Ну что же ты, скатился на двойке. Но, с другой стороны, была хорошая практика. Представляли, так сказать, куратора из успевающих учеников, который следил и помогал. Тоже неплохо. Хорошая практика.
2: Реклама на БИМ-радио. 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2 930 800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Татьяна Куртукова в эфире. Друзья, напоминаю, у нас моя любимая песня «Далее». 292-102-8. Дозвонитесь.

0: Скидка 20% на ламинат Quickstep на некоторые коллекции. Казань, Камалеева 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2 930 800.
3: БИМ Радио. Первое в Казани.
4: А не спеши ты.
5: Татьяна Куртукова в эфире. Друзья, напоминаю, у нас моя любимая песня «Далее». 292-102-8. Дозвонитесь.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани начал работу крупнейший в России инклюзивный центр для людей с ОВЗ и незрячих. В пространстве сочетаются спортивная зона и методики восстановительной медицины, а все оборудование отечественного производства. По востребованности IT-ипотеки Татарстан занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Уровень интереса жителей республики к льготной программе существенно опережает среднероссийский показатель. Опрос показал, каких литературных героев россияне хотели бы взять за образец для подражания. При этом вкусы разных поколений во многом пересекаются. Так, среди зумеров популярны Шерлок Холмс, Гермиона Грейнджер и Скарлетт О'Хара. Миллениалы тоже выделяют Скарлетт О'Хара и Гермиону Грейнджер, а еще Джейн Эйо. В числе кумиров-бумеров – Татьяна Ларина, фея-крестная из «Золушки» и вновь Скарлетт О'Хара. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Вообще, это возможность дозвониться в прямой эфир, передать привет, заказать песню. Мы очень хорошо пообщались с Дамиром, а потом звонок прервался, к сожалению. И обратно я перезвонить не смогла. Дамир на трассе был, и связь, к сожалению, обрывается. Ну, есть у нас такие места, где совсем все плохо со связью. Дамир успел мне рассказать, что передает привет своей супруге Айгуль, детям. Количество не выяснила, поименно тоже не запомнила. Но, тем не менее, мы с песней определились. Это группа Queen. Любая песня. Давайте послушаем Don't Stop Me Now прямо сейчас в эфире. Бим Радио. Напомню, это рубрика «Моя любимая песня».

0: нравится мне эта песня со своей жизненной философией, что если хочешь быть богат, то нужно откинуть... Ну, вот я пытаюсь это слово перевести. То нужно откинуть все свои моральные принципы. Вот можно так, наверное, чтобы это прилично звучало в эфире. Кстати, о богатствах несметных. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими летом 2026 года со средней зарплатой 215 с половиной тысяч рублей в месяц. Эксперты связывают такую ситуацию с дефицитом кадров и высоким спросом в стройке и промышленности. Кстати, далее за сварщиком. Девчонки, присмотритесь. Мне кажется, что эпоха IT-специалистов куда-то канула уже в небытие. У нас сварщики на первом месте, значит, как потенциально перспективные женихи. То есть можно, в принципе, и похвастаться своим любимым сварщиком где-нибудь на Патриках. Это не зазорно. Потом идут механики, гипсокартонщики, автомеханики, плиточники, автомаляры и каменщики. Потом автоэлектрики, штукатуры. Ну, в общем, собрали весь цвет, можно сказать. Камила Ягудина, Бим Радио. Мы еще пока что общаемся, но скоро буду прощаться.
1: Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим Радио.

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Ну что-то вот я наблюдаю карту. Сейчас у нас в районе озера Кабан собирается такая приличная пробка, как в одном направлении, так и в другом направлении. ДТП значок появился, левый ряд. А, это все понятно. Это у нас товарищи поворачивали слева Булачный, как обычно у нас это бывает. Слева Булачный, соответственно, поворачивали кто? Марсель Салимджанова, кто ехал на улицу Пушкина. И, в общем, короче говоря, что-то тут не поделили полосы, и вот теперь у нас здесь образовался затор. Имейте, пожалуйста, это в виду, друзья мои. Там у нас крупнейшая пробка пока что в городе. Я это точно имею в виду, потому что мне там мимо проезжать, и там уже все такое плотненько стоящее, уже коричневым цветом выделено. Пожелаю вам хорошей дороги. Ай-яй-яй, скажу сама себе, потому что я тоже побежал, поехала по делам. Меня сменяет Альберт Ботанин в эфире. Вам желаю хорошего, продуктивного понедельника. Сегодня еще много всего интересного, полезного и, конечно же, увлекательного в эфире БИМ-радио. По-другому и быть не может. Мы с вами круглосуточно. Нас слушает все больше и больше городов. И это, конечно, отрадно. Напомню, что мы расширяем нашу географию. Помимо Казани, мы также передаем приветы в Елабугу, Нижний Камск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульму, Азнакаево и Нурлат. Мы всех вас любим, для вас работаем. Всего вам самого доброго. До скорых новых встреч в эфире. Камила Ягудина, БИМ-радио. Пока.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу о создании единого инфраструктурного стандарта для школ. Он будет применяться как при строительстве новых зданий, так и при капитальном ремонте. Он задаст базовые требования к помещениям, спортплощадкам и территории. Это выровняет уровень оснащения по регионам и снизит потребность в дооснащении. Министерство просвещения ввело единые стандарты проверки ученических работ. Они распространяются на все основные школьные предметы. В документе детально расписаны критерии оценки для разных видов заданий. В столице Татарстана запустили тестовую эксплуатацию роботов для городской уборки. Обе машины отечественного производства работают на электричестве. Один робот управляется дистанционно, второй – гибридный. Допускает как дистанционное управление с пульта, так и ручное с помощью рычагов. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения, хоть и понедельник. Но я тут для вас за выходные собрал столько всяких разных любопытных новостей. Сейчас буду рассказывать, что в мире происходит. Ну, во-первых, смотрите. Теперь губами актеров, ну, киноактеров в переводах будет двигать нейронка. Вот Amazon. Amazon не запрещенная ли организация случайно? На всякий случай скажу, что запрещенная. В общем, подгонит артикуляцию так, будто актер изначально говорил на языке дубляжа. Технологию уже опробовали на немецком сериале «Макстон Холл». Ну, там как бы все актеры говорят на немецком. А вот губы и мимика актеров задвигалась под английский перевод. Все синхронно, все удобно. Классно? Классно. Получается, в будущем Ди Каприо еще никогда не был так близок к своим русским корням.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай!
2: Я тащусь! Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: дела.
1: Бим-радио.
2: Я быстренько выбежал сюда в эфир напомнить вам, что до Нового года осталось 77 дней. Я не знаю, что вы будете делать с этой информацией. 77 дней, да, всего ничего, совсем ерунда. Давайте уже идите, думайте о подарках, о новогодних банкетах. К салатам, оливьешкам всяким закупать, наверное, можно, по идее, уже продукты. Ну, по крайней мере, горошек, чтобы потом не забыть. Ну и те, кто елку не выкинули с прошлого года, молодцы.

0: Первое в Казани.
1: Игра «Смотри на мир ярче» через пару мгновений здесь стартует, поэтому прямо сейчас можно дозвониться и выиграть. Ну, обычно всегда все выиграют. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Линия свободна.

По-прежнему свободная линия 292-102-8. Игра «Смотри на мир ярче» через пару мгновений. В ней можно заполучить подарочный сертификат в развлекательный центр. Вот прямо сейчас звоните.

0: Сбим Радио.
1: Ну а спонсор игры — информация правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На связи у нас уже появилась Алиса. Алиса, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: А как у вас со зрением, Алиса, расскажите, пожалуйста.
2: Ну, иногда бывают такие проблемки, ввиду того, что я работаю за компьютером, глаз устает.
1: Иногда зарплату не вижу, да? Зрение плохое. То ли зрение плохое, то ли зарплата маленькая. Ну ладно, Алиса, у меня к вам один вопрос, который будет касаться вот непосредственно зрения. Если на него отвечаете правильно, то вам достается сертификат, подарочный сертификат в развлекательный центр. Помните ли вы такого философа, деятеля Аристотеля?
2: Да.
1: Ну, где-то...
2: Помню, конечно. Ничего. Параллельно в классах учились.
1: А, главное, что... Я уже думал, вдруг вы знакомы. Значит, Аристотель в своих трудах писал, что глаза – самые важные органы чувств, он говорил. А при этом он считал... Mm-hmm. Так вот, что он считал? Три варианта ответов. Он считал, что из глаз выходит невидимый луч, который ощупывает предметы. Это вот первое представление. Второе. Он считал, что изображение проецируется прямо на затылок. Вот через глаза туда, прямо на затылок. И третье. Он считал, что человек может видеть сквозь стены и сквозь землю. Как вы думаете? Интересный был дядька Аристотель, согласен. Наверное, с ним было интересно поболтать. Так вот, что же вы выбираете? Что из глаз невидимый луч выходит, который ощупывает предметы. И так мы видим, собственно говоря. Второе, то, что изображение проецируется прямо на затылок. Такое вот у него утверждение было. И что человек может видеть сквозь стены и сквозь землю.
2: Ну, может быть, третий вариант.
1: Вы думаете, что настолько был Аристотель сумасшедшим, что вот предполагал, что люди видят сквозь землю и сквозь стены?
2: Так, ладно, давайте помогать друг другу.
1: Давайте жить дружно,
2: ага. Давайте жить дружно, раз я до вас зазвонилась. Первый у нас лучики что-то там, да?
1: Да, лучики, которые ощупывают. Что?
2: Еще и с памяти плохо, похоже, варианты забыла.
1: А второй вариант изображение проецируется на затылок. Не на сетчатку, а вот прям туда сквозь голову проходит.
2: Ну, давайте, раз это Аристотель, может, про сетчатку верно будет.
1: Про сетчатку? Ну, про сетчатку он вообще ничего не говорил, он про нее не знал.
2: Давайте первый вариант.
1: А вот этот вот невидимый луч вам не кажется абсурдом?
2: Вы, конечно, решили меня запутать.
1: Естественно, у меня такая работа. Конечно. Стараемся, развлекаем. Итак, что выбираем-то? Первый, второй, третий? Ну, что-нибудь, куда-нибудь. Ну, Алиса, ну, соберитесь.
2: Да.
1: Ну, что-нибудь надо выбрать.
2: Давайте, первое, окей.
1: Первое. Ну и правильно, конечно, да. Представляете, что он считал, что да, из глаза выходят такие невидимые лучи из глаз. И вот мы таким образом видим предметы, ощупываем их. Ну, как бы да. Недалеко, в общем, от правды. Кому привет и передадим о победительнице вы наша?
2: Я просто подумала, как сама, поэтому... Как ответила. Так, ну, не знаю, наверное, просто скажу спасибо вам за то, что вы позволяете в наши не всегда веселые и легкие времена ощущать праздник жизни, несмотря ни на что. Вот. Мы вас любим и будем любить всегда.
1: И мы спасибо. Вас тоже любим. Вот и про Аристотеля тоже немножечко интересных вещей знаем. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в Сбим Радио. Главное — дождаться.
0: «Смотри на мир ярче». Сбим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «Канавто». Не оферта.
4: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу о создании единого инфраструктурного стандарта для школ. Он будет применяться как при строительстве новых зданий, так и при капитальном ремонте. Он задаст базовые требования к помещениям, спортплощадкам и территории. Это выровняет уровень оснащения по регионам и снизит потребность в дооснащении. Министерство просвещения ввело единые стандарты проверки ученических работ. Они распространяются на все основные школьные предметы.

0: В документе детально расписаны критерии оценки для разных видов заданий. В столице Татарстана запустили тестовую эксплуатацию роботов для городской уборки. Обе машины отечественного производства работают на электричестве. Один робот управляется дистанционно, второй – гибридный. Допускает как дистанционное управление с пульта, так и ручное с помощью рычагов. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Зарплата, достойная зарплата, теперь исчисляется айфонами. Такая новость промелькнула. Ну, тут вышел же 18 iPhone, все посчитали примерно, сколько он стоит. И вот купить новый iPhone 18 Pro на одну зарплату в России могут только сварщики, водители экскаватора или бульдозера. И еще 11 профессий, среди которых пилоты, значит, бульдозеристы, ну и некоторые другие высокооплачиваемые профессии. Вот такая вот история. Так что, приходя на работу, теперь нужно спрашивать... В айфонах сколько у меня зарплата будет? В каких айфонах, вернее? А вот новый складной iPhone Duo за 300 тысяч рублев не по карману вообще никому из списка зарплатных ожиданий. Такая вот история. Теперь выбираем профессию по модели айфона.
2: Бим Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим радио.
1: 15:45 в Казани. Давайте поговорим на важную тему. Значит, в эти выходные тут была прям целая, ну, не знаю у кого как, у меня получилось так, целая атака рилсов. Накидали мне всяких видосов смешных в интернете, чтобы я это все посмотрел. Я постарался, конечно, все посмотреть. Там огромная куча всего, всякого разного. Не знаю, что за такая была странная реальность в эти выходные. Как у вас прошли выходные? В связи с этим у меня вопрос. Ну, вот смотрите, существует некий, ну, давайте создадим, по крайней мере, сами, этикет отправки видео всяких смешных видео друзьям и не только. В связи с этим у меня такой вопрос, уважаемые радиослушатели. Скажите мне, пожалуйста, сколько рилсов, ну или каких-то смешных видео можно присылать человеку в день, ну или каких-нибудь мемов? Количество, как вы думаете? Ну это, например, если это ваш друг, если это ваш предмет обожания, или, как сейчас вот говорят, краш, да, или, возможно, это уже ваш муж и жена. Вот какое количество можно первым, вторым и третьим категориям? Дальше, второй вопрос. Как отвечать, если вам прислали видео, которое вы уже смотрели? Ну, потому что отвечать «я уже видел», «уйди я сразу», вот мог бы... Вот это, честно говоря, нельзя так отвечать. Нельзя отвечать «я уже видел», «иди нафиг сразу», если ты это видел, мог бы и просто посмеяться. Третий вопрос. Как распределять рилсы по юмору и степени отбитости? У меня прям есть целая градация, целая категория. Это вот этим, а это вот этим. Ну и какой ваш любимый смайлик, которым вы отвечаете на смешные видео? Ну, как-то же комментируете. Не на все же смешные видео отвечать прям текстом. Иногда просто можно какой-то смайлик. Какой у вас любимый смайлик? Напишите, пожалуйста. Составим этикет рилсоведения.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Ну что, добро пожаловать на факультет рилсоведения, мимологии, уважаемые студенты. Итак, открывайте ваши тетрадочки, лекции. Тема первого урока – этикет рилсов, отправки рилсов. На повестке, напомню, у нас 4 вопроса. Первый – сколько же рилсов и смешных мемчиков можно присылать человеку в день? В зависимости от того, это ваш друг, ваш предмет обожания или, возможно, уже супруг или супружница. Второй вопрос – как отвечать, если вам прислали видео, которое вы уже видели? Можно ли отмечать, что вы его уже видели? Ответ сразу – нет, так нельзя, этим можно обидеть человека. Нужно как-то, ну, прокомментировать хотя бы, ну, хотя бы смайлик поставить. Кстати, какой у вас любимый смайлик, которым вы отвечаете на... Ну, не везде же можно текстом писать. Ну, то есть много иногда. Просто лайки расставляешь. Там грустный, смеющийся, ха-ха-ха, палец вверх. Вот. Какой у вас любимый смайлик? Ну и как распределять эти самые мемы и рилсы по юмору и степени отбитости? Есть ли у вас такая категория друзей, которым вы прям всякую дичь отправляете? Ну, конечно же, есть, я знаю. Итак, давайте почитаем, что пишут наши слушатели. Вот человек с ником «Я». Вот просто «Я» написано здесь, ни имени, ни фамилии. Даже, говорит, не открываю, времени нет. А это, кстати, возможно, самая мудрая практика. Вот как бы я же не видел, соответственно, обижаться меня, на меня не за что, если там я что-то не ответил и не прокомментировал. Все, а что на меня обижаться? Некогда мне, работаю я, не до этого мне, вот. Но, с другой стороны, таким образом вам и никто тогда больше потом присылать ничего не будет. Так тоже можно пропасть из инфополя, можно сказать, да и не надо оно мне. Так начинается старость, хочу вам сказать. Павел написал: «Добрый день, ставлю в статус видео, кому нужно, посмотрит». Ну, Павел, в целом, да, разумная идея, конечно. Но тут, Павел, знаете, я же говорю, есть некоторые мемчики с особым каким-то, возможно, даже немножечко черным юмором, или видео какие-нибудь, ну, там прям нереальная жесть. Вроде как бы и смешно, но если ты всем расскажешь, что тебя забавляют подобные видео, некоторые от тебя отпишутся. Так что, Павел, тут надо как-то это распределять по степени отбитости друзей или лично кому-то присылать. Ну и большинство слушателей Бим-радио вот написали, что да, согласны, нельзя писать, что ты это уже видел. Ну, нельзя. Это неэтично, некрасиво. Напишите, что думаете по этому поводу. Уважаемые студенты, наше заседание по поводу рилсоведения продолжается. А вот сразу нам написали: «Если вижу в статусах прикольные видео, прошу прислать, когда есть время». Велена это нам написала. Велен, ну это так неинтересно, так это не работает. Представляете, я что-то вот в статус выложил, и потом мне будут приходить: «А пришли мне это?» Я: «Да, если надо, ищу сам в интернете». Один раз посмотрел, вот и все, хватит. Как-то это получается где-то... Другие люди, значит, понимаешь ли, работают, стараются, выискивают в интернете вот эти всякие смешнулечки, лично кому-то присылают. Это же целая работа, это же нужно потратить время. А потом кто-то вам пишет: «А пришли мне это тоже?» А вот нет, это мое сокровище. Я его нашел, я вам его просто показал, отправил, вот, и все. В общем, что у вас по этикету рилсоведения и мемологии? Напишите, пожалуйста. Вот 4 вопроса надо выяснить, уважаемые студенты, прийти к общему мнению.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили с рабочим визитом Казань-Оргсинтез. Участники круглого стола, среди прочего, подчеркнули актуальность корпоративной психологической поддержки сотрудников. Некоторые предприятия намерены включить психологическое сопровождение в адаптационные и учебные процессы, особенно при работе с новыми сотрудниками, а также с теми, кто возвращается со специальной военной операции. В казанском метро запустили тестовый режим оплаты проезда по QR-кодам. Пока воспользоваться функцией можно на трех станциях – Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная. Интересный факт. У гепарда когти устроены не так, как у большинства представителей семейства кошачьих. Они втягиваются лишь частично и практически всегда остаются снаружи. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Ну что, студенты, продолжаем наше заседание на факультете рилсоведения и мимологии. Тут вот некоторые студенты высказываются. Антон пишет, вот, говорит, проблему нашел. Забот других вообще нет. Антон, забот всегда много. Согласен. Но нас интересует прежде всего веселье и поднятие настроения. Кому не интересно, жду вас на доп-сессии. Так, ладно, тут смотрите, какой четкий ответ пришел от нашей студентки. Значит, что нам пишет Елизавета? Нельзя, говорит, отправлять смешные рилсы, мемы, вот это все утром перед работой, потому что человек может отвлечься, засмотреться и опоздать на работу. Здесь, да, согласен, это очень опасно. Второе, говорит, не больше 5 мемов за раз, иначе вас будут игнорировать. Здесь, наверное, тоже. Щенятки, котятки всегда в топе. Здесь мы тоже согласимся. Кто же откажется на щеняток и котяток посмотреть? Ну и четвертое, если в видео есть нецензурная брань или странные звуки, то лучше предупредить, а то вдруг на совещании включит. Да, согласен, такое себе будет. А вот еще тут нам скинули самый надежный способ, если вы хотите, чтобы человек пропал из вашего окружения, это начать закидывать его дурацкими картинками, поздравлениями с одноклассников. Вас занесут в черный список через пару дней. Вот такие советы от наших слушателей. Ну что, уважаемые студенты, первая наша лекция, семинар прикладного рилсоведения и практической мимологии завершилась. На этом домашнего задания не будет. Сами найдете что-нибудь в интернете посмотреть там.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на БИМ-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225 44 33.

0: 94. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
1: Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим-радио.
1: Ни дня без рекорда. Тут в очередной раз был установлен рекорд. На этот раз по бегу с детской коляской. В общем, тут ежегодный забег проходил, так называемый Grandian Mile. В общем, ежегодный официальный шоссейный забег на дистанцию в одну милю, который в Кливленде проходит. Ну, казалось бы, бегут спортсмены одну милю, 1,6 километров. Подумаешь, ерунда какая. За сколько там? За 5, за 6 минут можно пробежать, не торопясь. Ну, за 10 минут можно вообще пешком пройти. Но тут, значит, отец семейства решил не просто пробежать, он пробежал это все с детской коляской. В качестве второго пилота его годовалая дочь присутствовала. Вот, пробежал он этот забег за 4 минуты и 17 секунд. Это мировой рекорд по бегу с детской коляской. Даже такие рекорды вот фиксируются. Ничего себе. Получается, это были самые быстрые 4 минуты в жизни его дочери. Ну, миленько получилось, забавно. Ну, в общем, молодец, папа, молодец. Вот все лишь бы дома с ребенком не сидеть. Даже вот ребенка с собой на забег взял.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что Саргассово море – единственное на планете море без берегов? Оно названо так из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки назвали морским виноградом. Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргассовом море находится большая часть Бермудского треугольника.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
2: На колышке, гоп, татуировочки. Хоп, мусорок.
1: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Еще немного новостей накидаю вам. Тут аэротакси может появиться в России через 2-3 года, сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Вот такой вот он интересную новость такую сообщил. По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого вида транспорта. Представляете, через 2-3 года к вам подлетает белая «Лада», госномер такой-то, такой-то. Время бесплатного ожидания 80 тысяч рублей в минуту. Вот, представляете, какие там цены будут. Ну и не забывайте, что вот в пятницу вечером или в субботу вечером из каких-нибудь караоке, когда забирают пассажиров, иногда их укачивает, там прям будет укачивать по полной программе.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 2-3 года. К вам подлетает белая «Лада», госномер такой-то, такой-то. Время бесплатного ожидания 80 тысяч рублей в минуту. Вот, представляете, какие там цены будут. Ну и не забывайте, что вот в пятницу вечером или в субботу вечером из каких-нибудь караоке, когда забирают пассажиров, иногда их укачивает, там прям будет укачивать по полной программе.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили с рабочим визитом Казань-Оргсинтез. Участники круглого стола, среди прочего, подчеркнули актуальность корпоративной психологической поддержки сотрудников. Некоторые предприятия намерены включить психологическое сопровождение в адаптационные и учебные процессы, особенно при работе с новыми сотрудниками, а также с теми, кто возвращается со специальной военной операции. В казанском метро запустили тестовый режим оплаты проезда по QR-кодам. Пока воспользоваться функцией можно на трех станциях – Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная. Интересный факт. У гепарда когти устроены не так, как у большинства представителей семейства кошачьих. Они втягиваются лишь частично и практически всегда остаются снаружи. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Наслаждайся осенью с Бим-радио.
1: Бим-радио.
2: Так, любители путешествий, тут для вас открылся новый сайт. Значит, смотрите, но у всех у нас есть вот такое желание куда-нибудь полететь, отдохнуть. Но не всегда есть возможность, финансовая возможность. Но зато, согласитесь, когда вот ты планируешь свое путешествие, там, подбираешь себе тур, там, купальники, плавки, думаешь, вот что там, куда ты пойдешь, это вот намного больше доставляет удовольствие, чем когда ты действительно туда отправляешься, потому что это надо ехать, лететь, усталость, вот это все. Отель там, а вот при планировании это вот, ну так вот, значит, тут сделали специальный фейковый портал, сайт, который притворяется сервисом для бронирования путешествий. Пользователям предлагают помечтать о турах в далекие страны или замотивировать себя на реальные странствия. В общем, концепция проекта основана на реальном психологическом вот этом феномене. Согласно ему, люди куда счастливее в момент предвкушения отпуска, нежели во время самой поездки или после нее. После нее нужен еще один отпуск, это точно. Так вот, фейковое бронирование разбито на несколько этапов. Выбор рейса, ввод данных путешественников, ну, то есть вот там надо заполнить вымышленные поля с информацией, выбор мест в самолете, ну, кстати, можно вписать какие хочешь данные, выбор мест в самолете, бронирование номер в отеле, подбор системы питания, то есть сколько там завтрака, все включено, не включено, шведский стол, а также оплата вымышленной картой. После всех манипуляций вы можете в режиме реального времени наблюдать, как ваш виртуальный самолет летит и никуда не приземляется. Такая вот история. По задумке создателей, веб-симулятор рассчитан на людей, которые выгорели и мечтают об отдыхе, но в силу финансовых ограниченных обстоятельств улететь дальше, чем на работу не могут. Ну, можно попробовать. Почему бы и нет? Был же сайт с ненастоящим маркетплейсом, где ты себе в корзину добавляешь какие-то товары, выбираешь, и вот у тебя корзина копится, и как будто бы все по-настоящему на самом деле. И даже денег не надо тратить. Удобно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Еще немножечко новостей, на этот раз автомобильных новостей. Тут, в общем, некий китайский производитель, ну, не буду называть марку, их тем более сейчас огромное количество, и всех не запомнишь, значит, добавил новую функцию, возможность, видимо, для того, чтобы матюкаться на пешеходов. Не выходя из машины, в новом автомобиле появились внешние динамики, через которые водитель может включать заранее записанные фразы прямо из салона, типа «давай быстрее переходи дорогу». Вот, или, ну, там, спасибо кому-нибудь сказать, например. Благодарю вас, что пропустили. Дай вам бог здоровья. Вот что-то из этой серии. Наверное, только для этого. А для чего еще? Ну, я пока других функций не придумал. Придумайте, может быть, у вас что-то в голову придет.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Миа Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
11: Реклама 0+.
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: А московское время-то 16:53 уже, это означает, что через пару мгновений, буквально через 6 минуточек, здесь стартует вечерний Трубим. Петр Викторович уже вот медитирует для того, чтобы быть в полном состоянии, я не знаю, в каком состоянии ему нужно, к нирване, в общем, стремится человек, просветленности, стоит вот, смотрит на меня, улыбается, а у самого там какие-то мысли интересные в голове, которыми он поделится наверняка уже совсем скоро, вечерний Трубим стартует. Меня зовут Альберт Ботанин, не прощаюсь, а совсем скоро услышимся.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Кибернетика. Математика.
2: Самое технологичное шоу.
1: Информатика. Какая еще бывает информатика? Заяц.
2: Там была еще одна матика, но я не буду это.
1: Заяц. Банк.
3: Добрейшего вечера. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. 14 сентября. Бог ты мой, как быстро летит время.
2: Половина сентября, все уже пролетело.
3: Обалдеть!
2: Да,
3: обалдеть.
2: Ну что, Петр Викторович Нижинский здесь появился.
3: Здравствуйте.
2: Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте,
2: добрейший вечерочек. Так, Альберт Ботанин пока здесь, остаюсь. Я сегодня вместо Ярослава, Ярослава заменитель. Будем сегодня обсуждать, веселить.
3: Она нас, кстати, слушает. Да,
2: да?
3: Да, она сказала, я буду вас слушать. И я сказал, что я скажу, что тебя азербайджанцы украли такую красавицу. Она сказала, попробуй, только не скажи.
2: Почему вот именно азербайджанцы?
3: Ну вот так вот. Понимаешь, ну, Ярослава, я свое обещание выполнил.
2: Ладно, хорошо.
3: Кстати говоря, Альберт Вячеславович, ты такую правильную мысль сказал о том, что нужно немножечко это, что я тут стремлюсь к нирване.
2: А, ну да. К чему бы ты еще мог стремиться?
3: Давно я к ней стремлюсь.
2: 20 уже, наверное, может, 30.
3: Да больше, ты что? Вот это вот. О, песня про КамАЗ, про татарстанские автомобилестроения. Про КамАЗ же песня.
2: Ну да.
3: КамАЗ ЮАР. Вот, ну вот такие дела. Вот мы будем вместе с Альбертом сегодня вместе с вами балагурить, хулиганить. Ну, в интеллигентных пределах, конечно же, мы же...
2: Ну, там как пойдет, там как пойдет.
3: Вопить вряд ли будем. Вот сразу разочаруем тех, кто любит вот это. Да, вот кто любит вот это, к сожалению, наверное, это не от нас вот обычно. Это вот у нас есть человек, который за это...
2: Специальный, сертифицированный, да-да-да. Не повторяйте это дома. Трюк выполнен профессионалом.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Вот, а призы будут, потому что будут игры, правильно?
2: Да, естественно.
3: Правильно. Полезная сервисная информация, как это правильно называется на радио, тоже будет?
2: Да, ну, само собой.
3: Абсолютно верно. А что еще у нас будет?
2: Тема для обсуждения в первые часы. Вот тут подоспела у меня горяченькая.
3: А я слышал краем уха, о чем вы там закинули немножко информацию.
2: Тема такая. Смотрите, ребят, я тут совсем недавно, буквально минут 10 назад, рассказал новость, что один из китайских производителей в свой автомобиль встроил вот электронный динамик. Матюгальник, чтобы можно было это, не выходя из машины.
3: А зачем?
2: А я не знаю. Ну, видимо, есть необходимость где-то что-то, кого-то там поторопить, вместо того, чтобы сигнал эти гудеть, может быть, какие-то там заранее записанные звуки. Нет, а может быть, это наоборот. Вот ты в пробке стоишь, все нервно, а у тебя там звук журчащей водички, вот это вот все. Птички поют, и ты людей успокаиваешь.
3: Ты не нервничаешь,
2: да,
3: как бы.
2: Да, ты не нервничаешь. Как вариант. Но вообще, в принципе, интересная штука встроить...
3: А это прям вот прям автопроизводитель, прям да, вот такой да, ноу-хау да, решили да, вести. Да, то есть да, прям да, какой-то да. динамик ты можешь записать или какой-то там, что это, рингтон, как его
2: назвать? Ну, что-то в этом духе. Ну, наверное, там, может быть, список разрешенных звуков, конечно, должен быть. Опять же, в этом случае в нашей стране всегда сказать, так, подождите, все подряд нельзя, должен быть сертифицированный.
3: Абсолютно верно, да, иначе список. Прямо это сразу на карту.
2: Там рингтоны такая, ой, мама звонит, вот это все.
1: Володя, бум-бум.
3: Такой нельзя рингтон.
2: Нет, такой нельзя, да.
3: Такой нельзя.
2: Ну, в общем, прикольная функция. Я решил узнать, ну, вот у наших слушателей, у нас много автомобилистов, а какую бы функцию или какую бы технологию вы внедрили в автомобиль, в автомобилестроение? Чего не хватает?
1: Технология.
2: Может быть, это встроенный пропеллер, чтобы можно было летать над пробками.
3: А, кстати, я вот только тоже сошел, это присел, вот тут смотрю, и новость такая, представляешь?
2: Да, аэротакси.
3: Аэротакси может... Я сначала аэротакси прочитал, ну а почему бы нет? Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Глава Минтранса РФ об этом заявил. Удивительно.
2: Смотри.
3: Я считаю, что это будет очень опасно в наших реалиях.
2: Сейчас объясню, почему. Смотри, пятница, суббота. После такси подъезжает к какому-нибудь ночному клубу там. И выходят вот тела, вот эти все разъяренные.
3: Разгоряченные.
2: Стабильно всегда кого-то укачивают в автомобиле. Стабильно. Обычно что происходит? Окошко открывается и...
3: А тут тебе с неба
2: прилетит. А тут с неба, да. Ну, неприятненько, согласись.
3: Ну, слушай, там вообще, конечно, ну, тут прям надо дважды, трижды, а то и 400...
2: 400 тысяч рублей за заказ, да, примерно. В рублях.
3: Подумать, надо ли это вообще? По словам министра производителя беспилотных такси в ближайшем... Откуда он же беспилотный будет?
2: Ну, естественно.
3: А с кого это?
2: Какой сумасшедший будет согласиться водить?
3: Бабай, вы бы сели в беспилотный такси? Ну, в смысле, в аэротакси. Бабай вот у нас уже на связи. Доброго вечера. Мне просто интересно. Я знаю, что там вы расстались с этой историей, но все равно, может, вы в аэротакси пошли бы? Вот, прям... Так, разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Ну, не знаю.
2: Да не, это все, мне кажется, так на словах.
3: Не знаю, конечно, это как-то прям, мне кажется, это тухта, опасная зона.
2: У нас отечественный двигатель для гражданской авиации разработать сколько-нибудь.
3: Ладно, давайте мы сегодня немножко поиграемся в инженеров.
2: Да, какую функцию вы добавили бы в автомобиль? Технологию, что вот туда нужно?
1: Технология, да.
2: Что бы вы туда добавили? Смотри, массажное кресло уже есть.
3: А вот, кстати, надо сначала перечислить, что есть.
2: А, ну да. Какие современные технологии, да, есть?
3: А потом
2: будем... я тебе и так могу перечислить.
3: А потом будем сочинять. Ну, у нас сейчас это временно важное технологическое тоже одно отступление. Вот, давайте. После него продолжим. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Можно, в принципе, уже сейчас начать сочинять, чтобы вы добавили в современные автомобили какие, я не знаю, там, гаджеты или новые функции. Давайте помечтаем.
0: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: сервисе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: И еще раз всем добрейшего вечерочка тем, кто к нам только что присоединился. Это Бим-радио 102.8. Сегодня здесь с нами Альберт Вячеславович Потанин. Это «Вечерний Трубим». Здравствуйте.
1: И Петр Викторович Нижинский на месте. Как всегда. Да, да. Ну что, у нас сегодня автомобильная тематика такая получается.
0: Ну, немножко автомобильно-фантазийная, я бы даже, наверное, добавил. Мы в роли некоторых инженеров решили...
1: Слушай,
0: предстать.
1: Ну ты спрашивал, Бабай, пошел бы ли в беспилотные такси работать? Ой, аэро. Да, он говорит, да, пошел бы. Почему бы? Все в жизни надо попробовать. Почему? Ну не все уж прям, Бабай, давайте в жизни надо попробовать. Но очень многое можно было бы попробовать. Вот, пожалуйста. Бесстрашный человек.
0: Круто.
1: Вот поработай в такси с его, там уже вообще бояться ничего не будешь.
0: Круто. Ага. Алексей вот нам, например, написал, напомню, кстати, наш мессенджер, да, и о чем мы говорим, давайте напомним. То есть была чуть ранее такая новость из Поднебесной пришла, что некий производитель автомобиля внес, скажем так...
1: В конструкцию... динамик.
0: Некоторые дополнения, назовем это так. Ну, динамик поставил внешний. То есть, там внутренний-то наверняка же были динамик, чтобы музыку слушать, правильно? Вот эту великую китайскую музыку слушать, чтобы. Вот. А он поставил еще вовне динамик. На кой? Пока непонятно. Может быть, чтобы распугивать зазнавшихся пешеходов. Может быть, привет передавать там впереди идущему автомобилю. Непонятно. И вот мы с Альбертом Вячеславовичем тоже задались таким вопросом, а что бы вы бы, допустим, добавили, сделали, если бы у вас была такая возможность, ну, в инженерно-техническом аспекте, скажем так, в автомобиль, например. Mm-hmm. Ну, параллельно еще увидели новость, что тут аэротакси хотят там через 2-3 года как будто бы запустить. Ну, не знаю, конечно, перекреститься 54 раза надо.
1: Сомнительно, я бы сказал, честно.
0: Освещать сколько раз придется, представляешь? Водиться-то.
1: Ну что, Айрат вот пишет, здравствуйте, надо включить, чтобы было било током, если поворотник не включил, может научиться включать.
0: Интересно. Прям вот это в сиденье, чтобы было подведено.
1: Да-да-да.
0: Разрядик. Плюс 792-72-42-102-8. Это, кстати, вот заветные цифры, куда вы можете свои инженерные соображения накидывать, дамы и господа, товарищи инженеры. А вот Алексей одно из сообщений такое написал нам. Добрый вечер. Катапульту установить. Такой немножко это средневековый подход у Алексея.
1: Для болтливых пассажиров?
0: Вот, да. Видишь, там вот кто-то током хочет, чтобы било, короче, если поворотник не включаешь. Кто-то вот катапульту ставит. Я еще предлагаю, знаете, это на педаль газа и тормоза, чтобы не путать, там поставить вот этот итальянский сапожок такой.
1: Капкан вообще.
0: Да, капкан. Вот автопроизводитель, назвать его как-нибудь там инквизитор.
1: 3000.
0: Инквизитор 3000. Ну, то есть совсем себя плохо, видимо, ведешь. Ну, сжигание, скорее всего. А что?
1: Как вариант?
0: Еретическая такая-то автомобиль. Еретик один. Ужас какой. Так вот, добрый вечер. Катапульту бесящих пассажиров для бесящих пассажиров такси. Выносишь мозг водителю, значит, вот так вот, да? А ну-ка, давай-ка. Улетай отсель. Тюк, куда-то.
1: А это, знаешь, очень удобно. Допустим, вот когда машина... Я в пробке уже. Я уже почти рядом. Мне осталось буквально... Он говорит, да я вас сейчас могу подкинуть. Тут осталось-то... Нажимаешь, он прям подлетает.
0: Я, кстати, тоже подумал. Смотри, а зачем аэротакси, если можно создать определенные, ну, такие зоны, скажем так, катапультирование населения на работу?
1: Удобно.
0: То есть приходит там, когда какой-то стоит постамат, там, я не знаю, как он...
1: Ну, какая-то пушка такая огромная.
0: Подожди. До пушки мы ж не дошли. То есть ты там прикладываешь эту карту, там, я не знаю.
1: Улыбкой можно расплачиваться.
0: Можно последний раз, да. Улыбочкой можно поплатить, конечно.
1: Нервный.
0: И там проходишь, короче, там вот действительно там залезаешь какая-то там агрегатина такая. И вот там обратный отчет.
1: Нет, вот тебя спрашивают, а куда? В какой офис?
0: В какой вас пульнуть-то? И направляет там траекторию. А там уже принимающая батутная история должна быть какая-то. Дальше это сетка вот такая. Да, как в цирке. Для,
1: космопорт
0: как,
1: такой.
0: Да, да, как для эквилибристов. Вот такая же фиговина должна стоять там, принимающей стороне. И вот... И развлечение вроде бы, да, и на работу долетел.
1: Прикольно. И экономия времени. Быстро же.
0: А с другой стороны, надо будет траектории вот этих вот все-таки полетов.
1: Вес надо учитывать.
0: И вес, потому что, видишь, может же возникнуть, что параллельно как бы это на работу отправились некоторые люди и могут случайно
1: встретиться.
0: В воздухе могут случайно. Это, конечно, может закончиться невероятно любовной историей. Может.
1: Скорее всего, закончится
0: переломами.
1: Скорее всего. А ты еще не забывай, что люди же от страха в воздухе, они могут, ну, как как бы...
0: Похудеть резко.
1: Да, резко. И вот тут тоже надо учитывать этот момент.
0: Не подумал. Да. Не подумал. Поэтому... Пока отложим. Отложим пока эту идею. Отложим в сторону. Вот, может, у вас какие-то вот по типу такого инженерные проекты вот имеют место быть. Не только с автомобильстроением связаны, например.
1: Семен хочет душ.
0: В машине?
1: Да. Ну, иногда бывает, допустим, надо, вот летом жарко там.
0: А, ну а ты водитель такси, ты, да, не отойти не можешь, ничего.
1: Действительно.
0: Там фан-то у тебя, все переднее сиденье фантой заставлено. Да?
1: Я не знаю, что фанта, что так. А что это означает? Какая фанта?
0: Ну, ты выйти не можешь никуда, все время.
1: А,
0: ты,
1: как, ты, ездишь, да, я понял,
0: ездишь,
1: да.
0: Ездишь, ездишь, на заказы, ездишь. Он говорит, дайте вперед, говорит, не надо, у меня там фанта стоит. Вот, и он поэтому говорит, я душ хочу.
1: Ну, вообще, в целом, разумная идея. Но это автодом тогда на
0: покупать. Но это нужно, знаешь, такое вот опять же, как вот это будет выглядеть? Внутрь автомобиля будет все это литься? Не очень как-то практично.
1: Давай компромисс. Умывальник хотя
0: костюм.
1: Бы.
0: Костюм.
1: Умывальник.
0: Такой, закрывающийся под горло.
1: А.
0: Понимаешь, прям плотно.
1: И тебя в нем...
0: Да, там... Постирал тебя там всего.
1: А прикинь, там тоже горячую воду будут отключать.
0: Это, нет, а горячую, а что, а ты же едешь, у тебя же это как динамо-машина может работать.
1: Вот, Ригуэт, ты привыкаешь, что
0: нет,
1: и там
0: надо,
1: тоже
0: надо, чтобы это вот от двигателя все работало. Еще электричество давай будем тратить. Нет! Чем больше заказов гоняешь, тем горячее вода у тебя
1: там
0: будет.
1: Там будет очень горячая вода же от двигателя-то, очень горячая.
0: Ну, надо придумать какую-то терморегуляцию.
1: Да?
0: Ну, конечно.
1: Ладно, мы
0: и
1: подумаем.
0: Там и постирушки сразу одновременно происходят. Потом это все слушает тебя. И ты прям можешь ехать на это на заказ, пожалуйста.
1: Там в этот костюм так-то можно много чего внедрить. Там и для девушек, возможно, какая-то услуги косметолога в этом костюме.
0: Вот,
1: да? Опять же, обертывание, вот это все, понимаешь?
0: Шоколадное, да. Окручивание.
1: Опять же, из этого костюма можно, не выходя, так сказать, и потребности.
0: Лада на окуривание.
1: Да-да-да.
0: Вот вредит. А нет, не вредит вашему здоровью, кстати.
1: Какой кошмар. Эпиляция, депиляция, понимаешь ли. Все удобно.
0: Вплоть до пострижки ногтей.
1: Слушай, ну давай хотя бы умывальник внедрим. Но это же не сложно. Маленький умывальничек в торпеду. На пассажирском вот этом месте. Зубы не успел почистить пассажир,
0: например.
1: Подожди,
0: она откуда-то же должна выезжать. Это же должно быть все как-то прятаться.
1: Не надо никуда прятаться. Просто сразу вмонтированный умывальник. Классно же.
0: Ну, не
1: смотри,
0: не
1: надо почистить зубы, ты умылся. В этом умывальнике не надо. Это как такая система хранения. Туда всякие там складывать барахло какое-то. Как бардачок. Или ты хочешь откидной умывальник прям?
0: Ну, конечно, нужно, чтобы он как-то это скрывал.
1: Выезжал,
0: чтобы...
1: да?
0: Ну, безусловно, а как? Чтобы как бы это все было функционально, но еще и пространство существовало для маневра, так сказать. Фанту-то надо куда-то ставить, ты же не забывай.
1: Ну, вообще... Подумаем над этим вопросом. Двигатель автомобиля, который работает на воздухе, вот здесь вот хотят. На воздухе. Ну, то есть совсем на бензине не надо. Не надо, все.
0: Ну, я понимаю, на водороде там, да, вот что-то вот такое... Перпеты мобилиши сочиняли.
1: Ну, на воде же есть двигатель, который в воду распадается на кислород и водород.
0: Ну.
1: И все, и на водороде. Но это взрывоопасно. Водород — это же очень взрывоопасная штука.
0: Ну, давайте продолжим вот сочинять какие-то мега-супер-пупер автомобили будущего. Добавлять в них какие-то инженерные детали.
1: Приблуды в автомобиль. Что
0: вообще, как бы это прям не отказывайте себе в фантазии. Видите, как мы тут и раковину уже туда вмонтировали, и подстрижку ногтей, и шоколадное обертывание. +7 972 72 42 102.8. Мессенджеры вашим услугам, действуйте.
2: Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежка Зани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
5: 0+.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8-843-230-30-30. Вне оферта.
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ну что, давайте посмотрим, что там у нас с погодой на день сегодняшний и на день завтрашний. Быстренько пробежимся по сегодня. В целом, сегодня по всему Татарстану переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21, к вечеру до плюс 10. А теперь давайте посмотрим, что же нас ожидает в различных городах. Итак, набережные Челны на день завтрашний, ну не только набережные Челны, Елабуга и Менделеевск на завтрашний день нам обещают плюс 17. К вечеру небольшой дождь. А завтра... Сейчас, погодите, куда это у меня все тут потерялось? А нет, все на месте. А теперь мы перемещаемся на юго-восток. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Там у нас на день завтрашний плюс 17. К вечеру тоже обещают небольшой дождь. Аксубаево, Нурлат, завтра плюс 18. Преимущественно без осадков. Казань, Арск и Лаишево с Мамадышем. Завтра... С Мамадышем. Как правильно склонять? Точно не подскажу. На день завтрашний нам обещают плюс 15 и дождливую погоду. В общем, готовьте что-нибудь непромокающее. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Да, как говорят. Только пока непонятно, откуда воду брать. Но тут нам сразу написали, для умывальника воду брать с самовалки. Вот Ильнас предлагает.
1: С самовалки?
0: А, ну там же есть омывающая жидкость вот эта.
1: Можно дождевой набирать.
0: Экономия.
1: Вот, да. Там специальные какие-то резервуары такие, чтобы этот вот тоже конденсат, который скапливается.
0: Слезы можно еще
1: колить. Слезы, и не только слезы. Вот, спасибо, что вспомнили.
0: Фильм «Дюна»?
1: Абсолютно верно. Вот Лиса Гаиб, вот это сразу все вот это, чтобы
0: в дело шло,
1: концентрировалось,
0: да.
1: Крутилось, вертелось, перерабатывалось. Вот так
0: как
1: вот.
0: У космонавтов. Слушай, а я вот еще тут подумал, ты же, когда на работу шел, наверняка видел, у нас тут ландшафтный дизайн происходит.
1: Да, я там обратил внимание.
0: Там стоит маленький экскаватор.
1: Так.
0: А я подумал.
1: На вырост? Его постирали? Стал маленьким?
0: Да.
1: Слушай, холодно стало.
0: Смотри, вот зимой у нас часто очень много снега бывает. И люди со двора выехать не могут. В каждый автомобиль маленький ковш вмонтировать.
1: Очиститель такой, это лапки такие.
0: Да? Не, а тут прям ковшик такой. Прям,
1: а, прям ковшом.
0: Ты ковшом себе раз, раскопал проход и проехал, например. Следующий тоже раскопал.
1: А можно, знаешь, какую-то импульсную инфракрасную пушку поставить?
0: Тепловую пушку тогда.
1: Да, чтобы она так
0: сдувала, да?
1: Вот так вот прям, чтобы звук был. И она так, снег вокруг.
0: Горячей плазмой, чтобы...
1: А вот этот снег, кстати говоря...
0: А ну, им и мыться. Все, да. Все придумали. Чего далеко ходить-то?
1: Обалдеть, Альберт Вячеславович, надо патенты с вами просто, понимаете, как это слово-то не записывать, а когда их это... Ну, вы же умный человек, подскажите.
0: Так это называется, патент изобретение, да.
1: Спасибо.
0: Смотри, тут Дмитрий...
1: Регистрировать, я слово забыл. Патент, я и так знаю, что это патент.
0: Дмитрий пишет, нужна деревянная нога на передний бампер. Спросишь ты меня, для чего?
1: Деревянная нога?
0: Да.
1: Подожди, я подумаю.
0: Даже
1: деревянная нога на передний бампер.
0: Да, спереди. Такая нога деревянная, небольшая.
1: А, деревянная нога. А, чтобы кого-то подпинывать впереди стоящего.
0: Да, волшебный пендель некоторым пешеходам можно раздавать. Вот Дмитрий предлагает такой, давай быстрее, тинг, и все, это как бы.
1: Так а что это деревянный? Зачем?
0: А так, смотри, такой ногой можно, например, ворота открывать. Ты подъезжаешь к своему дому, ногой ворота пнул, ворота открылись, и ты заехал.
1: Так я говорю, зачем на это дерево тратить? Давайте уж резиново-силиконовую ногу какую-нибудь.
0: Ну, помягче будет, да, пешеходу.
1: Ну, и помягче будет, как бы, и деревья в сохранности. Мы же о природе тоже думаем.
0: Так.
1: Заехал с ноги, так сказать, да, вот это будет потом выражение.
0: Кстати, по поводу, помнишь, катапультирования на работу? Марс вот предлагает, смотри, в банках...
1: На Марс?
0: Не-не.
1: Катапультировать людей. Первые поселенцы полетели нашей катапультой на Марс.
0: В банках, говорит, почту между отделами по трубам запускает пневмопочта, называется. Так вот, такой же трубой из дома... На работу ты садишься в
1: это. Подожди, это где эта пневмопочта запускает какие-то...
0: В банках каких-то есть между отделениями пневмопочта у них.
1: Я вот в одной книжице про такое читал.
0: А, не, есть такая штука.
1: Чтоб вот так вот тоже пневмопочта,
0: да.
1: Вот
0: пневмопочта.
1: Она.
0: Пневмопочта. Капсула туда полетела.
1: Да.
0: И вот тебя тоже сажают в эту капсулу, и ты полетел. Перегрузка, конечно, будет жесткая.
1: Не, ну слушайте, это же сколько придется вот этих, ну не дорог уже получается,
0: тоннелей,
1: маршрутов да, каких-то да. строить, вот чтобы люди по тоннелям-то вот этим вот гоняли. Но в принципе, идея интересная. Вот если бы это было, знаете, как вот игрушка, помнишь, такая была про Соника Ёжика?
0: Угу.
1: Вот там же были у него такие вот кольца.
0: Да.
1: О, телепортационные.
0: А, ну это к Доктору Стрэнджу надо.
1: Вы знакомы?
0: Да. Он же там делал кольца телепортации.
1: Я, кстати, совсем недавно вот это, спасибо одному человеку, побывал в кинотеатре, посмотрел я этот фильм.
0: Про человека, испускающего паутину?
1: Да, да. И вот и вспомнил Доктора Стрэнджа. Ну, что-то как-то... Я устал.
0: Ну, долгий фильм, да.
1: Я устал. Прям вообще устал.
0: Если соберетесь, надо в туалет заранее сходить.
1: Ну, вообще, я не знаю, зачем... Вот, ну ладно.
0: Мини-холодильник Айрат хочет. Ну, мини-холодильники уже давно есть, Айрат. Все нормально. Работа. Это самым первым изобрели еще. До того, как автомобиль... Так, газелистам...
1: Мини-холодильник в автомобиль встроенный, да?
0: Да. Ильнас пишет, для умывальника воду брать с умывалки. Говорит, а газелистам еще проще в кузове вмонтировать душевой поддон.
1: Но.
0: На крышу фургона установить пластиковую прямоугольную бочку, и вот душ готов.
1: Ну вот накопительный эффект, чтобы она собиралась, понимаете?
0: Аквариум с рыбкой. Как навигатор, вот Денис предлагает.
1: Как навигатор?
0: Да, это какая-то особая порода рыб, которая знает маршрут города. Она...
1: Через 300 метров!
0: Да-да-да. Прикольно. Нет, есть только нервы успокаивать, знаешь, вот ты стоишь раздраженный.
1: А если, прикинь, сделать такое, знаешь, это вот двойное стекло.
0: А, между ними.
1: Лобовое.
0: Это рыбки,
1: и там аквариум запустить.
0: Классно.
1: Такое. Но они мешать, конечно, будут, наверное. Да, вот.
0: Ну, боковые стекла можно такие сделать.
1: Боковушечки.
0: На крыше. Частенько же... Да, классная
1: идея. Не сказал это слово. Да, да, обалдеть.
0: Да. Место, значит, люка с крышей. У вас двойное остекление на крыше. И там внутри плавают рыбки.
1: Вот.
0: Но летом это может быть уха.
1: Вот. Опять же хорошо. Ну, опять же хорошо.
0: А зимой заморозка. Опять же, морозилка. Вот,
1: вот
0: тебе.
1: Это. Выберите форель, мы ее вам приготовим. Все. Вот какую вы.
0: Очень удобно.
1: Экскурсия сначала большая по городу. Сейчас рестораторы. Внимание. Внимание, рестораторы. Вам новый бизнес придумали.
0: И чайки такие.
1: Сначала это, понимаешь, экскурсия по городу. Да, вот там вот это двойное стекло это на крыше, где это форель вы выбираете, которую вам потом по приезду в ресторан будут готовить. И вы наслаждаетесь видами. Это форелька вот эта вот на солнышке немножко загорает. А потом приезжаете в ресторан. Хать-хать-хать!
0: Ну так, вообще можно на крыше чего
1: угодно. Совершается
0: там
1: жертвоприношение рыбы.
0: Целую ферму на крыше вот можно тогда сделать. Курей на крыше разводить.
1: Курей?
0: Да, а что они, пусть они там ходят, это клюют что-нибудь. Посадить им зеленушку какую-нибудь, они там будут ходить.
1: Кстати, почему не сделать машинку на курьих ножках?
0: А есть, уже есть. Китайцы же сделали робо-коня. Ты не видел? У них робо-конь, сейчас расскажу. У них была недавно выставка робототехники.
1: Погоди, мне тогда придется еще это подложку какую-то поставить. Или паузу сделаем и расскажешь потом. Давай интригу сохраним.
0: Давай.
2: Бим-радио.

0: Ну что ж, дорогие наши инженеры Гарины. Вспомнилось мне вдруг. Напомню, это «Вечерний Трубим», Альберт Ботанин, Петр Нежинский. Сегодня мы вместе с вами сочиняем автомобиль нового тысячелетия. Вот, китайские коллеги нас подтолкнули к этой идее. Какой там динамик впиндюрили внешне.
1: А мы подумали, что бы еще такого можно было впиндюрить.
0: Мы уже придумали раковину в автомобиль. Мы уже придумали...
1: Костюм омывающий.
0: Омывающий костюм. Омывайка.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Бер ике, эш, дурт, яротель, супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
5: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день обязательно, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Знаете, что подумал я, коллега? Жаль, что сейчас с нами, к сожалению, нет Виктора Степановича Табуретко. Вот человек с таким интеллектом нам наверняка бы подсказал бы что-нибудь любопытненькое, что можно внедрить в отечественный автопром, если быть более точным, в автомобиль.
1: Ну, как его с нами нет? Он смс-очки писать же может.
0: А, смс-очки да, может вот присылать. Просто... Да, Виктор Степанович, правда... если вы нас слышите, пожалуйста, плюс 7-9-8-2-42-8, куда могут, кстати, и другие наши замечательные слушатели писать, что бы они сделали.
1: Он, как человек старой формации, предпочитает старый проверенный способ.
0: Письма.
1: Голубиную почту, да.
0: Вот даже вот так
1: да,
0: вот.
1: Да, поэтому лети. Все, улетел. Сейчас я распакую. Он предлагает, значит, из нововведений автомобильных. Это, так, конечно же, автомобиль, подводную лодку.
0: А-а-а.
1: Да. Значит, суть в чем?
0: Немо.
1: Да, да, да, да. Кроме того, что у тебя есть возможность пересечь, например, Казанку не только с помощью третьей транспортной миллениума и Кировской дамбы.
0: А еще и насладиться красотами подводного мира.
1: Там, скорее, вряд ли красотами ты насладишься, но у тебя есть возможность...
0: Ну, нет пределов совершенства,
1: вдруг
0: понимаете,
1: какой-нибудь клад ты там...
0: Ханзай.
1: Да. Да.
0: Аж музыка притихла.
1: Опять же, это же какая классная штука. Вот погрузился на своем автомобиле подводной лодки туда, на дно морское.
0: Желтая пучина должна быть машина.
1: Yellow Submarine.
0: Да, ну, как смотри, какую быструю схватываете, ну, я так, погляжу, ну, прямо.
1: Так, зубы-то есть. Ну так вот, ты, значит, погрузился туда. Соответственно, там связи никакой. Ни 4G, ни 3G, ни вот этого божественного 5G, который сейчас появился, как бы, в 3 метрах где-то, наверное.
0: Ты это давай, божественная связь, она всегда есть.
1: А, это да-да-да. Ну так вот, и значит, до тебя никакая ни жена, ни супруга не дозвонит. А ты где был? Я был вне зоны действия сети. Все.
2: Вне зоны доступа, мы опознаны. Вне зоны доступа.
0: Спела бы сейчас Ярослава. Пламенный я тебе привет, если нас слышишь.
1: Вот такая штука удобная. Опять же, рыбалка подводная.
0: Да.
1: Подлетная.
0: Подводная рыбалка, это интересно. Там с гарпунами, наверное.
1: Да.
0: Гарпунчик там же должен быть или как? Ну ты же не вылезешь.
1: Там нет, там гарпун.
0: В акваланге.
1: Торпедами прям. Ну, глушить.
0: Ты что, ты говоришь, что такое? Ту-ту-ту. Сочиняет это он.
1: Удобная штука, да?
0: Художник, он так видит, он же писатель. Вы не знали, что Альберт Вячеславович он пишет? Баснописец. Вот. Можно ударение менять, как вам будет угодно. У меня была давно Toyota, написал нам Бабай. 1992 года, видимо.
1: Ага.
0: Или в 92 году было. Года, да, 1992 года. Прямо, смотрите, после выпуска альбома Nevermind вышла у вас Toyota, получается. Там в подлокотнике был холодильник.
1: А ты все измеряешь, да, альбомами Nirvana?
0: Да, да. Вы же сказали вначале, что я стремлюсь к Nirvana. Вот, пожалуйста, я все измеряю Nirvana. Чем больше говоришь это слово, тем ближе к просветлению.
1: Логично.
0: А как вы думали?
1: Да-да-да.
0: Так вот, в подлокотнике был холодильник, в котором умещалось даже... Что такое ЖБ-колы? Две ЖБ-колы.
1: Железобетонных? Или...
0: Нет, это объем, наверное, какой-то.
1: Или Жигулевская.
0: Или вот кружечку он нарисовал нам, прислал.
1: Ну вот, да, пожалуйста.
0: Вот.
1: Да,
0: с завода так было. Вот уже, видите, тогда это все было уж придумано.
1: Они позвонили на завод Жигулевскую, спросили, какой объем у вас у этих баночек. И сразу спроектировали, все логично. Ленар...
0: ЖБ это железная банка, балбес, ты понял? Это Артем Патрин, спасибо тебе большое, дорогой человек.
1: Я не разбираюсь в этом деле.
0: А вот он, кстати, вам скинул номер телефончика доктора Стрэнджа, чтобы позвонили, чтобы не парились вот сразу.
1: А мы мысленно с ним связываемся.
0: А, вы так, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, молодец,
1: никаких
0: хорошо.
1: Никаких 5G не надо. А, Ленар пишет, зимой с утра выходишь, машина вся в снегу. Включил с брелка, например, систему вибромашина, встряхивает себя снег, как лошадь.
0: Неплохо, все. Неплохо, неплохо.
1: Это прям идея.
0: Ну,
1: прям...
0: я же говорю, вот это импульсное инфракрасное излучение.
1: Да. А еще же во время дождя собаки же отряхиваются вот так, водичку от себя. Машина тоже может так.
0: Микровибрация прям, да, такая, да. Резкая-резкая прям, что было.
1: Брх, так.
0: И как бы владельцу тоже хорошо, он тоже немножко как бы это лимфодренаж сразу делает,
1: да,
0: в автомобиле.
1: Да, взбодриться. Ну, девушкам, если очень надо, можно продлить, конечно, этот импульс.
0: Беременным не рекомендуется.
1: Ну, понятно.
0: Вот это там,
1: ну,
0: уже ладно. Противопоказания, там это и риски всякие, вот эти кис-киски.
1: Василий пишет, выездные домкраты под машиной для замены колес, либо под... При застревании машины поднять ее и подложить что-нибудь под колеса для возможности выехать. А это классная идея, Василий.
0: Вот. О классных идеях мы, кстати, продолжим говорить далее. Мы что-то заболтали. Смотрите, у нас же как раз дорожная информация сейчас будет. В новом часе продолжим наши разговоры о усовершенствованиях.
3: БИМ-радио. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
0: Итак, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 5 баллов, движение плотное, сообщает нам об этом Яндекс.Карты, за что мы, конечно, благодарим. Крупные пробки, улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 11 минут. 9-минутное затруднение на Кировской дамбе от Кремлевской набережной до Несмелого. А также 9 минут левобулачное от Тазигизата до Татарстан. 8 минут затруднения за Киев от проспекта Победы до Академика Сахарова. И улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. 7 минут ровно. Ситуация на мостах и дамбах в данную минуту следующая. Ленинская дамба свободна в обе стороны, так же, как и мост Миллениум и третья транспортная. Вот Кировская дамба испытывает затруднения только из центра. Но затруднения испытывает нормальные. Перегрузка в 7 баллов. Поэтому, как говорится, будьте предельно внимательны и осторожны. Мы, в свою очередь, благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем, конечно же, желаем удачи в пути. Скоро что у нас? Новый час. А я вам включил. All inclusive.
1: Все, теперь включено. Раз, два, три, я на связи. Нажимайте на кнопочку, пожалуйста. Нажми на кнопку.
0: Получишь результат. Да, всем желаем удачи в пути. Да что, прям не будем далеко ходить-то время, потому что уже 18.00.
1: Ну.
5: Путевые заметки на БИМ-радио. Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
0: Так, на чем остановились-то вот только что?
1: Василий
0: вот
1: предлагал домкраты такие выездные, как, узнаешь, у крана выезжают такие опоры, ноги, так бум, поднимают автомобиль, и ты этими ногами раз-раз-раз-раз-раз и вышел.
6: И пошла от бедра, пошла!
1: Да, я ж про роб коня не рассказал.
0: Вот я про то же вспомнил, что мы же вот эту историю-то, они же прям сходятся сейчас все.
1: Ты же видел робособак, наверняка видел, маленького. Все то же самое, только большой конь, огромный, здоровенный.
0: А он, в смысле, модель, он выглядит так же.
1: Почти все то же самое, только в нем, вот в нем, на нем.
0: А что?
1: Сидит человек,
0: конь?
1: Ну вот, потому что большой, вот ты на нем сидит
0: так,
1: человек.
0: А еще больше будет робослон, да, скажут?
1: Вполне, рободинозавр, робокит, все. И на нем сидит человек, так. У него руль, как у мотоцикла, и он на нем прям тык-дык.
0: Я видел одну такую фотографию, где человек на коне, потом на медведе.
1: А
0: по пояс голый, торс у него.
1: Не, это другое.
0: Этот?
1: Не, там робоконь прям.
0: А, там робоконь.
1: Классно. По пересеченной местности тык-дык, тык-дык,
0: тык-дык. То есть вот такого вы предлагаете?
1: Да, классно.
0: Так он в сельском хозяйстве может использовать.
1: Еще как плуг ему, и все, пахать на нем. Замечательно, прекрасно.
0: В горной местности куда-нибудь его можно это отправлять, вот там лазить.
1: Слушай, я предлагаю еще тогда хвост автомобилю приделать, раз уж мы так животными, о животных поговорили. Хвост ведь это что в природе? Это же сигнализатор.
0: Ну, правило определенное.
1: Да,
0: как бы,
1: для
0: управления.
1: Опять же, занесло тебя.
0: Или сигнализатор хорошего настроения.
1: Да, хвостиком раз-раз виляешь,
0: да. Ты понравился
1: хорошо,
0: кто-то тебе в потоке, да?
1: Да.
0: Включил хвостик на автомобиле.
1: Да.
0: Не понравился тебе кто-то в потоке, вот у тебя динамики есть, рычи на него.
1: Опять же, хвостом можно от мух отбиваться. Ну, всякие вот слепни, мухи, там, как коровы, отбиваются хвостом. Как еще можно хвост использовать, я пока не придумал. Но, хвост, у меня раньше у папы...
0: Если им активно накручивать, можно взлететь.
1: По идее, да, это вентилятор, охлаждение, с другой стороны, турбонаддув.
0: Пропеллер?
1: Да. У меня у папы, помню, был раньше старый УАЗик грузовой, и у него была возможность ручного заведения двигателя. То есть у него такая была здоровенная металлическая елда, ключ такой.
0: Чего-чего?
1: Ну,
0: какое слово вы сказали?
1: Конструкция. Вот. И она, значит, такая Г-образная. И ты ее туда втыкиваешь. Так там надо еще было попасть в этот. И надо было так крутить. Вот прям раскручиваешь маховик, раскручиваешь. И машина заводится. Вот. И опять же, этим хвостом можно машину завести.
0: Обалдеть.
1: Что вот еще?
0: Что у него хвост в голове? Вот представляете, как ему не просто живется, вот нашему дорогому коллегу Альберту Вячеславовичу. Что так не сочинил?
1: Спасает.
0: Так, вот самые лучшие машины. Прислал нам видосик Киса Сергей. Но пока у меня все грузится. Я вижу лесопосадку какую-то. И все. И березоньки.
1: Ну ладно, пока березоньки.
0: Березоньки
1: там...
0: русские стоят. Березоньки.
1: Марат пишет: добрый вечер. Боксерскую перчатку на место подушки безопасности. Задолбал водителя. Бац, получи хук от Валуева. Как-то жестко, Марат.
0: Хук от Валуева звучит классно.
1: Жестко. Хук от Валуева. Это
0: там
1: торговая
0: можно
1: марка, прям.
0: Там можно, да, можно букву менять, кстати.
1: Хук от Валуева. Ой, какой кошмар. Ты фамилии Валуев хотел буквы поменять, я надеюсь, да?
0: Конечно,
1: да, да,
0: конечно.
1: Да, точно.
0: А вы о чем подумали?
1: Только об этом. Тачка Фантомаса.
0: Такой, кстати, это можно сделать будильник. Подожди, будильник от Валуева. Вообще нормально.
1: А, чтобы не засыпать за рулем, да? Он тебе... И ты столько взбодрился.
0: Слева, справа.
1: Удобно.
0: Двоечка. Опять двойка. Боксерский юмор.
1: Так, в тачку Фантомаса. Помнишь Фантомаса?
0: Что это? Чтобы крылья вот эти вылезали.
1: Да, и ты взлетаешь.
0: Это круто. Такого. Летать это круто.
1: И страшно. Укачивает там иногда. Что еще тут предлагает наш слово? Вот, после подводной лодки, пишут, необходимо было бы посещать барокамеру для декомпрессии.
0: Кстати, вот вы об этом, Альберт Вячеславович, почему-то не подумали.
1: Неполное сообщение пришло от Виктора Степановича. Ну, не полностью голубь долетел.
0: Потому что, понимаешь, действительно же, вот эта кессонная болезнь.
1: Да-да-да.
0: Кис Сергей, это, кстати, вот как-то я сразу вас вспоминаю, это кессонная болезнь.
1: Ну, это смотря на какую глубину погружаться.
0: Тоже совершенно верно. Можно же не такие большие глубины-то.
1: Что там?
0: Хотя мы не знаем, мы же не мерили.
1: Слушай, ну после 50 метров, наверное, все-таки уже там сложноватенько будет. Ну ладно, мы разберем
0: этот вопрос.
1: Да.
0: Кто в курсе, жители республики, можете написать нам об этом. Какова глубина, например, вот Казанки?
1: Глубину Казанки обязательно мы измерим, и все
0: скоро. Да, плюс 7-9-8-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Давайте сочинять вместе инженерное решение для ноу-хау автомобилей.
5: Технология. Вечерний Трубин.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
8: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
7: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
9: Реклама на БИМ-радио.
10: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
11: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
12: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
13: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
18: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
21: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
22: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
23: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп.
22: Подробности на maximilians.ru.
24: Запрещено для детей. Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
25: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
26: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
25: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за
0: Шипелявый.
3: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: И трубим.
1: А? Хорошо.
2: А?
1: Пошла.
2: Горяченькая.
1: О, тепленькая.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8, дорогие наши инженеры. Мы сегодня с вами совместно конструируем чудо.
1: Юда. Автомобиль будущего, да.
2: Чудо-юда, автомобиль будущего.
1: Какие нововведения в автомобиль вы бы хотели привнести? Какие функции, технологии, чего вам не хватает? Мы тут уже и, значит, всякие ножки к автомобилю приделали. И, значит, хвост ему тоже приделали. И, как это называется, отряхивание от снега самопроизвольное там тоже есть. И что там у нас еще было? Всякие там умывальники, прочие, холодильники. Марс пишет, нужна машина, где двигатель. Это аппарат, который гонный, вот это вот.
2: Приятная полезным, да, так
1: залил
2: сказать.
1: В бензобак.
2: Там змеевичок, да. Немножко прям в салон выходит по капельке.
1: Нажал, говорит, на газульку. И ты гонишь, и двигатель гонит. О, классно.
2: Все
1: удобно.
2: Гонят. И музыка еще это. Я гоню.
1: Он же на нем и будет работать на этом.
2: Смотри, какая. Почему бы нет?
1: Да.
2: Почему бы нет? Перпета мобили. Но наши, конечно, выпьют все.
1: Нет. Не доеду.
2: Ты же весь лутс выпил. Добрый вечер, Петр Викторович, Альберт Вячеславович и все. Хотелось бы сказать, что написал нам Винни-Пух, но нет, это Александр Варсегов. Здравствуйте. Ставить не один двигатель, а небольшие агрегаты на каждое колесо. Понимаешь, это интересное инженерное решение.
1: Один сломается, да, еще три тянут.
2: И они, понимаешь, это независимо друг от друга могут еще, видимо, работать.
1: Но тогда автомобиль превратится, наверное, в тележку из магазина, у которой все время одно колесо не туда едет.
2: А
1: тогда...
2: как мы выяснили, что это неспроста делается, оказывается. Итак, идея проста, продолжает Александр. Электромотор встраивают прямо в колесо. Ротор становится внешним диаметром и соединяется с диском. А статор... Firestarter крепится к подвеске. Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну да, чтобы если уж оторвало нам от подвески что-нибудь вместе со статором.
2: Подвески кардинала. Преимуществами по сравнению с обычным электромотором в центре машины являются. Далее целый перечень. Человек готовился, понимаете?
1: Там раскладки, формулы, да?
2: Тут и чертежи есть. Механическая простота. Чуть ударение не туда поставил. Случайно. Исчезают редукторы.
1: Чтобы это не было, да?
2: Приводные валы и дифференциал.
1: Ну, конечно, мы же знаем.
2: Виктор Степанович сейчас бы глаза горели от удовольствия, что он такие слова слышит. Меньше деталей, меньше потерь и веса.
1: Угу.
2: Второе. Невероятная управляемость. Каждый мотор, колесо можно крутить отдельно в любую сторону.
1: Крутящий момент,
2: лебедь, рак и щука, автомобиль. Такое вот. Это дает возможности для векторного момента, опять же, видите, как вот, которое с обычным мотором просто физически недостижимо. Не угомоняется, Александр, пишет далее. Третье. Свобода компоновки. Освобождается огромное пространство в центре и между колесами.
1: Ну, смотри, как это гениально все просто. Картошку возить надо.
2: Все, что хотите. Картошку, моркошку или просто симпатичную крошку. Батареи, багажник или зоны деформации можно расположить принципиально иначе, делая машину просторнее при тех же габаритах. Четвертое. Активная подвеска. Я все это... Подвески кардинала вспоминаю. Подвеска из коробки. На некоторых прототипах с четырьмя мотор-колесами удается управлять высотой подвески прямо через мотор, и заставляя ее поджиматься, так сказать, в кавычках, или растягиваться, так сказать, в кавычках. Это уже полноценная активная подвеска без отдельных пневмобаллонов или гидравлики. Ну что, дорогие мужчины, я уверен, что мы все поняли.
1: А еще смотри, там же еще за счет того, что четыре мотора, они распределены, так скажем, намного ниже, чем обычная компоновка двигателя. Соответственно, центр тяжести еще ниже.
2: Так, и управляемость. И притяжение, как бы сцепление с дорогой лучше становится.
1: Ну, управляемость лучше становится, да.
2: Вот это вот...
1: Балансировка.
2: Все правильно, да.
1: Я вам, уважаемый Александр, открою секрет, но такой автомобиль уже есть. Называется карьерный БелАЗ.
2: Вот так.
1: Да, у него тоже все четыре колеса, там у каждого колеса отдельный электромотор.
2: Вот так вот. Вот.
1: Правда, гоняет он не очень быстро, но...
2: Ну, так Александр предлагает внедрить это не в БелАЗы, как вы понимаете, карьерные.
1: А ты знаешь, главное...
2: Чтобы на карьер ездить купаться. Такой.
1: А ты знаешь, когда ты сдаешь правила дорожного движения на крупную габаритную технику, там есть отдельная категория, вот управление карьерным БелАЗом, там нужно выучить всего два правила. Первое правило. выехать на перекресток, посмотреть, нет ли других карьерных БелАЗов, продолжить движение. Все. Больше ничего знать не надо.
2: Это прекрасно.
1: Да, вы там замериндируете.
2: Ну, Александр, кстати, резюмировал сам свои замечательные инженерные фантазии следующими предложениями. Но, к сожалению, в настоящий момент реализация такого концепт-кара хоть и прогнозировано, но пока не реализовано. Видите, Альберт Вячеславович...
1: Кроме белорусов.
2: Вот так что батька там молодец.
1: Оказывается, да? У них там в 3000-м тысячелетии живут уже, ребят. Кривой стартер, написал Рушан. Это что значит кривой стартер? Нужен кривой стартер или что это? Я не очень понимаю.
3: Нужен кривой стартер. Приезжай, искривим.
1: У вас прямой стартер? Приезжайте.
3: Выпрямим.
1: Это... Мы сейчас про стартер?
2: Это реклама.
1: А, все
2: I'm
1: понятно.
2: I'm a fire starter. Twisting fire starter.
1: Так, Бабай вот со знанием дела пишет. Глубоких мест сейчас... Это про подводную лодку автомобиль. Значит, глубоких мест там сейчас нет. Раньше был проток посередине, когда баки настояли на 10 метров. Тогда по казанке баржи песок речной таскали. Теперь нет. Все, ну, значит, без подлодок.
2: Ну что ж, продолжаем далее. Представлять автомобиль будущего. Плюс 7-927-242-102.8. Мы продолжим.
0: Бим Радио.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Интересно, что самым мертвым водоемом на Земле является не мертвое море, в котором все-таки существуют некоторые грибки и бактерии, а озеро смерти в Сицилии, со дна которого бьют источники концентрированной серной кислоты. Есть свое мертвое озеро и в России. Минерализация озера Эльтон в Волгоградской области достигает 500 грамм на литр, что в полтора раза превышает концентрацию солей в мертвом море.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Одессе.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30.
2: Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
8: 292 102.8. Номер телефона в студии BIM-радио. У нас на подходе встреча с игрой «Ты мне зубы не заговаривай». Поэтому нам нужно два игрока, мальчик и девочка. На кону отличные призы. Звоните прямо сейчас. 292 102.8.

0: и пройдена. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: 292-102-8. Номер телефона в студии BIM-радио. У нас на подходе встреча с игрой «Ты мне зуб не сговаривай». Поэтому нам нужно два игрока, мальчик и девочка. На кону отличные призы. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Давайте посмотрим, что там рекомендуют нам синоптики на день завтрашний. Одеваться, не одеваться. Итак, набережные Челны, Елабуга, Мензелинск. Завтра днем до плюс 21, переменная облачность без осадков. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма плюс 20, плюс 18, без осадков, переменная облачность. Нурла, Таксубаева до плюс 19, днем возможны кратковременные осадки. Опастово, Тетюши до плюс 18, тоже с дождями. И Казань завтра плюс 18, днем и вечером кратковременные дожди. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о Канавто 18 «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу Восстания 131, в продаже «Джак РФ8» и «Джак Т9».

0: части открытия действует специальное предложение на автомобили «Джак». Выгода до 300 тысяч и зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование, трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. На кону подарочный сертификат, семейный парк активного отдыха. Давайте же, стримглав, знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Марат. Добрый вечер, Марат, здравствуйте.
1: Марат!
2: Да-да, вечер добрый.
0: Добрый все, вечер.
2: Меня слышно?
0: Да-да-да. Отлично слышно. Марат, мы тут сочиняем машинку будущего. Что бы добавили бы в автомобиль, если бы такая возможность была?
2: Ну, наверное, чтобы на воде могла ездить или летать.
0: А как вот лучше-то, предпочтительнее, чтобы ездить или летать?
2: Лучше, наверное, летать, тогда без пробок.
1: Это вам только кажется.
0: А если все летать начнут, тогда и пробки будут.
1: Вот,
0: а мне летать. Охота. Да, хорошо, спасибо, Марат. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Гульшат. Добрый вечер. Гульшат, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Гульшат, а вы автолейди?
3: Есть такой момент. Такой,
0: ага, Fabric Details, это все на road, okay, yes?
3: Yes, yes.
0: Что бы вы добавили в свой женский автомобильчик?
3: Нет, в свой бы я ничего не добавлял. Я бы добавляла людям, которые только подумают повернуть или перестроиться, автоматически включали створотник.
0: Чтобы кстати, они автоматически... Да. Смотри, не током. Вот как это по-женски, видишь, заботливо. Вот не то, чтобы не током било, а чтобы автоматика срабатывала.
1: Мысли читала,
0: да. И... Молодец, какая, да, Гульшат, а. Вы прям это гуманистического направления человек. Давайте напомним правила игры, что будет у нас происходить. Ровно по 10 слов у нас написаны уже. У вас будет ровно по одной минуте. Все слова связаны что, с автомобилем?
1: С автомобилем, да, да.
0: С автомобилем. Кто больше отгадает, тот и заберет подарок. Будет ничья, у нас подготовлено суперслово. Так, значит, Марат у нас дозвонил с первым. Марат, можете выбрать, с кем в паре будете играть.
2: Мне разницы нет хоть с кем. Давайте с вами.
0: А конкретней?
2: Я не знаю, как вас зовут.
0: Мы готовы представиться. Петр Нижинский.
1: Альберт Батанин.
2: Давайте, Петр, с вами.
0: Со мной будете играть? Да?
1: Ну, видимо, да. Давай. Запускай уже.
0: Я, подожди, я тут перепутался. Где какой фейдер? Марат, ну-ка еще раз что-нибудь скажите-ка. Марат.
2: Алло.
0: А, все, слышно. Ну все, готовы, да? Я напомню, все связано с автомобилями. Моя задача не называть однокоренных слов, а ваша задача отгадать словечки, конечно. Стартуем.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Ну, вот она есть газ, она есть сцепление, она есть тормоз.
2: Педали.
0: Правильно. Он, в общем-то, когда дождь идет или омывайку включаешь, он так по стеклу. Жик, жик.
2: Дворники.
0: Верно. Это, в общем-то, такое место, где хранят какую-нибудь барахлишко в автомобиле.
2: Бардачок.
0: Сзади обычно это автомобиль.
2: Багажник.
0: Правильно. Внутреннего сгорания.
2: Двигатель.
0: Молодец. А его заправляют и, в общем, чтобы автомобиль ехал.
2: Бензобак.
0: Его заправляют. Понятно, что...
2: Автомобиль.
0: Чтобы он ехал. Ну, приезжаешь на колонку 92-го, да, говорит, налейте-ка мне.
2: Его, чтобы заправляют, это у нас...
0: Ну, 92-й что, приехал на...
2: Бензин.
0: Ну, конечно.
2: Бензин.
0: Что, господи. Поворачиваешь, в общем-то, и машина заводится.
2: Поворачиваешь?
0: Да. Да, вот его поверни и полетели.
2: Руль? А ключ?
0: Ключ!
2: Ключ!
0: Ключ, время вышло.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Как-то вы с бензином-то долго прям. Сначала же...
1: Отвык от бензина, понимаешь?
0: Да?
1: Да.
0: А он на воде же ездит.
1: Ну, сейчас в последнее время не особо его, как бы это... Пешком в основном, наверное.
0: Марат, нет? Ну, смотрите, мы с вами отгадали всего-то на всего 6 слов. Что такое с бензином случилось? Вы не сторонник бензинового топлива, видимо.
2: Нет, езжу на бензине.
0: Вы же сказали сначала, бензобак, я говорю, не в него, как бы, а его заливают. Ну, как бы, ну, что, история не терпится к слагательных, как говорится, на наклонении. Ладно, 6 так 6, сейчас посмотрим, как у нас очаровательный Гульшат и, ну, не такой уж очаровательный, но зато и интеллигентный Альберт Батанин с вами сыграет. Вы готовы, Гульшат?
1: Гульшат, нам всего 7 слов нужно угадать, 7 слов, мы справимся, не торопясь, спокойненько, поехали.
0: Поехали.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, Гульшат, смотрите, у самолета это штурвал, а у автомобиля это...
3: Руль.
1: Отлично. Оно бывает лобовое, ветровое, стекло. Их обычно 4 на автомобиле.
3: Колесо.
1: Вот. Ага. Это такая резиновая штучка, мы ее стелим на пол.
3: Коврики. Тут.
1: Ага. Мы эту штуку заливаем в двигатель, чтобы смазывать двигатель.
3: Масло.
1: Ага. Это она такая... Педаль, вот чтобы остановиться.
3: Тормоз.
1: Ага. Это на крыше такое отверстие. Мы его открываем, чтобы задувало вот на крыше.
3: Не могу вспомнить слово.
1: Три буквы там всего.
3: Люк.
1: Люк, отлично. И это такое устройство, чтобы в машине не было жарко. Мы его включаем, и он холодный.
3: Кондиционер.
1: Ага. И это, он бывает безопасности, мы его пристегиваем.
3: Ремень.
1: И это такая крышка на двигателе. Мы закрываем его, хлопает им обычно, когда двигатель починили.
3: Капот.
1: А все, капот, все 10 слов. Мощно, мощно.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Мощно!
1: Профессион де фуа?
5: Вообще, Да, тебе... А представляешь, если ты, Гульшат, объяснял слово «люк» вот так вот?
1: Я твой отец.
5: Я твой отец. Вы бы отгадали бы, Гульшат, вы бы отгадали, о чем шла речь?
3: Нет, наверное.
5: А если бы Альберт перед сказал...
6: Join us,
5: тоже бы не отгадали. Это же так же Дарт Вейдрушка разговаривал. У него же это с легкими какие-то проблемы были.
1: Слушай, а как у него отчество было у Дарта Вейдера? Ты не знаешь?
5: Скайуокерович.
3: Нет.
1: А, Скайуокерович. Хорошо, да.
5: Оглы, Скайуокерович. Гульшат, вы большая молодец. Вы прям, ну, безоговорочный победитель сегодняшний. Мы сейчас к вам обязательно вернемся. Пока давайте с Маратом пообщаемся. Марат.
7: Ну да.
5: Обещаете в следующий раз позвонить и выиграть?
7: Хорошо.
5: А пока привет можно передать. Кому полетят?
7: Ну, привет всем, кто тебя слушает. Всем радио, всем огромный привет. Всем доброго вечера.
5: Принято. Вам тоже хороший вечер с любимой радиостанцией. Отличного настроения, конечно же. Ну и давайте чествовать нашу победительницу.
1: Гульшат, Гульшат, Гульшат! Вы умничка, молодец. Прям разбираю. А вы давно, кстати, за рулем?
3: 13 лет.
1: А, ну все понятно, там опыт уже, стаж. Чего там не разбираться? Сама, если что, могу перебрать там это карбюратор и все такое.
3: Не-не-не, это не ко мне.
1: Правильно, пусть этим мужчины занимаются.
6: Это ко мне.
1: Кому будете приветы передавать, победительницы вы наши?
3: Привет всей Казани, всем хорошей недели рабочей.
1: Ой, коротко по делу, все. Гульшат,
5: молодец.
1: Мы вас поздравляем, да.
5: Молодец. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Безусловно, игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам вернется уже.
1: Ну, когда-нибудь, в пятницу точно вернется.
5: Завтра.
1: А завтра?
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Они. I'm your father.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настало. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Я твой внутренний механизм. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
13: Ищите уютное место для дня рождения
14: или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Руки, ноги.
1: Главных.
0: Да-да-да.
1: Главных.
0: Хорошо, главное,
1: хорошо
0: сидим.
1: Хорошо сидим.
0: Да.
1: В общем-то, смотрите, ну уже два часа фактически мы тут, дорогие коллеги, инженеры, сочиняем автомобиль.
0: А еще же не все.
1: Для отечественного автопрома. А время-то бежит, у нас уже вот надо как бы тему-то немножко подзакруглить. Давайте-ка почитаем, что написали наши, не побоюсь это слово снова, коллеги.
0: А Руслан пишет.
1: По ту сторону радиоприемника.
0: Чтобы как вертолет и по воде могла передвигаться.
1: Амфибия.
0: Ильгиз пишет. Шторку прозрачную, которая отделяет водителя от всех. Это про тонировку вы, что ли?
1: Шторка прозрачная. Шторка.
0: Или это вот, знаешь, как пассажира задних сидений от передних отделяет?
1: Вот такая, вот, такая шторка. Элитная шторка.
0: Как,
1: чтобы отделиться.
0: В лимузинах,
1: отделиться.
0: Да. Так, что тут? Двигатель внутреннего сгорания от 300 лошадиных сил, но с расходом 1,5 литра на 100. Роберт, вы мечтатель, конечно.
1: Мы с тобой мечтатели. Взяли в руки шпатели.
0: Так, что тут? А, вот Гульша, тут у нас...
1: Так, я сейчас ей напишу, Гульша.
0: Все, как будто...
1: Ну, слушайте, вы можете тогда тоже как-то немножко подытожиться с этой историей. Вот как вы сами считаете, коллега, вот, чтобы можно было улучшить, как бы так, это отечественное авто?
0: А я бы еще, знаешь, еще бы автомобиль, который меняет цвет.
1: А, хамелеон.
0: Как в GTA.
1: Амфибия-хамелеон.
0: Да-да-да, как в GTA. Где-то ты там что-то раз в гараж заехал.
1: На ножках. Вот чтоб это из сугробов вылезало еще вот это вот чудо-юдо.
0: Ну тогда ее...
1: Чудо-юдо-автоваз.
0: У него зубы впереди такие.
1: Автонас.
0: Хищный автомобиль.
1: Вот.
0: Кормить чем-то придется.
1: Чудо-юдо-автонас. Такое вот. Все сравнения просто сравнения, похожести. Тогда... Совпадения случайны. Все совпадения случайны.
0: Но тогда не забывай, что за таким живым автомобилем еще и убирать придется. Как за лошадью с лопатой ходить.
1: Нет, он же о чем он должен себе это вышвыривать-то из себя? Это продукты жизнедеятельности.
0: На катапульте.
1: Автонаса. Во! Катапульта же есть, вы же забыли про это совсем.
0: Сразу в стратосферу.
1: Встроенная катапульта.
0: Туда, на другое полушарие.
1: Да на другую планету сразу, осваивать ее.
0: Да, сразу микроорганизмы туда залетали, чтобы.
1: Да, начать с маленьких микроорганизмов.
0: Несколько проблем решаем сразу. Ты смотри, что и космонавтика, понимаешь ли, и проблемы транспорта, и в целом развлечения в городе.
1: Да.
0: Слышишь, такие будут машины, динозавроподобные.
1: Да. Ну, а почему бы нет?
0: Удобно, удобно. В итоге все приходит к тому, что природа, матушка, создала, придумала. Кстати, в природе... А колесо — это единственное, что...
1: А если бионическое что-то?
0: Ну, это будет, смотри.
1: С органикой соединенное, около живое.
0: А ты в курсе, что
1: страшно,
0: разработали,
1: конечно,
0: недавно покрытие специальное какое-то такое, я не знаю, из чего его делают, то есть ты царапаешь автомобиль?
1: Из чего? Из целлофана, конечно.
0: Не, из целлофана, там какие-то полимерные, в общем, эти...
1: И ты почти угадал.
0: Ты автомобиль поцарапал, так. И со временем эта царапина срастается, заживает, и все, и нет ничего, представляешь? Чиркнул где-нибудь об забор автомобиль.
1: А он сам починился.
0: А он сам починился.
1: Регенерируется.
0: Регенерирующая краска, да, что-то такое.
1: Регенерирующая хамелеон-амфибия на ножках. Чудо-юдо Логанас.
0: Слушай, может, не будем придуриваться к коней просто? Да, к коням вернемся, то же самое.
1: Ну, я, знаете, вам что скажу, коллега. Если вот так человечество будет себя вести и дальше, как оно себя сейчас ведет, мы придем к коням. Если они останутся, конечно. А так вот, палка-копалка.
0: Ну,
1: дай бог, что будет.
0: Как вариант.
1: Так что, человечество, вы там подумайте.
0: Аккуратнее, в общем, да. Машина-жидкий терминатор. О, машина-жидкий терминатор.
1: Дал жидкого. Вот так вот.
0: Ой,
1: наш автопром,
0: кошмар.
1: Представляешь, такая-то новость. Новость. Та-та-та. Вот это наша экстренная новость. Наш автопром дал, дал жидкого.
0: Дайте народу жидкого.
1: Ну, в смысле, автомобиля, да.
0: Да, да,
1: там
0: да,
1: потом же
0: автомобиль.
1: Они дополнят вот это все.
0: Очень удобно, он безразмерный.
1: Такой растекается везде,
0: да,
1: стекается.
0: Да. Узенькое место там в пробке.
1: Ну, так
0: там...
1: а человек-то как вот, он должен что, молекулярно тоже с ним соединяться?
0: Его, он там будет как этот, как водоросль вот так.
1: Вот,
0: да,
1: так
0: с такими,
1: да?
0: Звуками. Ну, когда тебя сжимают, ты такой...
1: А, это вот я помню, там был навигатор Рыбка, да? Это вот...
0: Да.
1: Навигатор Семен Рыбка.
0: Семен Рыбка Про.
1: Ой,
0: ладно, дурдом.
1: Обновите про-версии. Обновите до про-версии.
0: Заканчиваем дурдом.
1: Пожалуйста. Совсем скоро с вами, дорогие мои, услышимся в новом часе. Пока, давайте на Казанской дороге.
2: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам. Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману,
3: Цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
1: Кстати, я вот сегодня пользовался услугами такси и ехал с нашим слушателем Тимофеем. Вот Тимофей, наверное, подумал, что я забыл, что он просил привет всем передать, а я не забыл. Так что всем от Тимофея пламенный привет. Ну а прямо сейчас давайте на Казанские дороги. 4 балла. Местами затруднения. Крупные пробки улицы Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Колгали 12 минут. 10-минутное затруднение на Колгали от Юлиус Фучка до Комиссара Габишева. 9 минут вы потеряете на проспекте Победы от Хусаина Мавлютова до Оренбургского тракта. 7-минутные затруднения на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. И 6 минут вам придется медленно поехать на улице Родины от Ролеева до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост Миллениум, 3-я транспортная, свободная. Кировская по-прежнему из центра затруднения в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Ну и скоро услышимся в новом музыкальном часе.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну вот уже и 7 часов вечера, и 0,1 минута на часиках в студии БИМ-радио. Добро пожаловать в третий час вечернего Трубима. Здесь на 102.8 по-прежнему Альберт Ботанин.
2: И Петр Нежинский. Слушай, я вот еще, знаешь, что подумал? Мы же совсем забыли.
1: О чем?
2: Самую, как сказать, одну из самых тиражируемых тем автомобильных в кино. Это автомобили-трансформеры. Да, ты представляешь, ты едешь на Оптимусе Прайме каком-нибудь, и он так...
1: Вот так они делают, Саша.
3: Robots.
2: Да.
3: Transforming robot.
2: Да, он трансформируется, и ты...
1: Скажи, похож был?
2: Очень, да.
1: А ты долго репетировал?
2: А еще так говорил.
3: The old spark.
2: Да?
1: Да.
2: А Бамблби как делал?
1: А он не разговаривал. Да-да. Он через БИМ-радио разговаривал с людьми.
2: Да-да-да. Вот, такой автомобиль хотел бы, трансформер?
1: Прикольно.
2: А еще, знаешь, не нравится тебе раскраска, а он же может раз изменить форму.
3: Да, это супер было бы.
2: А там и вертолет.
1: И Меган Фокс еще.
2: Вот, желательно, да.
1: Чтоб в придачу прям сразу шла.
2: Вмонтировано.
1: Да.
2: Мечтаем.
1: Ну что мечтать-то? Давайте еще и позабавляемся.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Ну что ж, по традиции уже, да, игра за бабушку у нас в это время здесь проходит. До 19.40 мы будем в мессенджере, опять же, +7 92 72 42 102.8 принимать продолжение ваших сочинений на фразу, которую мы вам сейчас предложим. А фраза у нас тоже будет связана с автомобилем. Ну, как у нас так сегодня вот все пошло. Вот автомобиль, буквально все заполонили, там, где вековая лежала пыль, след свой оставил автомобиль. Кто пел эту песню?
2: Вот тут не знаю.
1: Не знаю. Вот так это там Буйнов и Глызин в этой группе были.
2: Не фанат я Буйнова,
1: вот так,
2: конечно.
1: Да, зря, а он твой. На кону билеты в кино на два лица. «Веселые ребята» называлась группа. Билет в кино на два лица, и получит их автор самого уникального, скажем так, сообщения. Давайте дадим начальную фразу нашим слушателям, коллега.
2: Итак, фраза очень известная в узких и широких кругах. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, а...
1: Ну там, а также, ну и, вот вы можете добавить уже, да?
2: А еще,
1: и вот ваш уже непосредственный, как бы, комментарий. До 19.40, еще раз напомню, мы будем принимать в наши мессенджеры +7 92 72 42 102.8. Еще раз фраза.
2: Очень простая. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, а...
1: Звучит очень интересно. Можно действовать прямо сейчас.
0: БИМ-радио.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18». Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно! Потому что они не достают до выключателя!
3: Не по Хуану Сомбреро!
4: Соусы пилявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Прошу внимания, дорогие наши друзья. Мы дали вам фразу, вы ее доканчиваете. +7 9 2 7 2 42 2 8 наши мессенджеры такие вот. Давайте фразу допомним.
1: Это что за дед Петр?
2: Вообще не знаю.
1: Что-то вырывает
2: кто
1: у тебя
2: это?
1: Личности какие-то.
2: Это осень.
1: А, да, да, да. Да.
2: Лес остыл и листья сбросил.
1: Итак, фраза очень простая. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения,
2: Как у вас это... Вы, сейчас эта женская аудитория прильнет к приемникам, поаккуратнее.
1: Поэтично?
2: Пусть будет эротично. Как бы это странно ни звучало.
1: В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, а еще и повод выехать за бензином часа на три. Вот Марат предлагает. Развлечение у него такое.
2: Шутник.
1: А еще и повод повышения демографии, понимаешь ли? Сознанием дела, написал Руслан.
2: В машинке, да, сразу?
1: Вся молодость прошла. А квартир-то нет, конечно, где ты?
2: Что ты? Что
1: где ты? А не на улице же.
2: Вот, да, ладно, еще машина хорошая, дорогая, салон мягкий.
1: Главное, чтобы теплая была
2: вот,
1: зимой.
2: Вот, это обязательно, с подогревом, чтобы все было.
1: Летом не обязательно, там вот,
2: летом
1: окошки
2: не обязательно,
1: открыть, да.
2: Да, летом
1: главное,
2: не обязательно.
1: В чащу заехать поглубже, чтобы...
2: Чаща пиши с буквой А.
1: Ага. О! Так, в наше время автомобиль — это не роскошь, но еще и возможность выходные съездить на дачу на Юпитер. Это очень фантазийно от Марины такое. Слушайте, на Юпитере там, ну, как бы такая себе дача. Там же это газовый гигант. Там даже твердой поверхности-то нет. Плывущая дача, если только. Там очень все загазовано. Я бы не рекомендовал, экология...
2: Не экологично.
1: А вот мне нравится... Я не знаю, как это прочитать.
2: Прочитайте.
1: В наше время... Ну, это у тебя больше получится. Вот зайди в Макс, там Марс написал. Вот сообщи, Марсел.
2: Ёшкин-матрёшкин. Может, тут по-китайски что-то пишет.
1: Да, да, как это прочитать? В наше время автомобиль — это не только не просто роскошь, а еще и...
2: А я не вижу вот это.
1: Да. Вот примерно как.
3: Жиши, пиши с буквы.
2: Похоже?
1: Да, очень.
2: Я стараюсь.
1: В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, но и кредит.
2: В наше время автомобиль — это не только средство передвижения человека, но и средство передвижения денег из кошелька в автосервис.
1: Смотря какая машина, да, если из трех букв баварская, то да. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, но и китайский планшет, пожалуйста, вмонтированный.
2: Вот это неплохо.
1: Удобно, да.
2: А показатель уровня ЗП.
1: Он чё?
2: Ладно, не ЗПП.
1: Мне вот нравится. А в наше время автомобиль — это не только средство передвижения, а член семьи, которого нужно кормить, обувать, страховать,
2: правильно,
1: мыть.
2: Особенно, если это дикий зверь.
1: Мустанг.
2: Или ягуар, например.
1: Да. Какие там еще звери бывают?
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. Какие еще зверюги бывают? Давайте напомним. А фраза пока у нас такая.
1: Автомобиль в наше время — это не только средство передвижения, а...
2: Вот, пишем.
4: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, с садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
7: АвтоЦ Республика. Круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке Тики Вики аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
15: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Итак, игра «Забавушка» продолжается. Буквально 10 минуточек у нас еще есть, чтобы докидать нам фразу. Вернее, окончание фразы. А фраза сегодня такая. В наше время автомобиль – это не только средство передвижения, но и... И дальше ваше продолжение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону билеты в кино. Но и утильсбор написали нам.
2: Ой, не напоминайте. А еще это место для создания семьи. Только об этом ты узнаешь позже.
1: Ну, понятное дело, мы уже это обсудили.
2: Это, знаешь, песня такая была раньше? Ты беременна, это но это временно.
1: Это, конечно, да, трындец. В наше время автомобиль – это не только средство передвижения, но и времяпрепровождение в пробках.
2: Удобно, да.
1: Свои небольшие, так сказать, квадратные
2: метры, да.
1: Сантиметры,
2: да. А еще инструмент для привлечения самок. Чем дороже машина, тем лучше.
1: Особенно вот эти рычащие, которые мы вспомнили. Брын-брын-брын. В наше время автомобиль – это не только средство передвижения, а насос по выкачиванию денег с автолюбителя. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, то бишь ездить на автомобиле.
2: А еще и средство для зарабатывания денег. Место для проживания и приема пищи, сказал водитель такси.
1: В наше время автомобиль – это не только средство передвижения, а личная территория свободы на колесиках. Это капсула времени, где можно пробками и светофорами решается судьба. А где между пробками и светофорами решается судьба, признаются в любви, принимают самые важные звонки в жизни или просто молчат, глядя, как за окном меняется пейзаж. Это еще и целая эпоха работы инженеров и маркетологов. Бог ты мой, как это
2: поэтично, как все, да.
1: Так, в наше время автомобиль – это не только средство передвижения, а еще...
2: И платеж по кредиту за него.
1: Узкоглазый в гараже. Почему-то вот так. Но и средства прослушивания Бим-радио.
2: Вот, это мне нравится. Это прям хорошо.
1: 7-9-2-7-2-42-8. Еще раз напомним фразу, которую надо закончить.
2: В наше время автомобиль – это не только средство передвижения, а еще и...
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Пробежимся по погодной карте нашего дорогого Татарстана. Итак, набережные Челны, Минжзелинск, Нижнекамск, плюс 21 на день завтрашний, переменная облачность без осадков. Альметьевск, Казнакаево, Бугульман, до плюс 20, тоже переменная облачность без осадков. Аксубаево, Нурлат, до плюс 19, к вечеру дожди. Апастово, Тетюши, до плюс 18, тоже с дождями. И в Казани завтра плюс 16, плюс 18, днем и вечером возможны кратковременные осадки. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
3: Совершенно верно, это вечерний тост, программа, в которой мы поздравляем с днями рождения наших дорогих, замечательных радиослушателей. Для этого у нас есть, например, группа BIM Radio Казань ВКонтакте. И те, кто у нас на сайте, мы обычно их в бас и поздравляем.
0: Ну вот есть у нас замечательные люди. Дарью Кайсанову мы поздравляем с днем рождения. Рамиль Хасанов, тоже именинник сегодняшнего дня. Валерия Петрова, поздравляем с удовольствием. В адрес Лилии Себгатулиной летят поздравления. А еще Данил Зинатулин и Ильгиз Шакиров. Сегодня свечи на торте задувают. Ура!
3: Совершенно верно.
0: Ура.
3: Поздравляем, ребят, присоединяюсь к вашим праздничествам. По традиции напоминаем, что есть у нас еще и замечательный телефончик 2-930-800, позвонив, по которому в будние дни в рабочее время можно заказать поздравления.
0: Ну или на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги», там тоже есть вся информация. Заходите, все просто и понятно.
3: Абсолютно верно.
0: Ну и сегодня давайте тоже поздравим замечательную барышню. Позвоним этой замечательной барышне.

0: И поздравим, у нас сегодня Гульнара Чеклина отмечает свой день рождения.
1: Вот мы прямо сейчас ей звоним.
0: Так, гудочки сейчас должны появиться. О, пошли гудочки. Возьмет, не возьмет. Праздник у человека все-таки.
2: Алло.
3: Гульнара. Гульнара. Здравствуйте. Гульнара, не пугайтесь, мы сейчас с вами находимся в прямом эфире Бим Радио.
2: Очень интересно, добрый вечер.
3: Да, Гульнар, мы так-то с вами знакомы, если что. Петр Нежинский, Альберт Ботанин, у нас вечерний тост. Мы не просто так вам позвонили, мы знаем, что, Гульнара, у вас сегодня день рождения.
2: Как приятно, даже вы знаете.
3: Даже мы знаем, да, сегодня день рождения отмечает потрясающая женщина, человек с безупречным вкусом, неиссякаемой энергией, Гульнара Чеклина, директор знаменитого кейтеринга «Лови момент». Гульнара, вся команда
2: Бим. Спасибо, ребята, так приятно.
3: Вся команда Бим Радио и тысячи наших слушателей поздравляют вас от всего сердца. Вы настоящий мастер создавать момент абсолютного счастья, превращая любое событие в незабываемые праздники. Самое интересное, что Гульнара совершенно точно знакома с радиотемой, потому что Гульнара в свое время тоже была радиоведущей.
2: Да, все рассказали про меня, все до съела.
3: Ну и что?
0: Желаем вам вдохновения, головокружительных проектов, надежной команды и, конечно же, всегда ловить самые яркие, счастливые, радостные моменты в жизни. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью, громкими аплодисментами. Ваш адрес. С днем рождения, Гульнара. Ну и, соответственно...
2: Спасибо, ребята, так приятно.
0: Есть у нас для вас музыкальный подарок небольшой.
3: Как говорится, гип-гип, ура! Гульнара, еще раз принимайте наши самые горячие искренние поздравления.
2: Спасибо, любимое радио.
3: Пусть все у вас будет только замечательно. Ну и, конечно, человек, который в свое время тоже трудился на радиостанции и обладает прекрасным музыкальным вкусом. Я уверен в этом. Тем более, что прекрасный музыкальный вкус нам не просто так здесь нужен. А я же еще смотрю, кто из знаменитостей родился в этот день. Невероятный дяденька отмечает сегодня свой день рождения. Слава богу, жив-здоров. Мортен Харкет.
0: О,
3: да, вокалист норвежской группы «Аха». Поэтому самое известное «Take on me» специально для наших слушателей. Гульнара, конечно же, для вас.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Останавливай машину!
2: Да, в общем-то, как говорил дядя Витя, да?
1: Тормози!
2: Остановитесь! 19:42 на часах в студии. Значит, стоп-игра. Да, сейчас уже не в зачет. Если вы будете присылать какие-то ваши комментарии, продолжение фразы, они не пойдут. Дочитываем то, что имеет место быть. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Напомню, наши мессенджеры. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения человека, но и... И вот вы дополняете. Что же дальше? В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, но и самый дорогой способ постоять в пробке.
1: Но и новая ячейка общества «Вабан» или Зан. Добрый вечер.
2: В наше...
1: Не знаю, это просто понял. Привет какой-то.
2: Наверное. В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, но и способ доказать, что 500 метров можно проехать за 40 минут.
1: Четыре сразу от Игоря варианта. В наше время автомобиль не только средство передвижения, но еще в некоторых случаях комната отдыха. А еще это и отмазка уйти из дома. Автомобиль — это средство создать семью. Это уже было. Еще средство заработать проблемы с вот, когда ты сидишь и тебя колет там. Ага, вот это ага. Вот. Да. А еще и в очереди на АЗС обрести новых друзей. Угу, о, прикольно. Угу.
2: Так, это не только средство передвижения, но и перемещение средств из своего кармана. А это не только средство передвижения, но и стимул заняться спортом, чтобы побиться за место на парковке. Такие варианты есть, пожалуйста. В наше время автомобиль не только средство для передвижения. Если не смог найти бензин, то это средство не движения.
1: Логично. Логично. А еще тренажер терпения. Пробки, светофоры, водятлы, личный ночной клуб, шкаф на колесах на всякий случай и испытания для отношений. Вот такое. В наше время автомобиль не только средство передвижения, но еще и персональный спонсор моей легкой седины каждый раз, когда я заезжаю на АЗС.
2: А в наше время автомобиль не только средство для передвижения, Лазда за 2 500 000, что ли, так что ли написано. И коронная фраза: можно получше, а зачем?
1: Но еще и время, не только средство передвижения, но еще и кредит. Скоро банки начнут предлагать новые продукты. Топливная ипотека по 29%.
2: Запросто, не каркайте. Но еще и необоснованная роскошь.
1: Еще и показатель уровня зарплаты, инвестиции, что тут в наше время передвижение. Ну, законенный способ платить налоги, штрафы, страховки, кредиты. Значит, а еще это твой личный психолог, который молча выслушивает твои крики, маты и караоке. О, я ждал, когда же будет караоке.
2: А еще это вторая жена, за которой нужно ухаживать так же, как и за первой.
1: А еще в наше время... Ну и времяпрепровождение в пробках, утильсбор, так это мы уже читали, по-моему. Все, как будто бы, да?
2: Сейчас будем подводить итог.
3: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Ха. Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник». Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день обязательно, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Да-да-да, я тоже вспоминаю этих мимасных ребят.
1: Бесконечная песня.
0: Классно, классно, да, это, да, вообще все это. Ну, ладно, люди, может, не понимают, о чем мы, зачем мы тогда вот это сейчас начинаем.
1: Я сегодня курс по мимологии проводил, между прочим.
0: Что?
1: У меня регулярные курсы. Мимология, релсознание, вот это все.
0: Да. Вот оно как.
1: Интернетоведение.
0: Обалдеть. А самое время говорить, ну, конечно, мы до свидания скоро скажем, и один мужской эфирный дуэт перетечет в другой эфирный мужской дуэт. Сергей Белов и Артем Патрин уже здесь, на Бим-радио, совсем скоро вам будут явлены. В общем-то, а мы давайте-ка подведем итог нашей сегодняшней игрушечки за бабушка. Начнем, давайте, какая у нас там фраза-то была?
1: В наше время автомобиль — это не только средство передвижения, а еще и... средство прослушивания Бим-радио.
0: Вот это правильно.
1: Такая
0: вот, вот так и должно.
1: Милая такая фраза.
0: Нас нам это
1: так,
0: очень вам... умилило.
1: Да,
0: нас,
1: да,
0: это.
1: Миленько. Легко и непринужденно.
0: И так, поэтому мы поздравляем автора этого сообщения.
1: Марата Садреева мы с удовольствием поздравляем и дарим ему сертификат на посещение кафе национальной кухни.
0: Вот так вот, Марат, принимайте наши поздравления. Альберт вам уже все отписал, насколько я знаю.
1: Да,
0: и
1: уже
0: квартиру, и машину. Шутю. В общем-то, не все отписал. Одно...
1: Печень, ну, почки могу еще.
0: Да, часть мне отпиши. Вот, спасибо большое, коллега. Хорошо, мы с вами сегодня пообщались.
1: И побалагурили, да.
0: Огромное спасибо нашим замечательным слушателям. Мы с вами уже услышимся за утро, также в это же время, с 17 до 20.00. Ну и напомню, встречайте Сергей Белов и Артем Патрин буквально через несколько мгновений здесь на 102.8. Всем хорошего вечера, пока.
1: Arrivederci.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Пересменка с малиновым кексом. То в теме, кто в бим-болталке, понимает, о чем я говорю. У нас здесь два ведущих. Это я, Сергей Белов, и Артем Патрин заступили на свою традиционную вечернюю смену. В понедельник в 20 часов, как обычно, в ближайший час будем освещать новости вот той недели. А с 9 до 10 у нас программа «Легенды и бенды». Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Ну-ка, давайте прохрипите маленечко что-нибудь там.
1: Ну? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Сергей.
0: Наконец-то.
1: Ну, наконец-то я вернулся в эфир после затяжного веселья.
0: Немного болел? Ну, как немного? Вообще много болел. В последнее время, честно говоря, вот эта хворь, какой-то вирус, да, сезонный.
1: Да, да, действительно. Очень удивительный, кстати.
0: Свалил очень много. И сколько ты уже? Вторую неделю похрипываешь?
1: Ну, да, такой ближе такому баритону уже вторую неделю.
0: Ну, а как лечиться? Вот что ты посоветуешь людям, которые столкнулись?
1: Как я лечился или как надо лечиться?
0: Как тебя лечили?
1: Как меня лечили таблетками.
0: Да?
1: Очень грустно, да, потому что таблетками. Но зато результативно.
0: Ты один лечился или... Ты был на попечении у кого-нибудь
1: медицинского персонала? Медсестра была всегда. Посещала, да.
0: Всем личную медсестру.
1: Да.
0: Заботливую,
1: да.
0: Нежную, ласковую. С таблетками.
1: Да.
0: Так, мы что-то как-то ушли в тему. А почему бы и нет? Самое время пожелать всем здоровья.
1: Это обязательно.
0: Друзья.
1: Побольше фруктов кушайте. Побольше овощей.
0: Персики нынче пошли. Обожаю просто персики. И вот малиновый кекс мы сейчас обсуждаем всем коллективом, потому что Артем Александрович у нас не только... интересный ведущий, всем известный юрист, он еще и у нас повар-кондитер, как сказал.
1: Кулинар.
0: Да. Просыпается рано, да. Сегодня приготовил. А все почему? Потому что обещал утренникам, утроменам.
1: Да, что-то мы разговаривали с утренниками, и я говорю, ну давайте кекс тогда малиновый, под хорошее настроение, под осень, под такую тематику.
0: А почему
1: хорошо.
0: Кекс? Почему там не...
1: Малина, потому что малина, чай с малиной же, понимаешь? Угу. Я говорю, ну чай с малиной не то, давайте кекс малиновый. Угу. Ну, типа, вот если бы кто-то бы дам бы, вот я говорю, хорошо будет вам малиновый кекс завтра с утра.
0: Все женское население нашего коллектива было сражено наповал вкусом этого блюда. Шикарно.
1: Ну, самое главное, оценили. Тебе, главное, понравилось?
0: Кричали ему вслед: «Боже, какой мужчина, хочу от тебя...»
1: Побольше радиоэфиров. Я знаю, знаю, знаю.
0: Как дела у вас? Здравствуйте, дорогие мои.
1: Всем привет. Всем привет. Бим-болталка, давайте активнее.
0: Как вы там поживаете? Рассказывайте. Есть что интересного? Есть что интересного вообще? Чем можно похвастаться? А мы за вас порадуемся. Плюс 792-72-42-102-8. Это наш номер в мессенджере Макс. Пишите. Мы вам всем желаем отличного вечера вместе с Бим-радио.
2: Мама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: снова добрый вечер.
1: Ну что ж, давай. Новости.
0: Новости. Какую новость? Давай, позитивную, хорошую.
1: Только позитивную.
0: А у нас только такие бывают. Ну что ж, все прекрасно помнят, что в июне город получил у нас в дар от президента Лаоса.
1: Лаос?
0: Да. Нет, нет, не Лаос наш, подожди. Нет, не торопись.
1: Президент Лаоса, это Юго-Восточная Азия.
0: Да, да, президент Лаоса подарил нашему городу в июне подарок.
1: Интересно.
0: Состоящий из двух важных, больших, скажем так,
1: как, двух составляющих?
0: Да, двух составляющих. Как думаешь, что это?
1: Интрига уже размазана по эфиру.
0: Ну, я бы так сказал, что если бы ты увидел этот подарок, он во много раз больше тебя.
1: Я просто сейчас вспоминаю, что в Лаосе такого есть, что можно подарить из Лаоса.
0: И это больше тебя по размерам, давай.
1: Больше дерево.
0: Ну, нет, но близко, да.
1: Нам написали слон.
0: Да, двух слонов.
1: Серьезно, вот, человек в теме, двух слонов нам подарили из Лаоса.
0: Да, а теперь Ильсур Раисович у нас сегодня на совещании сказал, что Казань готовится принять еще двух замечательных.
1: Четыре слона.
0: Нет, не угадал. Близкие друзья. Вот давай вспомним всеми известный мультик, да?
1: Так.
0: Мы прекрасно его знаем.
1: Про
0: четырех зверей, которые путешествовали с четырьмя пингвинами, да? Ты помнишь этот?
1: Нет.
0: Да ладно, хорош.
1: Че, пингвины?
0: Ковальский, шкипер.
1: А, Мадагаскар. Да. Лемуров нам пришлют.
0: Нет.
1: И вот эти жирафы.
0: Молодец.
1: Так это вот нам подсказывает. Виталий, слушатель, написал.
0: Виталий, какой молодец, да?
1: Молодец.
0: Он тоже там был, видимо, на совещании.
1: Не знаю, может быть, в теме, ребята.
0: Да, да. Ну что ж, Казанский зоопарк готовится принять новых обитателей. Это жирафов.
1: Это все из Лаоса? Поставки. Поставки-то откуда? Это какой-то параллельный импорт, а мы-то им что?
0: В смысле, мы им радость.
1: Татарскую?
0: Конечно. Щак-щак.
1: Ну, хотя бы по весу слонов. Надо же что-то обратно. Раньше, я помню, не знаю, как сейчас, но вот котенка, когда давали тебе, даже не породистого, да, должен был что-то дать взамен. Хотя бы рубль.
0: Какую-то
1: денежку.
0: Пустую тару не возвращают, поэтому надо было в котенка конфетку засунуть.
1: Мне кажется, это как минимум несправедливо, негостеприимно с нашей стороны принимать слонов и обратно ничего. Ну, хотя бы рублишко-то надо.
0: Нет,
1: тем более сейчас цифровой рубль, можно послать его.
0: Кого послать?
1: Цифровой рубль.
0: А, ну да, лучше, конечно, я думаю, щак-щак и эшпишмаки. Вот это лучше всего.
1: По весу слонов.
0: Да,
1: жирафы, слоны.
0: А, так вот, почему летом-то мы пекли большой этот чак-чак-то.
1: Около. А, это дело.
0: Да.
1: Самый главный кулинар.
0: Да, да, да. Вот, соответственно.
1: Акзамов.
0: Вот, видимо, за слонов.
1: Ну, там, я так понял, его просто составили из каких-то блоков чак-чаков. И получился такой большой чак-чак. Ты вообще присутствовал при этом деле?
0: Нет, я в этот момент другие вещи.
1: Фраза «купи слона» пошла не по плану.
0: Да, купили двух.
1: Нам подарили. Что с ними делать теперь? Наблюдать их в этом, в зоопарке?
0: В зоопарке, да. Кстати, если вы не знаете, то в зоопарке у нас уже больше 143 видов животных и более 1000 видов растений.
1: Те, кто любит слонов, все, вперед.
0: Любители жирафов, готовьтесь.
1: Поехали. Не любовь. А, какая песня, кстати. Недавно ее откопал. Ну, как откопал? Я же слушаю много музыки в последнее время. Прям читаю, слушаю музыку, наслаждаюсь жизнью. Кайфую. Вот вам, кстати, хороший кавер на «Гости из будущего» в эфире Бим-радио.

0: Все новое, это хорошо забытое старое. Но как можно забыть? Дэвид Гетта, Love Is Myself здесь на Бимразио. Что касается музыки звучащей в нашем вечернем шоу. Здесь Белов, здесь Патрин. Всем желаем отличного вечера. Давайте еще одну новость, и потом у нас будет классное поздравление для очень дорогого и любимого, обожаемого нами музыканта.
1: Да, тут даже добавить больше нечего.
0: Но мы еще скажем.
1: Но мы еще обязательно скажем, да. Ну что ж, новая жизнь начнется для дольщиков Татарстана со следующего года. Очень интересная новость связана с тем, что согласно закону контроль долевого строительства осуществляется 10 муниципальными образованиями. Так. Однако с 1 января браздоправление полностью возьмет Госстройнадзор.
0: Госстройнадзор.
1: Звучит, да, уже устрашающе.
0: По-совдеповски как-то
1: да,
0: это звучит.
1: Да, да. Решение как раз-таки было принято для повышения качества контроля на территории Татарстана.
0: Так, теперь... и да, что там, расскажи, почему?
1: Ну, для того, чтобы убрать такие проблемы, как нарушение сроков, некачественное строительство, нарушение технологии, там и множество другого.
0: Нам-то чего с этого?
1: Нам?
0: Вот нам чего с этого?
1: Ну как?
0: Простым строителям своих домов.
1: Да, у тех, кто строит свои дома, да, тут, конечно, лучше Госстройнадзору не попадаться на глаза. Ну, а для всех остальных дольщиков это очень большой плюс. По той простой причине, что усилится контроль над качеством жилья. Потому что действующие изменения в законодательстве как раз-таки дали большую поблажку, что приводит к ухудшению на сегодняшний день.
0: Интересно получается, что теперь квартиры будут лучше, что ли? Но, соответственно, и дороже.
1: Нет, квартиры будут теперь внимательнее проверяться.
0: А, ну так это же все в стоимости, наверное, отразится.
1: Ну, в принципе, не должно, по той простой причине, что, как мы уже обсуждаем из недели в неделю, да, у нас продажи новостроек не так-то уж и замечательные.
0: Ну, а как это будет проверяться? Просто давайте пофантазируем.
1: Ну, как?
0: Плинтуса?
1: Нет, Госстройнадзор будет контролировать саму процедуру строительства. Так. Если сейчас это контролирует муниципальное образование, то этим уже будет заниматься отдельная специализированная структура. Если сроки нарушаются... То есть тебе обещали 1 января дать ключи от квартиры?
0: Кто-то снимает ремень.
1: Да,
0: приходит со своих штанов
1: и говорит, а-та-та.
0: И начинается вот эта порка прямо во дворе этого дома.
1: Да.
0: И все
1: да.
0: такие, вау, да, как классно. Еще давай его пожрать, еще давай портупеи. Да, так что
1: да,
0: получается?
1: Примерно так и будет.
0: Все понятно. Ну, надеюсь, как говорится, это не будет история с этим, с тем камнем. Нет, не буду продолжать эту историю с камнем. Давайте лучше мы поздравим. О, подожди, я сейчас кружочек отправлю нашему редактору. Да, до свидания.
1: Давай.
0: Это у нас сейчас Лена Медова прощалась. Это я не просто вам говорю до свидания. Это Лена Медова у нас наконец-то отправляется на заслуженный покой. Так, друзья мои, мы в эфире Бим-радио. Всем здравствуйте. Я сейчас записываю кружочек и отправлю его этому человеку. В общем-то, нами любимый, горячо обожаемый музыкант, группа Мураками сегодня, наверное, что-то делает, что-то
1: кушает. Да, наверное, отмечает этот замечательный день.
0: Что-то пьет. Или где-нибудь в какой-нибудь концертной программе, опять-таки, потому что сегодня очень важный день.
1: Да, сегодня день рождения у человека, который для нас очень много значит.
0: Очень много.
1: Которого значит. Мы очень сильно любим, очень-очень давно знаем.
0: Мы работали вместе на Миллениуме, да.
1: У меня, кстати, я помню, что тебе показывал, да, у меня до сих пор хранится
0: альбом. До сих пор хранит диск.
1: Диск с подписью, автографом этого замечательного человека.
0: Не томите уже, хочется сказать. Мы поздравляем Диляру Вагапову с днем рождения.
1: Дилярочка,
0: с днем рождения тебя поздравляем от всего коллектива Бимрадио, от меня, от Сергея Белова, от Артема Патрина. Да, мы сейчас, с вашего позволения, поставим одну песенку для того, чтобы напомнить, что у нас есть такая классная группа, как я в последнее время заявляю. Кстати, я был на «Улетай», я видел ваше выступление. Сейчас еще один кружочек запишу. Я, кстати, был на «Улетай», видел ваше выступление. Шикарнейшее выступление. Народ, не только мы из Татарстана, но и из всей России приехал специально посмотреть на Диляру Вагапову, на выступление группы «Мураками». Как раз тогда у Эльдара Субаева прямо на концерте был день рождения. Это басист группы.
1: Да.
0: Сегодня у тебя день рождения. Мы тебя поздравляем с праздником, желаем всего самого наилучшего. Ну и все, поехали. С праздником, с днем рождения. Так, а мы поставим как раз, это мы кружочки писали. Ну,
1: да.
0: Решаем свои вопросики с проходками на концерт группы Мураками. Так, группа Мураками у нас сразу после рекламы с песней «Рай Рура». Я однажды сказал Диляре, что, Диляр, ну, много классных песен, но почему-то это мне...
1: Та, которая попала в душу.
0: Мне самая любимая. Давайте послушаем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: которых позитивом.
1: Обострения начинаются вот эти осенние. Потом зима, а их отпускают, да, весной снова начинается вот это осень. А вообще это не тоска, это божий сплин, это запах лезвия, чистый ванилин. Как тут не вспомнить нашу казанскую группу «Дом кукол». Приветствуем вас, всем Исямысес, Казань, вечерний прекрасный город. Давайте новость.
0: Следующая новость?
1: Да, закинем.
0: Слушай, вот бывает, да, когда новость вроде неприятная, но вроде приятная. Бывает
1: это
0: такое?
1: Как?
0: Ну, например, смотри.
1: Это вот новость ты услышал, а потом понял спустя несколько лет.
0: Нет, это сразу. Как сразу ты. В названии ответ и горечь, и радость одновременно.
1: Вот это да.
0: Смотри.
1: Ты сегодня прям интриган.
0: Да. Кировская область обошла Татарстан.
1: Серьезно?
0: По уровню.
1: Как вообще это? Откуда?
0: Безработица. А как тебе, а?
1: Какова наглость, а?
0: Нет, ты понял?
1: Не, ну какая?
0: У нас упал уровень безработицы в Татарстане.
1: У нас упал, а у них еще упал.
0: Нет, у них вырос.
1: Мы же меряемся, а у них вырос.
0: У них,
1: а у нас упал.
0: У нас упал.
1: Не, погоди, мне не нравится, что у нас упал, а у них вырос.
0: У нас стал. Тоже плохо.
1: У нас стал. Понимаешь, у нас стал таким, а у них упал.
0: Давай, нет. У нас больше людей нашло работу, чем осталось без работы.
1: Слушайте, кто был в Кировской
0: области? Уровень достатка.
1: Прекрасный город Киров. У меня там много друзей, товарищей.
0: У меня машина оттуда.
1: Пожалуйста. Есть чем похвалиться. У каждого что-то из Кирова.
0: У каждого что-то.
1: Вот. Но там с работы, честно вам скажу, беда.
0: И это доказано статистикой. Да, ага. И новости.
1: И дороги у них там не очень.
0: Кстати,
1: люди умные.
0: Нет, зря. Дороги у них очень хорошие.
1: Не знаю.
0: Вот когда зимой снегом заметает, выравнивает все, дороги прям ровные становятся.
1: Хочу снег.
0: Хочу снег?
1: Хочу снег.
0: Я хочу, знаешь, такую метель и сугробы метра полтора такие, знаешь,
1: вот
0: когда...
1: Вот в Кирове как раз такие, они ближе к весне, я помню, туда приедешь, а там же не чистит снег, как у нас.
0: И
1: вот
0: они ждут, когда весной растает.
1: Ты идешь по пешеходному какому-то пространству, и у тебя слева забор снежный, справа забор снежный, вот эта тропинка.
0: Это знаешь, это такой уровень безопасности.
1: Да.
0: Коридор безопасности.
1: Да. У нас отбойники, а у них вот такие снежные коридоры.
0: Да.
1: В общем-то, не ходите, дети, в Кировскую область гулять. Вы там работу, я так понимаю,
0: не найдете.
1: Зато в Татарстане.
0: Да. В Кировской области безработица составила 1,6. То есть за год показатель снизился на 0,1% пункта. Понимаешь? В Чувашии также, и в Татарстане безработица уменьшилась.
1: Ну, когда ты стал, упал, выровнялся, это было интереснее.
0: Чем
1: статистика, цифры пошли твои. Это людям неинтересно под вечер. Они и так замучились сегодня считать.
0: А, ну все, ладно. Тогда потом мы поговорим о том, как в Татарстане получат по 1 000 000 рублей.
1: О,
0: но это после
1: этого вообще надо было начинать.
0: Но это после музыки.
1: У нас коллектив «Юпостров». Пой, танцуй, люби здесь на Бим-радио.

0: Как мы здесь? Да, 20 часов 36 минут. Давайте сверим часы. У нас здесь на студийных именно это время. Всех приветствуем. 20 минут до программы «Легенды Бенда». Она начнется у нас с 9. Тема у нас сегодня «Осень, осень, я люблю тебя, осень». Это листочки, гербарий. Хорошее настроение. У кого-то плаксивое осеннее. Это не тоска. У кого-то. Есть же люди.
1: Давайте

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Дня в жадных каплях дождя. Что не так? Я все видел, как есть.
1: Потому что всегда я ищу для тебя.

0: Нэнси Сидоров, кавер на Иванушек, реви, очень хочу на Иванушек. Хочешь на Иванушек? Хочешь на Иванушек?
1: Нет, я бы сказал, лучше на Мураками.
0: А на Мураками ты что? Я был. Как в последний раз, как давно ты был на Мураками?
1: Ой, очень давно.
0: Давно был? Это ужасное впечатление. Они, кстати, очень часто дают концерты в Казани. Вот я такой не... ты фанатик.
1: Я фанатик.
0: Фантик. Фантик, а не фанатик.
1: Я не всегда совпадаю с ними в городе пребывания, где они, понимаешь?
0: Понятно. А давайте посмотрим.
1: Это как вот следующий.
0: Давай. Когда ближайший у них.
1: Вот как следующий эфир, да, у нас на следующей неделе с тобой, а я в Москве.
0: А ты в Москве разве будешь?
1: Да, я в понедельник в Москве буду. Я улетаю на этой неделе.
0: По щекам тебе ромашкой за это. Казань. Когда? О, в 2026 году у них состоится выступление.
1: Когда?
0: Сейчас тебе озвучу. Непонятно. Давай пока новость, а я изучу.
1: Давай новость, да. Какую хочешь новость услышать? У меня их много новостей, очень интересных,
0: какой
1: разных.
0: Какой смачный.
1: Есть про кредиты, есть про ипотеку.
0: Ты же про миллион там что-то говорил.
1: Да, каждому.
0: Казанцев по миллион.
1: Да, в Татарстане получат по 1 000 000 рублей.
0: Бам-бра-бам-бам-бам-бам.
1: 50 человек. Нет, это не так.
0: Куда вставать в очередь? Когда занимать?
1: Давай так, в Татарстане в этом году 50 работников культуры, которые переехали в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек, получат по 1 000 000 рублей.
0: Нормально, хороший такой презентик.
1: Ну, а что, замечательный? Зато, прикинь, переехал, получил, вернулся обратно.
0: А что с этим миллионом можно сделать?
1: Там, где...
0: Ну, вообще, что с миллионом можно сделать?
1: Ну, например, ты можешь на эти деньги купить...
0: Да, и задумался, что на эти деньги можно купить. Ну, хочется же чего-то сразу такого основательного, типа недвижимость.
1: Недвижимость?
0: Ну да, недвижимость.
1: На 1 000 000 рублей?
0: Ну, это ж и даже первоначальным вроде как бы взносом не пахнет.
1: Нет, ты можешь купить, если только это железный гараж будет, знаешь, вот такой советский такой.
0: Не зарегистрированный.
1: Да. Но это значит, ты сеть, что 3/4 у нас татарстанцев готовы сменить работодателя ради льготной ипотеки. Среди опрошенных 76% татарстанцев готовы поменять, если это будет, допустим, там...
0: Айтишникам до сих пор по 4% дают?
1: Да, и не только айтишникам.
0: А кому еще?
1: Ну, мне еще даже предлагают.
0: А тебе? Да. Ты кто, айтишник?
1: Нет, я лучший юрист кулинар, да. Нет, на самом деле, более трети готовы получать на 5% меньше зарплату. Лишь бы получить...
0: Лишь бы только, да.
1: Да, хороший процент.
0: Преференция. Я, кстати, недавно, вот вчера только в утреннем эфире новость попалась о том, что сейчас есть люди, которые зарабатывают больше, чем айтишники.
1: Да, хочешь узнать, кто это?
0: Ну, твой вариант.
1: А я тебе сейчас скажу, кто это, и это про этих людей будет следующая новость.
0: Ну, давай, ты новость, а потом тебе скажу, что это, скорее всего, не те.
1: Да, ну давай. Репетиторы.
0: Да, репетиторы, 300 тысяч, не хочешь в месяц зарабатывать.
1: Это минимум.
0: 300 тысяч. Вот те, кто раньше ботанами были, по физика-химия.
1: Просто преподает английский язык.
0: Ну, там так вообще серьезные ставки.
1: Я вот с ней недавно разговаривал тоже по поводу повышения уровня владения.
0: Ты с ней разговаривал по видеозвонку, она была на Бали, наверное?
1: Нет, она здесь в Казани, все нормально, она любит родину, здесь как бы вот такой момент. И самое главное, долго с ней обсуждали, оказывается, там столько сложностей, уровней, квалификации, и что ты там закрываешь. Она говорит, я всю жизнь учусь сама. Я говорю, это как так вообще? Оказывается, вот так. Но у нас случилось ЧП на сайте Профи.ру, согласно неподтвержденной информации, но уже об этом кричат все СМИ, большое количество репетиторов было заблокировано, потому что предположительно подключили ИИ к обработке информации. А что такое репетитор? Репетитор, когда работает с людьми, он большей частью говорит одинаковые выражения, правильно? Либо ответы одинаковые, например, по математике, да, при решении задач. И, соответственно, получается, что искусственный интеллект счел это чем? Ничем иным, как ботами, и стал блокировать все эти аккаунты.
0: Обожаю думающих таксистов.
1: Что случилось?
0: Их не так много, но они, большинство из них слушают Бимрадио. Вот Игорь пишет, таксистам выдайте под 4% ипотеку. Это вам надо к вашему агрегатору, кстати, который недавно организовал свой банк.
1: Да, кстати.
0: И имеет возможности, в принципе, он
1: кредитовать.
0: Сейчас занимается на данный момент микрозаймами, дает таксистам, насколько я понимаю, через приложение, деньги до, как это раньше называлось, до получки.
1: Да.
0: Вот, и многие этим пользуются. Тем самым подсаживаются, опять-таки, на проценты. Но у этого банка есть шикарные возможности, опять-таки. Представляешь, какая целевая аудитория? одна рассылка по приложению, и ты можешь, в принципе, быть клиентом этого банка. Уже там с какими-то их
1: преференциями, картами. Причем, смотри, здесь же как замечательно. Если брать именно водителей такси, да, то смотри, какая получается. У них карты этого банка, они работают с этим банком.
0: Абсолютно.
1: Все деньги проходят через этот банк.
0: Вот.
1: Они зарабатывают уже на переводах, перечислениях, комиссиях.
0: Имеют уже какую-то финансовую отчетность по каждому человеку.
1: Они видят, сколько у него достаток, и могут ему предложить более
0: выгодный... О чем и речь? Вот он пишет, Игорь, таксистам выдайте под 4% ипотеку, и в Казани не будет нераспроданных квартир.
1: А слушай, а вообще на самом деле сама по себе концепция идеи-то классная.
0: Хитрые твои глаза говорят о том, что ты какую-то делюгу придумываешь. Сейчас со мной поделишься, а всем остальным гороскопы набим брать. Гороскоп
2: на Бимрадио. Без возрастных ограничений. Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Бенды на Бим Радио.
1: На секундочку, третий год уже. А мы ведем эту программу здесь, «Легенды и бенды». Mm-hmm. Одна из старейших уже программ, между прочим.
2: Ну, я вижу по тебе.
1: Да. Да. Невооруженным взглядом. Да-да-да. Друзья мои, новости мы с вами обсудили. Ваше мнение касательно банка, который принадлежит всем известному поисковику.
2: Да.
1: С этого дела, я помню, начиналось в конце 90-х. Как так получилось?
2: Ну, нормально получилось.
1: Поисковик Бабат стал такой серьезной экономической агломерацией.
2: А ты еще не знаешь про другой поисковик наш российский, который тоже стал крупным?
1: Это
2: но
1: как?
2: О нем никто не говорит.
1: Да.
2: А помнишь такой поисковик еще?
1: Нет.
2: А Почта.ру.
1: А, они тоже?
2: Так они же...
1: Так они с этим...
2: Они с кем?
1: С кем?
2: С кем?
1: Ну, они с кем-то.
2: С кем? Все поговорили, обсудили.
1: Так, давайте к программе «Легенды и бенды». Мы вас всех рады приветствовать. Здесь у микрофона Сергей Белов.
2: И Артем Патрин.
1: Да, друзья мои, сегодня тема у нас осень. Осень, осенние песни. И
2: осень, осень.
1: А нам и вам очень нравится. Ну а начнем мы сегодня эту подборку треком. Давненько не слышал. Вообще давненько не слышал. Тебе спасибо за эту подборку. Одного из любимых вообще исполнителей. Свой главный осенний шлягер Александр Розенбаум написал в 1981 году. Еще будучи врачом скорой помощи. Под звуки рояля у него родились сравнения кружащихся листьев с движениями вальса Бастона. Широкой публике трек представили в 84-м на магнит-альбоме «Концерт в Воркуте». Неоднозначно. Позже песня стала одним из саундтреков к фильму Леонида Квинихидзе «Друг», что продлило ее популярность. Ну и в вальсе Бастона Розенбаум использует осень как метафору мимолетного прекрасного момента, которым многие наслаждаются. Вот сейчас начинается золотая осень, одно из самых прекраснейших.
2: А знаешь, я тоже люблю золотую осень, когда листья вот эти уже опали, золотые, ты идешь, ногами так шуршишь, как вот, как это называется, скребешь ногами по асфальту.
1: Как в той песне группы «Чайф», помните? Что-то я не вспомню.
2: Да.
1: Чего у меня сегодня с памятью?
2: А все нормально? Песочек старости, это хорошо.
1: Песочек старости, хорошо. Послушаем Александр Розенбаум. У нас здесь минута на минуту с песней «Вальс Бастон». Программа «Легенды и бенды». Всем добрый вечер.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
6: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
7: На ковре

0: сон. Не, ну как можно не любить Александра Розенбаума, песню «Вальс, Бойс Стоун», скажите, пожалуйста. Никакой звук воды.
1: Воды, да, никак. Да. Ксения Сергеевна, никакой звук воды не может перекрыть.
0: Ну-ка, выключила воду. И прибавила
1: громкость на радиоприемнике.
0: Так, программа «Легенды и бенды». Сегодня у нас красная линия всего выпуска – это песни про осень. Дальше, вот как раз сейчас разговаривал с Артемом, напомнил о том, что озадачился недавно вопросом о приобретении себе браслета, да, с символикой одной христианской. И
1: подожди, ты же говорил по поводу...
0: Так вот, вот. Ну. И, короче, я начал искать, это мне посоветовала моя хорошая знакомая Алиса из Благовещения. Так вот, посоветовала сайт, где делают такие вещи, опять-таки, достаточно аутентичные, я тебе скажу, да. И там я наткнулся на лонгсливы, то есть вот то, что мне по фасону.
1: Какие сливы?
0: И там вот прикольные, ну вот я заказал себе «Самурай Христа». Ага. А по факту там еще были лонгсливы. Я только смотрю, ну, какие-то надписи такие, ну, и,
1: текст такой.
0: Понятные, да, тем, кто в православии, тем, кто верует. И смотрю, и лонгслив один такой выбивается, и там такая фраза: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Я такой: «Ба, подождите, а где это? В какой момент? Где это? Вот это вот, где это? Вот, в Новом Завете, в Библии? Где это? Откуда взят?» А потом понимаешь, что эта фраза-то взята ими, ребятами, кто делает эти вещи замечательные. Из Цоя! Понимаете, это Виктор Робертович Цой однажды в фильме, не в фильме, в песне «Легенда» пропел: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». И вот как раз по этому поводу, почему я вспомнил, сегодня будет звучать группа «Кино» «Красно-желтые дни». Это относящаяся к нашей теме сегодня песня. Особенная песня, кстати, в истории творчества Виктора Цоя. Считается, что черновой вариант композиции, написанный в 1990 году в Латвии, стал последним треком, аранжировку которому певец создал сам. Кассету за записью нашли в бардачке, разбитой в аварии машины. После смерти Цоя музыканты «Кино» доработали трагический и вместе с тем культовый, так называемый «Черный альбом». В него также вошли и «Красно-желтые дни». Послушаем.
1: В обязательном
0: Есть что
1: порядке.
0: Добавить?
1: На самом деле добавить очень много могу, но время, к сожалению, не резиновое, поэтому, Сергей, я полностью присоединяюсь к твоим словам.
0: Время не Москва.
1: Да.
0: Не резиновое.
1: Не резиновое.

0: Легенды и бенды на Бим-радио.
1: Продолжаем наш увлекательный разговор. Всем здравствуйте, добрый вечер. Здесь Белов, здесь Патрин, здесь наше шоу и второй час программы «Легенды и бенды». Сегодня слушаем классные песни про осень.
2: Да, такое настроение осень.
1: Осень, осень.
2: Знаешь, что хочется? Вот на самом деле не хватает сейчас такой большой-большой кружки чая. Вот сделаю сегодня себе саблепих и чаечек. Вкуснотища.
1: А ты малиновый кекс в двух версиях сделал?
2: В смысле?
1: То есть два экземпляра?
2: Нет.
1: А в одном только?
2: Да.
1: Эх, к чаю бы сейчас малиновый кекс. А это уже утренником всю.
2: Хорошо, ладно, не вопрос. Давай я тебе на следующей неделе... А, я же в Москве буду. Я тебе в следующий раз... Давай, из кого хочешь кекс?
1: Из кого даже?
2: Да.
1: То выбирай. Есть человек надо назвать?
2: Нет, давай, да, из чего? Я тебе могу порекомендовать.
1: Ну вот, как бы, прям напрашивается фейхуа.
2: Так.
1: Зачем мне все это надо, да? А вообще, у меня любимый фрукт — это персики. Персики и манго.
2: Манго
1: только, знаете, вот не вот этот южноамериканский.
2: Египетский.
1: Зеленый.
2: Египетский манго, нормальный.
1: А мне нужен азиатский, желтый.
2: Красный.
1: Да не нужен мне красный вообще.
2: Ты пробовал вообще египетский манго?
1: Нет.
2: Вот ты попробуй египетский манго.
1: Я вот поеду в Египет. Кстати, а почему бы не поехать в Египет?
2: А когда?
1: Ну, я думаю, что в ноябре, например.
2: Слушай, надо Лехе
1: подарить себе на день рождения поездку в Египет.
2: Мы же на день рождения, надо вообще собирались в другое место. Ты че?
1: Другое место мы съездим на мой день рождения, а после мы съездим в Египет. Хочу в Египет, понимаешь?
2: Я тоже хочу в Египет.
1: Слушай. Я хочу в Египет.
2: Так, нам надо тогда как-то есть ехать в Египет.
1: Я просто там был и не доехал до пирамиды.
2: До какой?
1: Ну, главный пирамид Хеопса. Это вот быть в Египте и не увидеть пирамиду, ну это же вообще...
2: Ты же русский турист, тебе надо было ее привезти, показать.
1: Я был привязан своими вредными привычками к этой барной стойке. А сейчас видишь? Я сейчас готов увидеть...
2: Сейчас ты не просто ее увидишь и запомнишь.
1: Да.
2: Да-да-да. Нет, слушай, идея вообще классная. А может быть, реально действительно собраться толпой и рвануть туда?
1: Согласен, давай.
2: И проведем оттуда, будем легенды и бенды.
1: Звоните. Звоните человеку. Все.
2: Давай.
1: Откройте мне веки.
2: Сейчас
1: покажите мне Египет. Смотрите как. Тут уже на объяснение следующей песни почти не осталось времени. Да ик. Собственно, начало говорит само за себя. Не так давно у нас был тыквенный спас.
2: Да.
1: Как мы его называем. Посвященный 3 сентября. 3 сентября. Собирайте тыквы. А Михаил Шуфутинский поет песню вот эту. Нужны ли вам эти слова?
2: Объяснение этой песни.
1: Да, к чему слова?
2: Если можно сжечь костры рябин.
1: Да. Это такой камбэк.
2: Камбэк.
1: Кто не вкусил в этот день.
2: Кто еще не успел, пропустил.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Авторское музыкальное шоу

0: бодрячком на позитиве у нас Иракли Перцхалава залетел с песни «Осень». Кстати, игра слов «Осень», «Очень я тебя люблю», «Осень».
1: Кстати, да, дата выхода 20 октября 2016 года. Это трек вошел в третий альбом исполнителя под названием «Ангелы и демоны». В тексте «Осень» становится центральным образом, через который герой выражает свои чувства. То есть здесь такая, знаешь, олицетворение осени было. Ну, вот. Не ищешь даже повод, ты оголилась словно провод, и как тебе не стыдно, шучу, люблю, когда видно, я тебя
0: Come
1: люблю.
0: Come you baby,
1: осень.
0: Love to me.
1: Да, да. Что-то. Тут как раз за кадром обсуждали, да, вот это вот колебание. Туда-сюда,
0: мы за кадром уже путевки в Египет покупаем.
1: Да.
0: На ноябрь.
1: Зачем? Сейчас ждем от Алексея ответ и вперед из песни.
0: Вы свидетели того, что мы сейчас улетим. Я так улетел, кстати, один раз в Вьетнам.
1: Да, да, я помню.
0: Захотел с утра, после обеда я уже ехал в Москву, потом летел.
1: Ну, это было очень смешно. Это позвонил, Артем, я хочу улететь, давай, все, все, хоп.
0: И улетел.
1: И улетел.
0: Так, следующая песня «Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он май, вечный май». Мая нам не видать.
1: Знаешь, вот когда говорят про месяц май, я сразу вспоминаю своего коллегу Михаила Федоровича. У него есть всегда два времени года. Он говорит, что, не май месяц? А когда приходит май, говорит, о, май месяц. Все, два времени
0: года. Логично, Михаил Федорович. Так, первое, что всплывает в голове при упоминании слова «осень». Это как раз эта песня группы «Лицей». Ну и она пришла сразу почти, но только мы ее не решили. Не решили ставить в самом начале нашего выпуска, который посвящен осенним песням. И это хит девичий попсовой группы, который покорил топ-чарты аж на полгода и до сих пор не отпускает. Шлягер в исполнении первых лицеисток — это Лена Перова, Изольда Ишханишвили и Настя Макаревич. Настя Макаревич — это такая там, которая в основном вот это вот такая там самая заигрывающая,
1: да, да,
0: с этим, чумазом этим, с рыцарем. А я на днях еще узнал, что, знаешь кто, Анечка, у меня с фамилиями сегодня, но это вот из «Винтаж», да. Плетнева.
1: Да.
0: Анна Плетнева тоже, оказывается, была в составе группы «Лицей».
1: Да, да, много кто был в составе группы «Лицей». Вот.
0: Но этот первый состав с песней «Осень» прямо сейчас на «Пивратио».

0: заигрывающий.
1: Да, да.
0: С этим. Чумазом этим, с рыцарем. А я на днях еще узнал, что... знаешь кто? Анечка. Серьезно, у меня с фамилиями сегодня. Но это вот из «Винтаж». Да. Плетнева.
1: Да.
0: Анна Плетнева тоже, оказывается, была в составе группы «Лицей».
1: Да, да, много кто был в составе группы «Лицей». Вот.
0: Но этот первый состав с песней «Осень» прямо сейчас на «Пивратио».

0: не, а чё вы фукаете-то? Нормальная песня, мы тут в голос пели. «Лицей, осень», вы что?
1: Это классика же.
0: Ребята,
1: же
0: когда
1: классика.
0: Еще Максим не спела «Знаешь ли ты», все мужчины пели «Осень».
1: «Осень».
0: Группа «Лицей» только что в эфире Бим-радио. У нас программа «Легенды и бенды» продолжается. Здесь Белов, Патрин, всех приветствуем. Сегодня тема этой песни про осень. Одно из чудес времен года. Воспевал еще Александр Сергеевич Пушкин, между прочим. Это наша золотая осень.
1: Да.
0: Вот. Мне кажется, это время года, если вам оно не нравится, то что-то...
1: Что-то надо менять в себе. Ну,
0: перестановку хотя бы сделать.
1: По фэншую.
0: Да. Попробуйте, может быть, зайдет. Но осень по-прежнему не будет нравиться, хотя бы порядок в доме наведете или уберетесь. Так, продолжаем. У нас следующая песня – это коллектив 7Б. Очень классный коллектив, который в 2001 году выпустил свой дебютный альбом, который назывался, помните,
1: «Молодые ветра».
0: «Молодые ветра», да. И вот под номером один в сборнике стояла одноименная композиция, а право второго хита, более позитивного и драйвового, перешло к осени. И вот тут интересная история, как эта песня вообще родилась. Дело в том, что появился этот хит на съемной квартире, как я понял, в Долгопрудном, где жил фронтман Иван Демьян. Угу. Там всегда собиралось много гостей, знакомых и не очень, но такая атмосфера нравилась музыканту. И позже, когда тусовка разошлась,

0: А погода за окном испортилась, на певца нахлынула тоска, и под стук дождя родились строчки. В доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв, и не стучись, и не ломись ко мне, осень, желто-рыжая тоска, холода. И здесь, наверное, больше про внутреннее состояние.
1: Да, да. Но вот именно это осеннее чувство передавалось.
0: 7Б, осень. Если кто еще не почувствовал осень, то сейчас, наверное, с песни 100% да. Это сознание придет.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

0: это не тоска, это божий сплин, это запах лезвия чистого.
1: Чистый ванилин.
0: Как тут опять не вспомнить.
1: Слушай, ну прям надо как-нибудь посвятить передачу.
0: Как-то вообще надо ребят пригласить.
1: Пригласить, да. Они, слушай, давай интересно будет.
0: Хороший концерт.
1: А на ноябрь.
0: Дима и Сычевым вообще работали на нашем радио. Друзья, мы продолжаем программу «Легенды и бенды». Всех рад приветствовать. Я Серега Белов, он Артем Патрин. Да. Что-то меняется. Мы тут
1: сегодня слушаем замечательную музыку, песенки, которые напоминают и наполняют нас осенью. Да. Вот сейчас хотелось бы, кстати, о следующем треке поговорить. Он вышел в 2000 году. Че, 1 января по реке.
0: Ты вот даты не называй. Я с этими датами начинаю себя чувствовать это.
1: Пенсионером?
0: Почти.
1: Да ты так-то как бы, ну...
0: Помнишь, раньше такая была? Пенсионный фонд России.
1: И ох, все. Я бы сейчас пошутил, ох, и я все. Бы сейчас пошутил. Но сдержусь, ладно.
0: Я только вспомнил рекламу.
1: Ладно, хорошо. Это взрослый мужской поп-рок с элементами классического рока. Такой хороший, харизматичный исполнитель. Песня передает настроение ностальгии и принятия жизненных обстоятельств.
0: Да, что
1: лирический герой принимает расставания и трудности, подчеркивая, что главное остается рядом с любимым человеком.
0: Драма, драма.
1: Ты со мной всегда. В песне присутствует образ мужчины, который, несмотря на усталость и пройденные испытания, сохраняет верность своим принципам и чувствам. Трек стал одной из визитных карточек Александра Маршала.
0: Лей, не жалей, чтоб к утру просохло.

0: Так-то спасибо, что напомнили про это музыкальное произведение в исполнении коллектива «Мумитроля». Это Илья Лагутенко и песня. Вообще, какое отношение имеет к осени здесь? Как будто и про осень-то всего одна строчка, но зато какая и сколько в ней символизма.
1: Легенды и бенды на Бим-радио.
0: А дальше у нас... Кстати, он приходил ко мне однажды на интервью. Я с ним беседовал лично, с этим парнем, с этим исполнителем. Он крутой.
2: Игорь. Да.
0: Кто?
2: Игорь.
0: Не, ну это крутой по фамилии. Это крутой по паспорту. А вот этот исполнитель, мне, честно говоря, как-то он всегда симпатизировал. Он однажды появился с несколькими хитами, завоевал женские сердца, аудиторию, радиоротацию, не путать, с другой ротацией. И потом раз и растворился. И периодически он все равно где-то появляется, но при этом он достаточно крутой продюсер различных проектов. И, как оказалось, вначале неплохой еще и музыкант. Ну, то есть исполнитель. Может быть, и музыкант, я не знаю, может, он и не играет о чем-то просто.
2: Заинтриговал.
0: Так ты расскажи, я уж тут тяну время-то.
2: О ком?
0: А хотелось бы кота. О ком? О Марселе. Марсель, какое прекрасное татарское имя из Франции.
2: В обязательном порядке.
0: Однажды к нам пришедшее, да.
2: Да, действительно, у него очень интересная композиция, вот, которая у нас очень активно просила... Умоляла услышать.
0: Не давать больше ничего сегодня. Одна песня в одни руки. Все.
2: Да, да. Ну так вот, 12 мая 2012 года вышла эта песня в альбоме «Громче и ближе». Вот. Существует оригинальная версия с участием рэперов «Птахи», в том числе.
0: Да.
2: На эту песню.
0: Серьезно?
2: Да. Вот видео видишь? Было снято режиссером Александром Игудиным. По задумке солист группы Степа Литков бродит по осеннему Петербургу.
0: Степа его зовут, точно.
2: А ты не знал?
0: Не, знал, я вспомнил, Степа.
2: Да, старой советской механической кинокамерой, которая позволяет ему видеть окружающих людей и предметы еще детьми. Вообще, идея показать, как человек по-настоящему счастлив, когда погружается в воспоминания детства. И сама музыка лирически подобрана таким образом, что затрагивает в наши тонкие струны души, позволяя погрузиться в эту замечательную золотую осень.
0: Он долго может продолжать вот эти вот
2: ты
0: свои
2: микрофон, он не выключает.
0: Метафоры. Да, это исполнитель Марселис. Песней «Настроение осень».

0: Я живой, но настроение осени.
1: Я живой, настроение осени.
0: Нормально, сколько здесь в этой фразе человек вложил. Чувствуете, да?
2: Ну,
0: какой
2: конечно.
0: Мощный эмоциональный
2: посыл.
0: Фон. Да, посыл серьезный. Вообще у нас серьезная программа, между прочим. 21.56, но ее надо закруглять. Ее надо завершать. Следующий выпуск состоится в следующий понедельник без Артема.
2: Почему Артем? Это? Я еще, может, успею.
0: Что ты там
2: ради
0: успеешь?
2: Ради такого.
0: Что ты там успеешь?
2: На перекладных. Да, на, ага. Загоню 8 лошадей.
0: Почтовых, да. Так вот, мы будем завершать классной песней. Вообще ее исполнил однажды Баста. Вася. Я столько в нее тоже вложил, в эту песню, прям чувствуется.
2: А там как комната культуры.
0: В каждой строчке там прожито немало. Угу. А вот ребята недавно, я сейчас про Женю Трофимова, вместе
2: культуры,
0: с комнатой да. культуры, да, я недавно ходил угу. на концерт на крыше. Вот эту песню я ждал. Я думал, да. что они красиво финалочкой, но у них, видимо, там какая-то договоренность с продюсерами вот этого сериала угу. «Ландыши. Вторая весна». Угу. Поэтому они только дали сэмпл и небольшой там какую-то вокальную mm-hmm. часть. Mm-hmm. И все. Ну, так быть не может, сказал я. Ребят, ну это несерьезно.
2: И поэтому я...
0: Верните деньги за билет!
2: И поэтому мы сегодня в эфире.
0: Обязательно.
2: Исправим это.
0: Да.
2: И покажем.
0: Как там? Милосердие сильнее, чем справедливость.
2: Да.
0: Да, будем милосердными. Поставим вам...
2: Наше милосердие не знает по счету.
0: Поставим вам песню Баста, но в исполнении «Комнаты культуры» Женя Трофимов. А здесь еще и мои любимчики в последнее время. Это Нэнси и Сидоров. На этом и завершим. За сим.
2: Да.
0: Говори всем пока.
2: Ну что ж, да, все, всем спасибо. Вы были самыми замечательными.
0: Да, вот Гульнар нам пишет. Спасибо большое, Сергей, Артем.
2: Да, я тоже читаю. Большое количество откликов. Бим-болталки, огромный привет. И до следующей недели, друзья.
0: Тоже
2: мы будем ждать.
1: Уйдет печаль, придет весна, уйдет.
2: Погнали.
0: И мне не жаль, ничего не жаль. Увидимся, услышимся, друзья мои. Всем пока.
1: Время, стоп.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

Lights, camera, action, that's it. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Start here.
2: Салют, друзья, это Шамиль Ом. Сегодня третья серия. Слушать и смотреть будем технопластинки. Благодарю вас за подписку на канал. Ваши комментарии и лайки. Все это помогает услышать музыку большему количеству людей. Аудиоверсию серии можно послушать на моем телеграм-канале по ссылке в описании. Первый винил — это Клод Янг, серия DJ Kicks знаменитого K7 Records и трек с одноименным названием The Track. Это одна из первых пластинок в моей коллекции, которую я приобрел аж в 97 году в легендарном магазине Discoxid. Если мы говорим о техно, то, конечно, мы будем много слушать музыки из Детройта. И Клод Янг — яркий представитель этого города моторов, как его называют, и, конечно же, неповторимой механической меланхолии, отраженной

знакомьтесь, GG Galaxy. И снова 96-й год. Обычно я выбираю пластинки для серии случайным образом. Что-то новое, что-то не очень. Но сегодня получилось так, что сразу несколько релизов будут Detroit направления или настроения, если хотите. Interview with an Alien или интервью с пришельцем, уже классика, звучащая в сетах от Марселя Детмана до автопати Зиппа на фестивале Sunwaves. Как значится в описании пластинки, представьте себе сочетание нео-диска Джорджа Мородера в режиме Джефф Милса. Только прочитав это, я сразу захотел приобрести данный релиз. Помимо оригинала, который мы будем слушать сегодня, на стороне Б фантастический ремикс от Делана Смита. Но давайте это удовольствие мы оставим для следующего.

research. I...

Thank you.

Номер три сегодня Fasa 87 Button, лейбл Limit Jayton. Вообще Limit Jayton — это волшебная книга заклинаний 17 века, содержащая рассказы о 72 демонах и способах их вызова. Вдохновленный этой рукописью, французский диджей и продюсер Fasa 87 берется за реализацию целой серии 72 треков на 18 виниловых пластинках. Представляете, вот вышла первая серия, и каждый трек назван в честь одного из демонов. Сегодня это будет

И снова здравствуйте. Далее слушаем Леон Александр, Where Is It, с крутейшего лейбла Hope Recordings. 99-й год, одна из моих любимых пластинок в стиле, который я бы назвал фанки-техно. И памятна тем, что в начале 2000-х играл ее на главной сцене многотысячного фестиваля диджей-парад в СК-юбилейный Санкт-Петербург. Эмоции тогдашние сохранились навсегда в моей памяти.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: «Азон Ченнел» на 102.8 FM.

Последний релиз на сегодня. Нейротрон Шат. Первая пластинка лейбла Poro Prance. Нейротрон — это дуэт Андера Кронарта и Акселя Шу. Получив пластинку, с удивлением обнаружил на вкладыше, что это модный эко-френдли релиз. Пластинка сделана из переработанного винила, так что вполне возможно, что содержит в себе дух самых разных пластинок, которые издавались 10 или 20 лет назад. Плюс конверт напечатан веганскими чернилами. Изготовлено все это на, собственно, пресс-заводе Андре, Matter of Fact Vinyl. Слушаем.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Азон Channel на 102.8 FM.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Осень на любимой волне.